Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

0: полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
2: Другое,
1: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
2: корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу.

0: Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое,
0: такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: 18 июня 1815 года. Местечко Ватерлоо, недалеко от Брюсселя. Объединенная англо-голландско-прусская армия численностью более 100 тысяч человек бьется с 72-тысячной армией французов. Цель – разгромить ненавистного всей монархической Европе французского выскочку – императора и полководца Наполеона. Для своей армии Наполеон к тому моменту – живая легенда, практически бог войны. Последние 20 лет он воевал со всей Европой, буквально перекраивая ее карту и одерживая победу за победой. Правда, битву народов осенью 1813 года Наполеон все же проиграл и отправился в ссылку на остров Эльба. Но сбежал, на волне народной любви вернул себе власть и снова возглавил французскую армию. Молодой, неутомимый, на горячем коне, в авангарде своей армии, прямо как на знаменитой картине Жака Луи Давида. Таким Наполеона увековечили в истории. Но в 1815 году Наполеон был уже не тот. Французские солдаты, у которых он всегда вызывал восторг, ждали, что и на этот раз кумир поведет их в бой. Но этого не произошло. Во-первых, по версии некоторых исследователей, битва, назначенная на 10 утра, началась только в 11, потому что Наполеон уснул в своем походном шатре. А когда он все же проснулся, и армии двинулись друг на друга, Наполеон не торопился садиться в седло. Вместо этого, по воспоминаниям очевидцев, он расхаживал по шатру, тяжело и широко расставляя ноги, а потом садился за небольшой карточный столик. Иногда Наполеон все же выезжал к войскам, но быстро возвращался. Битву при Ватерлоо Наполеон с треском проиграл. Виной тому и плохая погода, и непутевые французские генералы, и, конечно, талантливый английский маршал Веллингтон. Но дело еще и в том, что в 1815 году великому полководцу уже 46 лет. Изможденный бесконечными походами и боевыми ранениями, он больше не бесстрашный молодой герой, а обрюзгший и больной человек. Главный военный хирург наполеоновской армии Доминик Лорей никогда не расскажет, какими конкретно болезнями страдал император. Зато его брат Жером незадолго до своей смерти раскроет страшную тайну. Уже много лет до Ватерлоо Наполеона мучил геморрой, частые признаки которого – боль и анальное кровотечение. Приступы случались у Наполеона регулярно. По словам Жерома, в день Ватерлоо тоже. В подкасте мы часто рассказываем о тяжелых болезнях, которые когда-то убивали людей миллионами и вызывали ужас у выживших. Так вот, геморрой не из таких. Умереть от него трудно. Но и комфортно жить с ним тоже невозможно. Он будет давать о себе знать каждый раз, когда человек решит присесть или сходить в туалет. Это одно из самых распространенных заболеваний, с которым в жизни сталкивается почти каждый третий. Как видите, от геморроя не застрахованы даже великие императоры. А еще обычные офисные клерки, писатели и водители-дальнобойщики. От геморроя придумали множество способов лечения, а для его обозначения десятки деликатных синонимов. Ну, потому что в приличном обществе говорить о нем вроде как было всегда неловко. В этом выпуске я постараюсь неловкость побороть. Привет, я Лена Чеснокова, а это подкаст «Почему мы еще живы?» о медицинских открытиях, которые изменили мир. Сегодня у нас будут фиги и мячики, надрезы, ушивание, прижигание и сложная анатомия ануса. Это история про геморрой. Сценарий написала Женя Щербина, а отредактировал Костя Валякин. Этот эпизод мы делаем при поддержке партнера Marketplace цветов и подарков Flow Wow. А в середине выпуска мы расскажем о Flow Wow поподробнее. Вообще-то кровь при дефекации, которую часто ассоциируют с геморроем, может возникать по самым разным причинам. Вот какие перечисляет Иван Мухин, колопроктолог Национального центра колопроктологии имени Александра Наумовича Рыжих.
3: это анальные трещины, это свищи прямой кишки, это доброкачественные образования, толстые кишки, прямой кишки, да, так и, к сожалению, злокачественные образования. Стоит отметить, что рак толстой кишки сейчас выходит на второе место по распространенности, и большинство пациентов, опять-таки, которые обращаются с данными образованиями, также в большинстве случаев списывали на то, что, возможно, это геморрой.
2: Под геморроем подразумевают состояние, при котором внутри или снаружи заднего прохода появляются болезненные артериовенозные образования. Их называют геморроидальные узлы. Это темно-красные или фиолетовые структуры, чем-то напоминающие распухшую ягоду. В античности геморрой даже называли фигой, потому что геморроидальные узлы напоминали грекам и римлянам инжир. Эти узлы часто переполняются кровью и кровоточат. Это становится особенно заметным после походов в туалет. Одними из первых противные узлы у себя под туниками описали еще древние греки. Они и дали этому явлению название. Слово «геморрой» происходит от греческого прилагательного, которое означает «вытекающая кровь». Греки же первыми попытались объяснить, почему кровь вообще может вытекать из ануса. Вот что писал врач Гиппократ в V веке до нашей эры.
4: Болезнь геморрой образуется таким образом. Если желчь или мокрота попадает в вены прямой кишки, она нагревает кровь в венах. И эти вены, нагреваясь, притягивают кровь из ближайших вен. И, будучи переполненной, внутренняя часть кишечника разбухает наружу, а головки вен...
2: Это он как раз про геморроидальные узлы.
4: ...поднимаются, и, будучи в то же время ушиблены выходящими фекалиями и повреждены скопившейся в них кровью, они выбрасывают кровь. Чаще всего вместе с фекалиями, но иногда и без.
2: Гиппократ явно описал что-то, что видел своими глазами, хотя причину этого установил совсем неверно. Кроме того, он не считал геморрой болезнью, скорее чем-то полезным, очищающим организм, наподобие менструации у женщин. Те, у кого геморрой, писал Гиппократ, не подвержены ни плевриту, ни прыщам, ни фурункулам, ни, возможно, проказе. Почему? Мы не знаем. Другой античный авторитет Цельс тоже считал, что как минимум в некоторых случаях не стоит останавливать геморроидальное кровотечение. Мол, так из организма выходит инфицированная кровь, а если ей препятствовать, то она чего доброго пойдет в сердце. Впрочем, античные пациенты от такого очищения организма явно были не в восторге, так что методы лечения все же существовали. Тот же Гиппократ предложил перевязывать геморроидальные узлы толстой шерстяной ниткой. Дело в том, что выпавший узел представляет собой как бы наполненный кровью шарик слизистой ткани на основании. И если перевязать это основание, приток крови к узлу прекратится, и он сам собой усохнет и отпадет. Такая техника называется лигированием.
4: После того, как вы закрепите их, используйте средства от загрязнения и не прижигайте, пока они не отпадут.
2: Советовал античный врач.
4: И всегда оставляйте примочку. А когда пациент поправится, пусть пройдет курс лечения чимерицей.
2: Чимерица – это такое растение, которое в народной медицине используют для заживления ран. Тоже напряглись, да, когда услышали про прижигание? По всей видимости, Гиппократ со временем менял свои взгляды на лечение геморроя, потому что в более позднем своем трактате он советует. Приготовьте, сейчас будет рецепт не для слабонервных.
4: Я рекомендую приготовить 7 или 8 небольших кусков железа. Тонких, с утолщением на конце. Накануне дайте больному слабительное, а в день операции примените прижигание. Уложив его на спину и поместив подушку под ягодицы, пальцами выдавите анус как можно сильнее, потом раскалите железо до красна и прижгите узел так, чтобы он отсох. Не оставляйте ни единого узла.
2: Но все-таки нельзя сказать, что этот метод был универсальным. Другие античные врачи, например, тот же Цельс, его не советовали, а некоторые даже ругали. На этом месте мы в своих выпусках обычно говорим что-то типа «А потом наступило средневековье, и несколько веков в медицине ничего не происходило. Все пользуются античными рецептами, дождитесь эпохи Возрождения». В случае с геморроем это тоже вполне справедливо. В средние века слово «геморрой» помнило только «знать». Простолюдины стали называть его «piles» от латинского слова «pila», означающего «мячик». Потому что именно мячики им напоминали грозди геморроидальных узлов. В XIII-XIV веках появились первые профессиональные колоректальные хирурги, то есть хирурги, умеющие оперировать толстую прямую кишку. Их было трое, и все три – выпускники медицинской школы во французском городе Монпелье. Звали их Анри де Мондевиль, Ги де Шоляк, а еще был англичанин Джон Ардернский. Кстати, именно он оставил в своих трудах упоминание про фиги и мячики, а еще разработал инновационную на тот момент операцию – удаление анальной фистулы. Фистула – это такая полость, которая ведет в прямую кишку, и образуется она обычно из-за гнойного воспаления у ануса. Хотя фистула и геморрой – это разные заболевания, у них оказалась похожая целевая аудитория. Анальная фистула в Средневековье часто мучила рыцарей, потому что длительное сидение в седле, травмы и антисанитария создавали идеальные условия для воспаления. И для геморроя. Учитывая, что вся знать в те времена не вылезала из седла, нетрудно догадаться, почему колоректальные проблемы были такими насущными. Правда, именно про геморрой мастера-хирурги почему-то писали мало и в основном ссылались на античных авторов. Да и позволить себе столь высокообразованных врачей могли все равно только самые богатые и знатные. Например, Ги де Шоляк был личным врачом папы римского Климента VI. Людям попроще приходилось обращаться к цирюльникам. Мы много раз в подкасте рассказывали, что они в средние века не только стригли и брили, но и вообще выполняли все операции на теле. Вправляли суставы, срезали мозоли, вырывали зубы, ну и хирургические операции тоже делали. И прижигали, и иссекали узлы. Ну а если геморрой замучил, но таких инвазивных методов вы боитесь, можно было попробовать консервативное лечение. Например, врачи советовали промыть пораженный участок ануса соком петрушки с солью или прикладывать к нему порошок из сожженного зайца, что бы это ни значило. Еще можно было сделать пилюли из пшеничной муки, смоченные соком тысячелистника, или прибегнуть к универсальному средству от всего – кровопусканию. Кстати, именно таким методом пытался лечить свой геморрой Наполеон. Однажды он даже написал брату Жерому, который, видимо, жил с той же проблемой, письмо с такими медицинскими рекомендациями.
5: «Я понимаю, что вы страдаете геморроем. Самый простой способ избавиться от него – поставить трех или четырех пиявок. С тех пор, как я начал использовать это средство, то есть 10 лет, я больше не мучаюсь».
2: А еще Наполеон использовал примочки из 15% субацетата свинца, известного как экстракт гулара или эвбланш. Это вещество в медицинскую практику ввел французский хирург Томас Гулар еще в 18 веке. Применялось оно как вяжущее средство для уменьшения отека, зуда и выделений при воспалениях кожи и слизистых оболочек. Примочку готовил для Наполеона лично врач барон Ларей, а личный камердинер полководца всегда носил с собой дистиллированную воду для этой примочки. Ей потом пропитывали кусочки чистой фланели. Но вернемся в Средневековье. Такими составами, как и личными врачами, простые люди не располагали. Так что в большинстве случаев им оставалось только молиться. Практически у каждой болезни в средние века был свой святой покровитель, которому следовало молиться для исцеления. Так вот, ответственным за геморрой был святой Фиакр, ирландский отшельник VII века. Он основал аббатство во Франции, а когда умер, его мощи поместили в специальный ковчег. К XI веку сложилась легенда, что мощи святого чудотворны и особенно помогают тем, кто страдает болезнями, так сказать, нижней части тела. Кровотечение, язвы, дизентерия, камни в почках, бесплодие и, да, геморрой, у которого появилось еще одно деликатное название – болезнь святого Фиакра. Одним из самых известных исцеленных святым Фиакром был Жофруа де ля Шапель, высокопоставленный чиновник при дворе французского короля Людовика Святого. Дело было в начале XIII века. Шапель вспоминал, что в юности недуг не позволял ему сидеть на лошади и ездить верхом. И это было ужасным испытанием для рыцаря. Тогда ему посоветовали посетить святилище святого Фиакра, где он так усердно молился, что в итоге исцелился. Правда, сила святого могла быть и карательной, как в случае с английским королем Генрихом V. В народе ходила легенда, что он прибыл во Францию, чтобы похитить останки святого Фиакра, а в итоге умер от геморроя. На самом деле Генрих V прибыл во Францию в ходе одной из бесконечных англо-французских войн, а умер от дизентерии. Но это, конечно, не так захватывающе. В общем, как-то вот так, с молитвами, святым мощам, соком петрушки и операциями, придуманными древними греками, люди исправлялись с геморроем века эдак до XVIII. Лечение не менялось в том числе потому, что врачи еще не понимали, из-за чего на самом деле возникает геморрой. И что вообще-то он противоестественен для организма. Давайте ненадолго отвлечемся от чудес медицины и поговорим о новогодних чудесах. Потому что Новый год уже, между прочим, через неделю. Вот вы уже выбрали подарки близким. Если еще в процессе, не паникуйте. Лучше загляните к нашим партнерам сервису FlowWow. Потому что FlowWow буквально существует, чтобы облегчать нам всем предпраздничное время. А еще, чтобы мы сохраняли теплые отношения с близкими, даже если между нами большие расстояния. На FlowWow можно найти идеальный новогодний подарок на любой вкус. В подборке в этом году зимние сладости, праздничный декор для дома, зимние букеты и композиции. Хочется подарить подруге или родителям сладкий подарок в лучших семейных традициях? Выбирайте пряничные домики или рождественский кекс «Штоллен». Бабушка или мама поделились, что не успели купить елку? Можно заказать ее для них на FlowWow. Здесь есть и натуральные, и искусственные. А еще можно отправить им ароматную композицию из живых еловых ветвей. К любому подарку можно добавить открытку с самыми лучшими пожеланиями. Ну и, конечно, FlowWow позволяет выбрать любую удобную дату доставки. Курьеры развезут ваши подарки в любом из 1500 городов по всему миру. Я, кстати, уже придумала, что отправлю маме и бабушке в Казань. И вы не затягивайте. Но главное, не забывайте наш промокод «Почему». Он дает скидку 15% на первый заказ. Подарите близким внимание, а FlowWow вам поможет сохранить предвкушение праздника. С наступающим Новым годом! В начале 18 века Георг Эрнст Шталь, немецкий врач, химик и лейб-медик короля Пруссии, объяснял геморрой так. Геморроидальные узлы – это своего рода венозные резервуары, предназначенные для сбора, а затем для выведения всех отходов из организма. Значит, кровотечение из геморроидальных узлов – это жизненный акт, скорее особенность физиологии, чем болезнь. То есть да, Георг считал геморрой чем-то вроде менструации, как античный врач Гиппократ за 2000 лет до него. Разница была только в том, что Гиппократ считал, что причина кровотечения – избыток флегмы и желчи, а Шталь – что кровь идет из переполненных вен. И второй был ближе к истине. Но выводы оставались те же. Трогать геморрой не надо, якобы если остановить кровотечение, то могут развиться хронические заболевания и даже психические расстройства. Вообще, во времена Шталя идеи о связи болезни тела с состоянием души и даже с характером были довольно популярны. Вот, например, что писал влиятельный французский философ Мишель де Монтень.
6: «Человек с геморроем крупный, скорее худой, чем толстый, желтоватого цвета, с крупными венами, извивающимися по рукам и ногам, ногам и ступням. У него черные волосы, темный огонь оживляет его взгляд. Он резок, возбудим. Его страсти неистовы, его решения тверды. Он много ест, но равнодушен к выбору пищи. Его часто мучают газы, и он почти всегда страдает запорами».
2: Кстати, чем-то похож на Наполеона, только он был не крупный. Зато тоже много чем страдал, включая чесотку и цистит, который подхватил в одном из походов. А еще был известен привычкой есть нерегулярно и на ходу, отчего имел проблемы с пищеварением и страдал запорами. И вот это, как мы сегодня знаем, действительно один из факторов геморроя. Ну и да, как все статусные военные своего времени, Наполеон проводил очень много времени в седле. А это, как мы знаем, тоже не очень благоприятно сказывается на состоянии ануса. В общем, мы плавно возвращаемся к вопросу, откуда же берется геморрой. Еще Гален с Гиппократом подозревали, что он как-то связан с застоем крови в анаректальной области, то есть как раз в области ануса и его окрестностей, включая прямую кишку. Область эта анатомически сложная, потому что там много сосудов и мелких мышц. Но разобраться во всем этом до развития анатомии как отдельной медицинской дисциплины было невозможно. А началась современная анатомия, как вы уже прекрасно знаете из нашего подкаста, с Андрея Везалия в XVI веке. Про него у нас был отдельный выпуск. Два века спустя анатомию продолжал изучать и углублять итальянский медик Джованни Баттиста Моргани. Если Везалий считается отцом анатомии как таковой, то Моргани называют основоположником патологической анатомии, то есть изучение того, как на строение тела влияют болезни. За свою карьеру он провел 700 вскрытий, очень много по тем временам, и получил центнера материала для изучения. В своем главном труде о местонахождении и причинах болезней, открываемых посредством рассечения, Моргани показал, что по патологическим изменениям в конкретных органах можно определить болезнь. Звучит очевидно, но это сильно отличалось от предыдущих представлений, согласно которым болезнь охватывает всего человека целиком. Самое интересное, что выяснил Моргани насчет геморроя, его не бывает у животных. Тогда он выдвинул революционную идею. Кажется, зловредные кровавые узлы – это следствие прямохождения человека. Кровь склонна застаиваться в аноректальной области и вообще в области таза, потому что ей банально трудно подниматься вверх. Ведь большую часть времени мы находимся в вертикальном положении. Эта теория, уже недалекая от истины, получила развитие в XVIII веке. В медицинских книгах того времени обращали внимание на затрудненную циркуляцию крови из аноректальной области в воротную вену. Это такая крупная и длинная вена, которая собирает кровь от желудка, селезенки, кишечника и поджелудочной железы, и далее следует в печень. Причину таких трудностей видели в плохой еде и едких веществах, то есть всевозможных токсинах, которые якобы вызывают спазмы в брюшной полости и делают циркуляцию крови нерегулярной. Что важно? К тому времени врачи окончательно удостоверились, что ничего полезного и оздоравливающего в кровотечении из ануса нет. Но проблема была в том, что новых идей по лечению у них так и не возникло. Сэр Чарльз Белл, знаменитый английский хирург 18 века, судя по всему, осознавал, что существующее лечение устарело, и писал так.
7: «Дым, поднимающийся из ануса под воздействием раскаленного железа, должен впечатлить друзей пациента и напомнить им времена инквизиции».
2: И все это, только представьте себе, до появления общей анестезии. В ходу по-прежнему было и лигирование с иссечением геморроидальных узлов. Правда, мнения о нем разделились, и врачи начали спорить, когда и в какой комбинации его нужно применять. Скажем, английский врач Эстли Купер в начале 19 века выступал только за лигирование, так как трое его пациентов умерли после иссечения узлов. Двое от кровотечения, один от перитонита, то есть от воспаления брюшины. Кроме того, накопились свидетельства о других побочных эффектах таких операций. Хронической боли, недержании кала, сужении просвета анального прохода, которое может затруднять дефекацию. Впрочем, врачи пытались экспериментировать с новыми методами и хирургическими инструментами. Да и время было такое, 19 век, эпоха прогресса и появление множества инноваций в самых разных сферах, в том числе медицине. И что касается лечения геморроя, тут центрами инноваций стали Дублин и Лондон. Друзья, рекламная пауза. Если вы давно слушаете этот и другие подкасты студии «Либо-либо», то наверняка знаете, что помимо основных эпизодов, которые есть в открытом доступе, мы делаем бонусные. Иногда это продолжение историй, которые мы рассказываем в подкастах, а иногда крутые самостоятельные нарративы, которые просто почему-то не вошли в основной выпуск. Эти бонусные эпизоды доступны по подписке, а еще под подпиской мы проводим стримы с ведущими, выпускаем новинки раньше, чем в общий доступ, и вообще делаем много крутого контента. Так вот, в честь Нового года у вас есть возможность купить вечную подписку на наш бонусный контент себе или другу всего лишь за 3 500 рублей вместо 5. Это значит, что вы или ваш друг навсегда получите доступ в закрытый телеграм-канал студии, где есть те самые бонусные выпуски всех подкастов. А еще вы сможете слушать наш платный контент в приложении «Либо-либо Play». Специальная цена действует до 11 января, то есть до конца новогодних каникул. Оплатить подписку можно любой картой любого государства. Сумма сконвертируется в валюту вашего банка. Ссылка на оплату в описании эпизода. Когда вы получите чек, пожалуйста, пришлите его в наш аккаунт поддержки в Телеграме либо-либо суппорт, и дальше мы все устроим. Есть на юге Англии небольшой город Бат, что буквально переводится как «нет, не задница», а «ванны», «бат». Это потому, что город построен на термальных источниках, и тут действительно есть бани с целебной водой, которые строили еще римляне. В общем, Бат – это до сих пор главный британский водный курорт. А в XIX веке лечиться целебной водой туда приезжали в том числе и страдающие кишечными заболеваниями. Там их во множестве наблюдал юный Фредерик Салмон, уроженец Бата, который тогда еще учился медицинскому делу у хирурга-аптекаря. Еще подростком Салмон проявлял интерес к медицине и в итоге получил образование хирурга. Под влиянием одного из своих учителей, мастера Уайта, одного из, кстати, первых британских специалистов по ректальным заболеваниям, Салмон увлекся болезнями прямой кишки. В 1817 году он поступил в больницу Святого Варфоломея в Лондоне, а через 18 лет открыл уже собственную специализированную больницу, тоже в Лондоне. Она называлась «Благотворительный диспансер для помощи бедным, страдающим свищами, геморроем и другими заболеваниями прямой кишки и нижних отделов кишечника». А потом ее переименовали в «Больницу Святого Марка для лечения свищей и других заболеваний прямой кишки». В те времена никто не считал, что для лечения болезней ануса нужна целая отдельная больница, так что другие врачи критиковали Салмона. В хирургическом сообществе он считался отщепенцем. Ну, типа, смотрите, открыл свою больницу, потому что в нормальных учреждениях не преуспел. Но благодаря инициативности Фредерика, его крепкой научной выучке и специализации именно на анорректальных заболеваниях, больница Святого Марка вскоре стала одним из крупнейших в Европе медицинских учреждений для людей с геморроем. Салмон модифицировал операции иссечения и лигирования геморроидальных узлов. Если узел находится внутри ануса, то чтобы его перевязать, нужно сначала его вынуть. Так вот, до Салмона лигатуру, напомню, это просто крепкая нитка для утягивания чего-либо, накладывали на весь вытащенный, ну или на выпавший узел. А заодно на слизистую оболочку и даже на кожу вокруг ануса, которая тоже попадала под замес. И это всегда была очень болезненная процедура. Салмон хотел добиться уменьшения боли и придумал делать разрез кожи, чтобы отделить сам узел от тканей, к которым он крепится. А потом уже лигировать только основание узла, чтобы заблокировать сосуды, которые его питают. И такая операция действительно была гуманнее и эффективнее, поэтому вскоре ее переняли и другие европейские хирурги. Еще Салмон был адептом бужирования. Это способ операции на анусе, известный с начала 19 века. Врачи к тому времени заметили, что геморрой и другие похожие расстройства приводят к сужению сфинктера в результате спазма. Сфинктер – это мышечный клапан вокруг заднего прохода. Ну а раз узко, надо расширять. Такая была идея. В итоге хирурги изобрели буш – инструмент в виде жесткого или гибкого стержня, который вставляют в анальное отверстие пациента, чтобы растянуть спазмированный анус. С каждым последующим приемом врача размер бужа увеличивается. И так, пока отверстие не станет нужного размера. В зависимости от состояния пациента и степени сужения, процедура может занять от нескольких минут до получаса. Сам Фредерик Салмон, если верить сводке его госпиталя, провел за жизнь более 3500 операций. И главное, никто из его пациентов не умер, что просто великолепный результат для 19 века. У него лечился даже Чарльз Диккенс. Знаменитый английский писатель страдал от анального свища, который, как считается, был следствием слишком долгого сидения за столом. В 1841 году Салмон успешно прооперировал Диккенса, и в благодарность тот подарил больнице Святого Марка несколько экземпляров своих записок Пиквикского клуба с автографами. А еще пожертвовал 10 гиней. Это были очень приличные чаевые, потому что на такую сумму в те времена семья из 5 человек могла жить несколько месяцев. Вторым центром геморройных инноваций стал Дублин. Именно там в 1869 году местные врачи придумали не ушивать и не разрезать геморроидальный узел, а вводить в него специальный раствор сульфата железа. Из-за этого узел как бы склеивается и, опять же, со временем исчезает. Метод получил название склеротерапия, от греческого склероз, затвердение или уплотнение. Вещество, которое вводят, называется склерозант, и это не обязательно сульфат железа. Используют, например, склерозанты на основе жиров и жирных кислот. Ко второй половине 19 века лечение геморроя склеротерапией добралось из Ирландии до США. И там пионером стал доктор Митчелл из Иллинойса. Так вот, он вместо сульфата железа использовал собственный секретный ингредиент – раствор карболовой кислоты в оливковом масле. Суть техники в том, что склерозант повреждает внутреннюю выстилку сосуда, вызывая воспаление. В месте повреждения образуется тромб. Сосуд закупоривается, а со временем замещается рубцовой тканью и исчезает. Все это происходит только в месте введения, потому что ток крови быстро разбавляет склерозант, и вне зоны инъекции он теряет активность. Вообще звучит контринтуитивно. В смысле, вена усохнет. А как же кровь будет течь к сердцу? Но, как ни странно, это одна из самых легких и хорошо переносимых операций при нашем диагнозе. Она проводится на венах, близких к поверхности кожи. Эти вены хорошо заметны, но по ним переносится лишь малая часть крови. В итоге кровь просто начинает идти по более глубоким венам. Помните, мы рассказывали про разделение на поверхностные и глубокие вены пару эпизодов назад, когда говорили о тромбоэмболии легочной артерии? Ну а на поверхности после использования склерозанта, как правило, не остается никаких следов. Сделать такие операции по-настоящему эффективными удалось с появлением специального шприца для введения склерозанта и эластичного бандажа, который накладывают после операции. В целом, проводить склеротерапию проще, чем иссечение или лигирование. Никаких тебе разрезов и других опасных действий. Сделал укол и готово. Миллилитрик, но, так сказать, не в губы. В итоге техника Митчелла особенно полюбилась низкоквалифицированным разъездным хирургам, идейным потомкам средневековых цирюльников. Из-за этого среди профессионалов склеротерапия поначалу стала ассоциироваться с шарлатанством, что на долгие годы подпортило имидж вообще всей колоректальной хирургии в США. Но со временем склеротерапия все же заняла свое место в ряду легальных колоректальных операций. Сегодня она часто используется еще и для лечения варикоза. Принцип тот же. Раствор склерозант вводят в выступающую варикозную вену. Она склеивается и со временем рассасывается. Кстати, это не совпадение, что одна и та же медицинская технология помогает и при геморрое, и при варикозе. Ведь в обоих случаях болезнь возникает из-за плохого оттока крови, и часто проблемы с венами нижних конечностей сочетаются с венозной недостаточностью в других зонах тела.
3: По данным последних исследований, которые были выпущены назад 24-25 год, считается, что при наличии варикозной болезни вен нижней конечности геморрой встречается в среднем у 25-35% случаев. То есть, да, эти заболевания достаточно близко друг с другом идут.
2: Это снова колопроктолог Иван Мухин. Но как быть тем, кому легкие техники лечения, вроде склеротерапии, не помогают? С такими пациентами врачи продолжали сначала иссекать, а потом зажимать геморроидальный узел специальным зажимом и прижигать у основания. То есть, по сути, использовали античные методы. Но в 1882 году английский хирург Уолтер Уайтхед предложил новое радикальное решение. Он разработал операцию полного удаления всей области, содержащей геморроидальные узлы. Для начала врач расширял анальный канал, а в области прямой кишки проводил окружность скальпелем. Затем ткань вокруг пораженной зоны удалялась. Как правило, делали это с запасом. Ну а затем подшивали слизистую по новому контуру. Операция быстро стала популярной, но оказалось, что не все так радужно, как считал Уайтхед. Пациенты после нее часто сталкивались с побочными эффектами. Анальным стенозом – это сужение анального канала, которое делает дефекацию болезненной, недержанием, а еще выворотом слизистой наружу, за пределы анального канала. Такое осложнение даже стали называть в честь автора операции – анусом Уайтхеда. В итоге к середине 20 века радикальная операция стала применяться намного реже. Отказавшись от операции Уайтхеда, врачи вернулись к удалению отдельных узлов и модифицировали подход Фредерика Салмона. Это тот, который лечил Чарльза Диккенса и придумал, как сделать удаление узлов менее болезненным. Новые модифицированные техники удаления отдельных геморроидальных узлов стали называть обычной геморроидэктомией.
3: Стоит отметить, что данные манипуляции, они проводятся всегда под анестезией. Как правило, это спинальная анестезия, если мы говорим о геморроидэктомии.
2: Спинальная анестезия – это когда обезболивающее вводит тонкой иглой в пространство в районе поясничного отдела позвоночника. Это блокирует чувствительность в теле ниже места инъекции.
3: Производится прошивание питающей ножки, и при помощи специального оборудования производится иссечение от этих сплетений внутренних и наружных геморроидальных узлов единым блоком. В зависимости от методики, как правило, это все-таки предпочтение хирурга. Безусловно, к данной операции нужно подходить очень осторожно, но здесь также нужно понимать, что приводит пациента к нам. Прежде всего, это нарушение качества жизни, потому что каждый поход в туалет – это выделение крови, это выпадение узлов. Каждое физическое упражнение, нагрузка, опять-таки, качество жизни очень сильно снижается. Чего мы опасаемся, так это развитие кровотечения, которое достаточно сложно остановить временами бывает.
2: При этом техника Уайтхеда, ее называют радикальной геморроидэктомией, все же не исчезла полностью. Ее, пусть и с небольшими модификациями, все еще используют. Правда, очень редко и только для тяжелых форм геморроидальной болезни. Удивительно, но в 19 и даже в 20 веке, пока хирургические техники совершенствовались, устройство ануса все еще оставалось не до конца понятным. Врачи имели представление, что там есть анальное отверстие, прямая кишка, слизистая, вены. Но как все это взаимодействует и из-за чего в итоге появляются геморроидальные узлы, об этом веками шли споры. Лишь в 1975 году еще один английский хирург по фамилии Томпсон из госпиталя в Саутгемптоне подтвердил и систематизировал детальное строение этой части тела. Например, он выяснил, что расположение сосудов в области ануса очень запутанное и разнообразное. Томпсон провел 50 вскрытий и ни разу не увидел сплетения сосудов, которое соответствовало бы картинке из учебника анатомии. При этом между венами и артериями в этой области много анастомозов, то есть соединений, а еще там много нервных окончаний. Но главное, что показал Томпсон, внутри анального канала слизистые и подслизистые оболочки образуют своего рода утолщенные валики – кавернозные сплетения. Кавернозная ткань – это значит ткань, наполненная кавернами, то есть пещерками. При этом сплетения не образуют кольцо по всей окружности анального канала. Между ними есть просветы.
3: Значит, это кавернозное сплетение, такое сосудистое сплетение, которое в норме есть у каждого человека на 3, 7 и 11 часах. Ну, есть в проктологической практике условный циферблат, по которому мы ориентируемся, и, соответственно, какие-либо патологии мы очень часто привязываем к часам. То есть, если мы смотрим, то на 3 часах, на 7 часах и на 11 часах.
2: Так вот, эти утолщенные валики и есть геморрой.

0: требуется их буквально 10-15% в создании интраокулярного давления и не более того. В норме эти образования есть у каждого человека, однако в случае увеличения давления в области малого таза возможно увеличение этих образований и появление каких-либо клинических проявлений.
1: Помните, еще Гиппократ считал, что геморрой возникает из-за того, что вены в области ануса переполняются нагретой кровью. Так вот, дело действительно в избытке крови, но только не в венах, а именно в кавернозной ткани кишечника. Кавернозная, или, как мы еще сказали, пещерная, это значит пористая и ноздреватая, благодаря чему в определенных ситуациях она может наполняться кровью, как губка. Кстати говоря, такая же пещеристая ткань формирует мужской половой орган. Эрекция – это именно следствие наполнения крови пещеристых тел внутри пениса.
0: И, соответственно, есть также мышцы, связки, которые удерживают геморроидальные узлы в определенном положении. И, соответственно, при ослаблении данных связок мышечного комплекса происходит в том числе выпадение геморроидальных узлов.
1: В результате возникают те самые грозди, которые, оказавшись снаружи, еще и могут начать кровоточить.
0: Это, как правило, кавернозная ткань, которая может травмироваться в силу, опять-таки, когда каловая масса проходит, они могут травмировать слизистую, и, как следствие, идет выделение крови.
1: Короче говоря, геморрой – это увеличение и выпадение геморроидальных узлов из-за сосудистых нарушений и ослабления поддерживающих связок. Вот, наконец, к концу 20 века мы и сложили полную картину. Кстати, еще современные врачи разделяют внутренний и наружный геморрой. Это важно, потому что лечат их немного по-разному. Внутренние узлы находятся внутри прямой кишки, то есть выше анального отверстия. Их обычно не видно и не чувствуешь, пока они не выпадают наружу. А наружные – это узлы под кожей вокруг ануса. Их можно нащупать или увидеть. Часто у пациентов встречается комбинация и внутренние, и наружные узлы одновременно. Благодаря более детальному пониманию анатомии вскоре появился новый малоинвазивный подход к лечению, который работает не с самими геморроидальными узлами, а с артериями, которые их питают. В 1995 году японский проктолог Казумаса Маринага предложил искать артерии, питающие геморроидальные узлы, например, с помощью УЗИ, и перевязывать их, чтобы остановить приток крови. Идейно это похоже на придуманное еще в античности лигирование, но оно точнее и направлено не на последствия, а на причину. Метод называется HAL – Hemorrhoidal Artery Ligation, или перевязка геморроидальных артерий. Он не оставляет шрамов и считается одним из самых безболезненных. Пациентам даже не требуется госпитализация. Но есть загвоздка – помогает он только при внутреннем геморрое. В конце 20 века появился и другой инновационный способ лечения – фиксация узлов. В отличие от классической операции, здесь геморроидальные узлы вообще не удаляют. Вместо этого хирург использует специальный циркулярный степлер. Хирург вводит степлер в анальный канал и удаляет тонкое кольцо слизистой оболочки. Но не там, где находятся сами узлы, а выше, в той зоне, где нет болевых рецепторов. Одновременно степлер оставляет два ряда титановых скобок, которые фиксируют ткани. Скобки пережимают кровеносные сосуды, которые питали расширенные узлы. В итоге геморроидальные узлы подтягиваются обратно вверх, возвращаясь на свое нормальное место. Такая процедура называется операция Лонга в честь итальянского проктолога Антонио Лонга, который впервые провел ее в 1998 году. Эта операция тоже считается малоинвазивной и опять-таки используется для лечения внутреннего геморроя. Но если узлы образовались снаружи анального канала, их все-таки придется вырезать. Сегодня существует огромное количество различных техник удаления геморроидальных узлов. Многие из них основаны на подходах, придуманных еще Галеном и Гиппократом. Просто делаются на современном оборудовании. Например, тоже лигирование. Теперь для него используют не шерстяную нитку, а специальные резинки, которые насаживают на узлы с помощью вакуумного лигатора.
0: Данная методика проводится без какой-либо анестезии, фактически является безболезненной, но, тем не менее, несколько дней может сохраняться какой-либо дискомфорт. То есть качество жизни пациента при данном методе лечения оно особо не страдает.
1: Прижигание ануса тоже все еще практикуют. Просто делают это теперь не раскаленным железом, а направленным воздействием инфракрасного излучения. И теперь врачи не сжигают узлы, а точечно запаивают сосуды, которые их питают. Конкретную технику лечения врач и пациент выбирают после диагностики.
0: Все начинается опять-таки с консультативного.

0: приема с осмотра. На осмотре проводится ректоромандоскопия, это осмотр примерно 15-20 сантиметров прямой кишки. И также очень часто мы проводим маноскопию, это тот самый метод, который позволяет визуализировать эти геморроидальные узлы и определиться, есть ли какая-либо дополнительная патология или нет. Также очень часто назначается колоноскопия для того, чтобы уточнить очаг кровотечения, потому что помимо геморроидальных узлов, под маской геморроидальной болезни очень часто скрываются какие-либо образования, которые могут располагаться несколько выше. Соответственно, проводится осмотр, по данным осмотра устанавливается диагноз и определяется уже дальнейшая тактика лечения.
1: При этом врач ориентируется в том числе на стадию геморроидальной болезни. Их выделяют 4. Если на первую появляется только кровь без других признаков, то четвертую стадию отличает постоянное выпадение геморроидальных узлов.
0: Каждая стадия геморроидальной болезни, к ней имеется свой определенный подход. Допустим, при начальных стадиях геморроидальной болезни, когда есть только выделение крови, мы назначаем первым этапом консервативную терапию и, как правило, через несколько недель либо месяц рекомендуем повторный прием.
1: Консервативное лечение геморроя – это корректировка поведения, диета, об этом чуть позже, и лекарственная терапия.
0: Острый геморрой – это, как правило, тромбоз геморроидальных узлов. При тромбозе геморроидальных узлов назначаются венотоники, то есть это препараты для улучшения оттока из геморроидальных узлов. Далее назначаются нестероидные противовоспалительные препараты для того, чтобы непосредственно снять болевой синдром. И также назначаются мази на основе гепарина.
1: Все эти препараты часто выпускаются в виде суппозиториев, то есть ректальных свечей. Это сегодня одна из самых распространенных форм лечения легких форм геморроя. Но если мази, свечи и другое консервативное лечение эффекта не дает, пациенту назначают малоинвазивные методики – лигирование, склеротерапию или инфракрасное прижигание геморроидальных узлов. Ну и, наконец, если стадия геморроя более тяжелая, третье или четвертое, приходится обращаться к более инвазивным хирургическим методам.
0: Плюсом является то, что рецидивы бывают крайне редко, это 3-4% случаев, по данным литературы. Но есть и отрицательный момент, к которым относится, безусловно, длительная реабилитация, болевой синдром, возможно, выделение крови. Какое-то время качество жизни, оно, безусловно, страдает. Но, опять-таки, метод лечения, он всегда подбирается индивидуально.
1: В целом, сегодня геморрой не такая уж большая медицинская проблема. В том плане, что он хорошо и надежно лечится множеством способов, и в том числе лекарствами. Но лучше всего, конечно, просто до него не доводить. При этом, к сожалению, современный образ жизни к развитию геморроя очень располагает. Если в 19 веке слишком долго сидел за столом один Чарльз Диккенс, а остальные занимались в основном подвижным физическим трудом, то сегодня посоревноваться в сидении с великим писателем может любой, кто работает за компьютером.
0: Одна из главных причин все-таки в последнее время – это сидячая работа, гиподинамия, как из-за дополнительных вариантов, в том числе может быть проблема с запорами, когда люди достаточно большое количество времени проводят в туалете и, соответственно, длительное натуживание. Все это в той или иной степени приводит к увеличению давления и прогрессированию геморроидальной болезни.
1: Также в группе риска беременные женщины и люди с ожирением, потому что растущая матка с ребенком и избыточный вес увеличивают давление в области малого таза. Еще внимательным стоит быть пауэрлифтером, который часто использует так называемый маневр Вальсальвы. Это когда человек задерживает дыхание при натуживании. Такой прием помогает выполнить упражнение, но повышает давление, в том числе в венах малого таза. Ну а лучшая профилактика геморроя – вести активный образ жизни, чтобы не допускать застоя крови. Ходьба, плавание, йога, гимнастика. И, конечно, если у вас сидячая работа,
0: то желательно делать кратковременные паузы, там, раз в час, хотя бы на 3-5 минут, для того, чтобы предотвратить застой крови в органах малого таза.
1: Следить за питанием тоже очень важно. Не будьте как Наполеон, не ешьте, что попало на ходу.
0: Основа профилактики, опять-таки, это правильное питание, овощи, фрукты, отруби. Немаловажным является в рационе 1,5-2 литра воды при отсутствии противопоказаний. Ограничение раздражающих продуктов, таких как острое, жирное, жареное, соленое, так как это может способствовать усилению притока крови к геморроидальным узлам. Также влияет алкоголь, безусловно, особенно красное вино и пиво, когда за счет приема алкоголя также происходит истончение стенки геморроидального узла и, как следствие, появление клинических проявлений.
1: Также врачи рекомендуют не засиживаться на унитазе и купить специальную подставку под ноги. Она приподнимает колени выше бедер и помогает достичь удобного положения, при котором не придется так сильно тужиться, чтобы опорожнить кишечник.
0: Считается, что самая лучшая поза для того, чтобы осуществить дефекацию, это поза орла, так называемая, когда у вас формируется угол в 45 градусов. Этот угол формируется за счет того, что чем ближе колени к груди, тем проще происходит опорожнение. Это действительно очень важно.
1: Ну и не забывайте, геморрой – это обычная банальная болезнь, которая при этом хорошо лечится. И стесняться тут совершенно нечего.
0: Пожелание нашим слушателям, если у вас есть какие-либо клинические проявления, опять-таки это выделение крови, дискомфортное ощущение, не стесняйтесь, записывайтесь на прием. Если вы знаете, что у ваших близких есть те или иные проблемы, также позаботьтесь о них, запишитесь на прием. И кроме этого, если ваши близкие, родственники старше 45 лет, обязательно сделайте колоноскопию. Спасибо.
1: Друзья, вы дослушали этот эпизод до конца. Смею надеяться, потому что вам было очень интересно. «Почему мы еще живы» — один из многих нарративных подкастов студии «Либо-либо». И если вы всегда мечтали сделать свой подкаст-проект в нарративном жанре или в каком-то другом, сейчас будет информация для вас. До конца январских праздников у студии «Либо-либо» проходит новогодняя акция. Действует скидка 20% на все наши образовательные курсы. А их у нас уже целых 4. Во-первых, как я уже сказала, мы учим делать нарративные подкасты, которые хочется дослушивать до конца. Во-вторых, у нас есть курс по разговорным подкастам. А еще мы учим делать подкасты-расследования и подкасты-репортажи на курсе по аудиожурналистике и занимаемся развитием ораторского мастерства. Я, например, как сценаристка и редакторка многих эпизодов «Почему мы еще живы?» и не только, преподаю на курсе по нарративным подкастам. А на курсе по речи преподает основательница студии Лика Кремер. Я, кстати, сама в новом году пойду учиться на ее курс. Ну а тому, как делать журналистские расследования в аудиоформате, учит Настя Красильникова и ее коллеги по отделу расследований. Для слушателей нашего подкаста на все курсы действует промокод «Живы».
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки, меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире вновь «Нота Бене», подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о панк-роке. Жанр популярен и сейчас, хоть и с переменным успехом он существует в 21 веке, но тем не менее имеет огромное количество последователей, группы все так же лобают свои трехаккордные протестные песенки. Единственное, сегодня нам не будет важно то, что с панк-роком стало. Мы поговорим о том, как панк-рок стал тем, кем он стал, грубо говоря. Мы сосредоточимся именно на его генезисе. Если в первом выпуске мы говорили о потерях, которые мы несем при однобоком взгляде на музыкальное явление, то в этом речь пойдет скорее о вреде линейного восприятия развития жанра и, кстати, не обязательно музыкального. В огромном количестве материалов про панк мы найдем стройную картину того, как и благодаря чему он, собственно говоря, стал панком с большой буквы. Так называемые панк-историки, панк-теоретики и все прочие уже все послушали, уже все написали, все проанализировали, все поняли и расписали такую, знаете, мифологизированную историю, чем-то напоминающую супергеройский комикс. Мы знаем, кто главный герой, мы знаем, какие трудности преодолевал протагонист на пути к своей цели, мы знаем конечную цель, мы знаем то, что все закончится хэппи-эндом и так далее. И, казалось бы, ничего больше не нужно. 5-6 групп, 10-15 песен, пару пафосных пассажей, и дело сделано. Мы же с вами ворвемся в святая святых рваных джинс-ошейников, дополним все недостающие пробелы, по дороге придя к неоднозначным выводам. Так что, если вы хотите узнать, в чем состоят ошибки историков панка, как вышло, что такой жанр появился буквально в двух городах, при чем здесь прог-рок и какое отношение к панку имеет музыка диско, то мы начинаем. После пафосного вступления переходим сразу к делу. Чтобы понять суть панка как явление и его генезис, мы воспользуемся подходом, который используют при анализе религий. И есть два способа анализировать религию. Изнутри этот подход называется теологический. Вы, грубо говоря, адепт христианства, вы прочитали все священные писания, все Евангелия и рассказываете о христианстве с позиции адепта христианства. Все очень просто. Второй подход – это религиоведческий. Религиоведение – это уже полноценная наука, которая изучает все то же христианство, но уже извне. Какие мифы легли в основу христианства, его исторический процесс, как оно интегрировалось в то или иное общество и так далее. В комбинации, в симбиозе этих двух подходов мы с вами постараемся получить максимально стройную картину того, что из себя представлял панк на момент панк-взрыва 1977 года. То есть мы проанализируем мнение панк-историков, панк-философов и так далее. Мы проанализируем, как в действительности изменялась музыка, как панк влиял на эту музыку, как музыка влияла на панк, и в итоге получим с вами картину того, чем панк на самом деле является. Не то, что чем он должен являться по словам бесконечных теоретиков с иракезами, а именно то, что он из себя представляет на самом деле. Начнем мы с подхода теологического, то есть посмотрим на панк-рок изнутри глазами панка. Что тут можно сказать? На самом деле, для этого нам мало что потребуется. Берем 5, 6, 7 панк-историков, читаем, что они там накалякали, и вот, собственно говоря, стройная картина истории панка уже перед нами. Но мы будем ее немножечко фильтровать, потому что, заходя в постоянные дебри, в которые заходят эти самые аналитики, мы дойдем до того, что ветхозаветный Адам — это был первый панк на самом деле, и панк он был всегда. Панк — это такое культурное очищение, через которое там время от времени проходит любой жанр, любое искусство, чтобы воспылать заново уже с новой силой, с новой уличной яростью. Все, понятное дело, самые значимые культурные революционеры, все самые значимые такие неординарные личности, эпатажные, которые были во всех видах искусства, это все на самом деле панки. Если вот вы придерживаетесь панк-идеологии, для вас это вполне себе очевидно. Так далеко мы залазить, конечно, не будем. Мы постараемся найти такую оптимальную точку, с которой было бы удобно двигаться к панку, при этом, чтобы она хоть как-то совпадала с реальностью. Говоря о музыке после рок-н-ролла, панки говорят, что рок-н-ролл это был тоже панк, такая революция, что вот поздние рок-н-ролльщики это уж тем более панки, ранние 60-е там тоже везде одни панки, битлы это панки и так далее. Мнения разных историков, надо сказать, расходятся. Некоторые превозносят одни фигуры, некоторые превозносят другие. В целом, отправной точкой для нашего рассказа может послужить гаражный рок. Гаражный рок 60-х. Почему? Потому что, ну, действительно, и вполне себе объективно, и с точки зрения панков, это такой краеугольный камень становления жанра. Отсюда все идет на самом деле.
Итак, что же из себя вообще представляет гаражный рок 60-х? Произошла рок-революция. И где-то к концу 50-х годов все вот старые исполнители, там Бо Дидли, Чак Берри, о которых мы говорили в первом выпуске, они все стали супер популярными. Они все выпускают пластинки огромными тиражами, и их начинают слушать по всему миру. И в Америке, и в Англии, и во Франции, и в Италии, где угодно. И во всех странах, по мере того, как туда доходят эти пластинки, соответственно, в Америке в первую очередь, в Европе в очередь вторую, и далее по списку. Молодые ребята, ученики старших классов, ученики колледжа, ученики ПТУ и прочих учреждений, они пытаются такую же музыку играть. Но они не придумывают что-то свое, а первоначально просто ковырят, так сказать, проверенные рок-н-ролльные хиты. Это, собственно говоря, и есть гаражный рок. Вы с ребятами собрались, взяли гитары, барабаны, полобали что-то там в гараже, вот вы уже гаражная банда. Размах этого гаражного рока, он рос просто по экспоненте. Чем больше стран погружалось в этот рок-н-ролльный хаос, тем больше гаражных групп, тем больше групп, которые хотят подражать старым рок-н-ролльщикам, появлялось. Появлялись они буквально, ну вот, по щелчку пальцев, играли и тут же быстро распадались. То есть поиграли, надоело, они распались. Примерно в таком процессе все это и происходило. Массовый характер это явление становления вот этих гаражных групп началось в 1964 году. Почему именно в 64? Здесь сработали три фактора. Во-первых, где-то вот в начале 60-х годов, как я уже говорил, пластинки начали выходить из Америки, массово попадать в магазины Англии, Германии, Франции и так далее. К американским гаражникам добавились еще гаражники европейские. Второй фактор – это группа Beatles. Что такое Beatles? Это, грубо говоря, та же самая гаражная группа. Также ребята собрались, также они играли, также, если вы посмотрите дискографию Beatles, первоначально играли каверы, потом начали играть свое, это очень важный момент, и стрельнули. По примеру Beatles пошли очень многие группы. В первую очередь британские. Это Rolling Stones, это вот где-то 63-й год, 64-й год, дебют Animals, дебют The Kings. Началось так называемое британское нашествие. Это когда гаражные группы Англии обрастали таким вот жиром, массой, да, и начали покорять весь мир. А что значит покорять весь мир? Это значит покорять Европу и в первую очередь Америку, потому что до Битлов Америка считалась рок-центром, центром всей прогрессивной музыки мира. Все, что интересное выходило, выходило в Америке. Это потом уже, там, где-то в 80-х, 90-х, всякие там какие-то критики, эксперты, что-то там рылись, отрывали, что-то там находили какие-то чилийские рок-н-ролльные группы. Массовый слушатель их вообще не знал. Он знал вот то, что играет в Америке, то, что в билбордах ему перечислили, вот он это и слушал. Соответственно, с появлением Beatles процесс американского такого гегемона музыкального, он надломился. Более того, битломания, она дала миру еще один пример успешного музыкального проекта. О чем я говорю? Все вот эти вот гаражники, они же по какому принципу строились? Мы что хотим, то и играем. Джон у нас на гитаре умеет, вот и замечательно. А Терри у нас будет на барабанах. Терри, будешь? Давайте я буду там лучше на бас-гитаре. Хорошо, хрен с тобой, играй на бас-гитаре. Хаотичный дворовый подбор кадров происходил. Кто что хочет, тот там и играет. По такому образу, чтобы было кайфово всем, мы лобаем ту музыку, которая нам нравится. До этого момента формирование музыкальных групп, это была исключительно прерогатива продюсера. Приходил продюсер, говорил, так, Терри, ты не будешь у нас играть на бас-гитаре, ты будешь петь. Почему? Потому что все остальные поют просто отвратительно, ты более-менее. Там, Джон, ты давай на барабаны, ты просто вообще ничего не умеешь. Вот я сейчас тебе покажу, будешь там тух-тух-тух, отлично. Все. Лид-гитара у нас будет какой-нибудь Уэйн. Почему Уэйн? Потому что он симпатичный. Его надо тоже как бы в центр ансамбля выставить, чтобы вот он такой картиночкой был, чтобы вот он на плакатиках висел у мальчиков и девочек Америки и Англии. Соответственно, вот такой подход был единственно верным, считался, но пришли Битлы, сказали, нет, смотрите, вот как еще можно формировать группу. Более того, для обычных ребят, как вообще началось это британское нашествие, почему такой размах, почему так много групп в один момент обматерели и пошли на глобальный рынок, потому что Beatles это были обычные парни. Если вы послушаете их интервью и до этого послушаете интервью каких-нибудь профессиональных музыкантов, типа Фрэнка Синатры, там все вычурно, вот список ваших вопросов, вот список наших ответов и все как бы культурненько, лишь бы никого не задеть. Битлы сидели, прикалывались, кидали какие-то бумажки, занимались там бесконечной самоиронией, то есть это были буквально вот ребята с нашего двора. Это были ваши соседи по дому. Вы живете в частном доме, вот ваши соседи. А
один из них играет в Beatles, грубо говоря. А если может он, то почему не могу я? Чем я хуже? Канон, да, что каждый может создать свою группу, его панки, чуть-чуть забегая вперед, но это важно, потом приватизировали. То есть они сказали, не, это панковская тема, что, мол, мы тут заявляем, что ты бери гитару, главный месседж, играй, что хочешь, каждый может это сделать. Но появилось это еще вот в битломанию очень-очень давно, за 15 лет до того, как панк-рок, в принципе, набирал свое влияние. Аналогичный процесс, в принципе, происходил и в Америке. В Америке были тонны этих гаражных групп, некоторые из них что-то там записывали, но, как правило, что они записывали? Песню, две песни, один альбом, и все, и распадались. Потому что это считалось такая шутка, так типа прикалывались, надо заниматься уже серьезными делами. А битлы показали, что вот эта музыка, она тоже может быть очень даже серьезным делом. Показали пример, как британцам. Британцам в первую очередь, потому что до них битлы дошли раньше. А американцам чуть-чуть позже, где-то вот как раз в 64-м году. Битломанскую волну такого создавайте группы, играйте, ее же очень много кто поддержал. Те же Animals, те же Kings, о которых мы уже говорили. И это все дало толчок к тому, чтобы в Америке вот эти гаражные группы тоже перерастали во что-то больше. Что у нас по музыке? Возвращаясь, так скажем, к панку, все-таки мы говорим сейчас не совсем о гаражном роке, мы говорим о нем в контексте такой истории панк-рок. Кого здесь стоит отметить? Первая дата — это 64-й год, песня Kings, You Really Got Me.

Топки вообще Kings. Ну, это тоже группа британского нашествия, но ее такая особенность состояла в том, что гаражное звучание они перетащили в массы. И если все остальные старались работать, более какие-то серьезные песни писать, условно говоря, Beatles работала над звуком, чтобы был такой попсея, получше. Те же роллинги занимались тем же самым. Animals писали более сложную музыку после вот этих вот каверов рок-н-ролльных, которые были предельно простыми. А Kings, они как бы писали свою музыку, но писали ее так, как будто бы это те же самые каверы на рок-н-ролльщиков, только вот какие-то песни, которые никто не знает. Это была двухаккордная, там, трехаккордная песня с одним таким единым гитарным лейтмотивом. Песня оказалась очень важной для двух жанров. Первый жанр — это панк-рок, потому что простота, трехаккордность, лейтмотив и гаражное звучание. И второй жанр, как ни странно, это хард-рок, потому что вот эти все запилы, хард-рокерские, дальше уже металлические и так далее, они все как раз с этого единого гитарного лейтмотива, который впервые, скажем так, не то чтобы впервые, аккуратно скажем, одна из первых песен, в которой был применен этот единый гитарный лейтмотив, это была песня «You Really Got Me, The Kings». Дальше переносимся в Европу. Сейчас мы будем говорить о таких двух, пожалуй, самых важных коллективов гаражного рока 60-х для панка. Первый называется «The Monks».

The Monks, то есть монахи, кто это такие? Это американские военные, в Германии базирующиеся, услышали рок-н-ролл и тоже решили пилить свою музыку. Но они, в отличие от всех остальных гаражников, пошли чуть-чуть дальше в плане стиля. Они себе вот так выбривали голову, как монахи, да, чтобы по бокам были волосы, а в центре лысина. Они в всяческих каких-то монашеских одеяниях выступали. Они вот как-то работали над своим стилем, получали за это по роже, потому что играли концерты, кто-то кричал, что это за богохульники, давай их бить, вылезали и били. Такие вот вещи с ними случались. Тем не менее, для такого эпатажного стиля они являются такой вехой в плане эпатирования стилистического. Музыкальная группа может выходить и как-то вот разодевшись, найдя свой сценический образ, быть более успешной. Надо понимать при этом, при всем, что о группе The Monks, вот она выпустила свой один альбом, назывался он Black Monk Time, выпустила его, и о нем все вообще забыли. И отрыли его там только где-то в 80-х годах, эту группу The Monks. Почему? Потому что очень многие музыканты, там типа Dead Kennedys, говорили, что вот-вот, вот это вот классная очень группа, надо ее всячески послушать, они на нас повлияли. А вот в 80-х годах началось настроение искать, какие группы на какие повлияли, да, чтобы отрывать какие-то алмазы. А уж в плане гаражного рока этих алмазов было просто уйма. Как-нибудь сделаем отдельный выпуск по гаражному року, поподробнее поговорим. Но сейчас мы о панке. Переходим ко второму коллективу, уже американскому. Коллектив The Sonics.

Кто такие The Sonics? The Sonics – это американская гаражная группа, то ли из Сан-Хосе, то ли из Сан-Франциско, вот откуда-то оттуда. В чем была их особенность? Они играли все тот же гаражный рок, полу-кавера, полу-свои песни, но играли его максимально громко. Когда они записывали свой первый альбом, у них было одно требование, чтобы все регуляторы громкости были выкручены на максимум, чтобы получать такой животный, злобный, агрессивный звук. Плевать, как он там будет мелодично звучать или нет, плевать, что там будет он подшумливать, подсвистывать, это нас не интересует. Главное, чтобы это было громко. Панки, конечно, панк-историки, все это тоже подхватили, говорят, вот-вот, вот это прям тру-панки тоже, им бы еще иракесы цепи, и прям цены бы им не было. Более того, The Sonics, они котируются в панк-среде, и по второй причине, The Sonics, они дорабатывали свои инструменты, проделывали какие-то дырки в гитарах, в барабанах, ставили металлические там утяжелители на те же самые барабаны. Все для того, чтобы получить какой-то скрежет, какой-то максимально грязный звук, грязное громкое звучание. И вот это вот грязное громкое звучание, это, соответственно, то, как звучат панки в общем представлении. Панки просто не могли их проигнорировать и очень гордятся, что вот такой коллектив в гаражном роке был, что вот они тоже одни из отцов-основателей нашего дружного мирового панк-движения. Продолжаем идти по нашей скользкой дорожке мирового панк-молебна, и приходим мы в 66-67 год к рок-революции. Опять же, если вкратце, что такое рок-революция? Это «Дети цветов», это психоделическая музыка, это «Лето любви», это расширение сознания разнообразными методами, это, собственно говоря, «Peace and Love», «Хиппи», «Мир, любовь» и так далее. Вот это, грубо говоря, было «Лето любви» 67-го года. И музыка была под стать этому времени. К тому моменту вот эти все гаражные группы британские дали свое влияние в Америку, и вот как раз где-то в 67-м году это британское нашествие прекратилось, потому что в Америке появились свои очень крутые группы, которые также играли такой гаражный рок с психоделикой или уже чистую психоделику. Психоделики, надо сказать, было куча. Она была очень разнообразная, в диапазоне от Grateful Dead до Кэптена Бифхарда. В очень широком диапазоне, с очень широким представительством. Нельзя сказать, что этот жанр звучал монотонно. Звучало это, конечно, все по-разному, но, в принципе, в каком-то одном едином вайбе. Если кто-то из этого вайба выбивался, как, например, там Джимми Хендрикс своими запилами, своим там эпатажным поведением, гитары поджигал, спиритический такой сеанс устраивал. Побеги из психоделической реальности, они были, во-первых, единичными, то есть не так много музыкантов были способны на то, чтобы вот из этой парадигмы психодела выйти. А если они из нее и выходили, то выходили, используя психоделические инструменты, используя музыкальные наработки психоделики, абсолютно в рамках вот этого вот «Лета любви». Все, кроме одной группы. Надо упомянуть, что если вы включите радио, условно мы с вами перемещаемся на машине времени в 67-й год, вы включаете радио, мы слушаем, что там играет. Играет там приблизительно следующее.

то есть более-менее такая классическая психоделическая музыка, как я описал, вполне себе в рамках такого хипового представления о том, какая музыка, она на самом деле настоящая. Плюс по радио можно было услышать какие-то старые жанры, типа фолк-рока, соул-музыки, рок-н-ролла классического более или менее, или там, например, серфа, да, то есть жанры таких до-рок-революционных. Та вот единственная группа, о которой мы сказали, ее музыкальное творчество идет просто вразрез со всем тем, что было до и было во время этой рок-революции. Вспомните, что вы послушали по радио, а теперь представьте, что после того, как вы слушали вот эту музыку где-то год, психодел, там все как положено, вы заходите в магазинчик, покупаете себе пластинку хорошего дизайна, такой с бананчиком, и играет там вот такое.

Это абсолютно другая музыка, абсолютно другой взгляд на то, как эта музыка создается. Послушали мы с вами, как вы уже догадались, группу The Velvet Underground и их дебютный альбом. Что здесь сказать? Во-первых, эта группа, наверное, самая влиятельная в истории музыки. По количеству жанров, которые она породила, нету даже сопоставимого коллектива в плане такого влияния на будущее. Давайте просто перечислим. Нойз, панк, постпанк, готический рок, вся новая волна, шугейз. Этого достаточно. Вот на такое количество жанров повлияли вельветы. В чем была особенность их музыки? Почему она так выделялась на общем фоне? Ну, давайте еще что-нибудь послушаем. Например, вот такое.

Как вы видите, музыка, если лето любви – это свет, это любовь, это какая-то надежда на будущее, легкие наркотики для расширения сознания, Velvet Underground в противовес – это мрак, это тяжелый для того времени звук, это героин уже, а не ЛСД и так далее. Если это любовь, то это Венера в мехах, максимально декадентская группа, аналогов которой до этого не было. Кто-то про Velvet Underground сказал, что ее первый альбом купили всего 100 человек, но все эти 100 человек организовали свои группы. И это абсолютно правда. Что бы вам там ни говорили, как бы вам там ни казалось, в 67-м году дебютник Velvet Underground прошел абсолютно незамеченный для публики. В широкие массы никуда это не выбилось. Эту группу знали только в Нью-Йорке. И по совпадению Нью-Йорк, это первый из двух городов, в котором зародился панк-рок. И пошел он, соответственно, с Вельветов. Немножко о группе. Главных человека там было два. Это Лу Рид, который отвечал за тексты, и Джон Кейл, который отвечал за музыку. По сути, первые два альбома, наиболее выдающихся у Velvet Underground, то есть дебютниках, и второй следующего года, White Light, White Heat. Давайте что-нибудь послушаем с того альбома.

Оба этих пластинки, они находятся в музыкальном отношении в таком противовесе луридовского, как такого декаденсно-романтического и кейловского, такого экспериментально-жуткого и мрачного. И вот в этом вот неповторимом симбиозе, по сути, группа Velvet Underground выпускала первые свои два альбома. Потом Джон Кейл ушел, и следующий альбом уже выпускал, по сути, Лурид полностью, отвечая и за текста, и за музыку. Но о Луриде чуть-чуть попозже мы еще поговорим, и о Келли, кстати, тоже. Закончим с Velvet Underground, переходим мы, значит, в город Детройт. Город Детройт — это второй город из двух, в котором панк-рок зародился. Там нам будут важны два коллектива. Первый коллектив называется MC5, Motor City 5, звучит он вот так.

точно такие MC5. Ну, это такие детройтские ребята, которые хотели играть очень агрессивную музыку, у которых был продюсер, смекнувший, что вот эта вот политизированная тема, она работает, и всячески продвигал группу как такую леворадикальную. В связи с чем выходило у них несколько курьезов. Вот один из них. Когда группа уже прославилась, ну, более-менее, ее позвали в Нью-Йорк играть на каком-то леворадикальном собрании. Люди собирались, леворадикалы, рассказывали свои там коммунистические идеи и думали, надо кого-то позвать, какого-то рок-н-ролльщика, кого бы нам пригласить. О, вот в Детройте MC5, надо позвать их. Ну, значит, приглашают. Продюсеры, конечно, соглашаются. Группа MC5 приезжает, значит, на лимузинах. Ну, леворадикалы такие, знаете, антикапиталисты смотрят друг на друга такие, так, это вообще кто такие? Это вот те самые MC5. А ребята, значит, выходят, проходят на сцену, ну, все уже такие злые, что вообще творится. И выходит, значит, группа и в микрофон заявляет, нам вообще, собственно, плевать на революцию, мы здесь не за революцией, мы здесь за рок-н-роллом. Ну, и тут же начинается мини-поножовщина, кого-то даже, по-моему, пряют ножом не сильно, там, солиста, кажется. Такая вот потасовочка затевается с группой MC5. Как группа прославилась? Во-первых, прославилась она очень хорошей музыкой. Особенность их в том, что дебютный альбом записан как лайв. Их дебютный альбом — это альбом живой, записанный на концерте. Потому что их продюсер считал, что студийная запись, она не отражает той энергии, которая заложена в MC5, которую они декларируют в своем творчестве. Давайте что-нибудь еще послушаем с первых альбомов.

Вот как-то так. То есть абсолютно бешеная энергетическая музыка. Абсолютно животное, подобострастное, если позволите, подобострастное музицирование. Которое, конечно же, панки тоже очень сильно полюбили. И тут надо сказать, что не просто они это полюбили, а это вот прям напрямую влияло на протопанк-группу. MC5 сама была протопанк-группа, и вот влияло на протопанк-группы более поздние, которые уже такие ближе к панку, то есть группа 75-го года, зарождение панк-рока. Зарождение панк-рока в подполье. Как группа прославилась? Возвращаемся к этой теме. Был у них в 68-м году пик их славы. Они приехали на концерт в Чикаго. Там давался концерт против войны во Вьетнаме. И, соответственно, ну, много групп приехало туда выступать. И начались какие-то потасовки с полицией. До начала концерта или во время самого начала потасовки с полицией. Радикалы, полицейские всех отцепили. Все группы, которые должны были выступать на концерте, они просто уезжали. Остался, по-моему, Нил Даймонд, который уже, конечно, выступать он не будет. Он там где-то сел в сторону посмотреть, что происходит, и остались MC5. И MC5 за все остальные группы отыгрывали 8 часов подряд. То есть это был 8-часовой живой концерт детройтской безумной группы, которая, конечно же, славу им снискала сразу же. Переходим ко второй детройтской группе. Группа называется The Stooges. Ее вы уже, конечно же, прекрасно знаете. Это группа, в которой играл Игги Поп. Звучала она вот так.

Эта группа уже повлияла на панк-рок в гораздо большей степени. Во-первых, звучание у них было аналогичное Motor City 5. Во-вторых, фигура Игги-попа. Игги-поп для панк-рока это считается Иисус Христос. Это фигура непоколебимая, это где-то вот он там в стратосфере. Настоящий панк прям вот эталонный, да, вот если бы можно было как-то клонировать сущность панк-рока, то там вышел бы Игги-поп. Это во-первых. Во-вторых, группа прославилась и среди критиков, потому что их концерты были неординарными. Игги-поп выходил пьяный, то выходил под наркотиками, то резал себя, плевал прямо на сцене, то что-то орал в микрофон. Все это было как-то вроде отвратительно, но всем очень нравилось, потому что была бешеная энергия. Потому что группа Stooges эту бешеную энергию давала. Дебютный их альбом, в плане звучания, дебютный альбом получился сыроватым, считается культовым, мне не очень нравится, потому что, по сути, там было несколько песен, когда они приходили на запись этого дебютника, было у них несколько песен и обдолбанный Игги-поп. Это известная история. В момент, когда Stooges приехали в Нью-Йорк на запись, он обдолбал с какими-то наркотиками, и его, значит, гитарист Stooges вел за веревку, потому что Игги-поп бегал и говорил, что видит сквозь дома. Его в таком непотребном состоянии привели на студию, дали там 3-4 песни, им сказали, типа, ребят, мы не можем записать альбом из 4 песен, у нас там как бы минимум стоит, там, не помню, 30 или 40 минут, минимальная длительность пластинки. Вам нужно материалы вот на это время. И Stooges буквально там за день, за два дописали эти песни какие-то на коленке, чтобы просто вот в этот хронометраж вложиться. И выпустили дебютную пластинку. Второй их альбом был, конечно же, поинтереснее. Второй альбом назывался Funhouse. Звучит он как-то вот так.

Альбом признан самым громким в истории музыки. Альбом, наверное, лучший в дискографии Игги Попа в огромной. Альбом очень энергичный, очень живой. В плане звучания он хорош, в плане громкости он просто великолепен. В плане энергетики это что-то шаманское. Но шаманское не как вот Кэптэн Бифхарт, не как там Таксидом он чуть позже будут делать, а в таком животном, зверином шаманстве. Прям вот какая-то агрессия и прилив сил наполняет твое тело, когда ты слушаешь эту пластинку. Очень рекомендую, если вдруг вы пропустили, Funhouse 1970 года выпуска. Прямо вот настоятельно нужно у себя в плейлистах эту пластинку иметь. Соответственно, что такое фанхаус? Фанхаус — это дом, где люди принимали наркотики, в частности, героин. Дом веселья, героиновые будни, и гип-поп, он их как раз-таки и воспевал вот в этих своих пластинках. Позже у них вышел еще альбом Raw Power, тоже очень хороший, вот такие там треки были.

тоже очень качественный альбом, и, соответственно, Игги Поп, он и как музыкант, и как личность очень прославился, очень понравился панкам, и они всячески пытались ему подражать. Настолько подражать, что есть такая байка, что вот эти вот цепи, а как известно, что панкам нечего терять, кроме собственных цепей, так вот, вот эти вот цепи, которые панки всячески носили, цепи и ошейники, ошейники в первую очередь, они пошли из песни «I wanna be your dog», да, Игги Поп с дебютного альбома. Влияние Игги Попа было прям всепоглощающим. Дальше возвращаемся мы обратно в Нью-Йорк, в такой город становления панка, и там отметим пару групп. Надо сказать, что группы кто-то отмечает, кто-то нет, мы о них так вскользь упомянем. Не будем оскорблять ту часть панк-историков, которая любит про них говорить. Первая группа — это Нью-Йорк Доллс, это глэм-рок коллектив, звучат они вот так.

Чем эта группа важна для панк-рока? Важна она по трем причинам. Причина номер один – это их стиль. Вначале они так переодевались, там, перекрашивались в женщин, такие у них были обтягивающие джинсики, то есть максимально такой до смешного гламурный образ, такие, знаете, мужчина в обличии гламурной чикса 70-х годов, только возведенный в абсолют. И вот в таком вот формате они выступали. Это первая причина. Вторая причина – Майкл Макларен, продюсер Sex Pistols в будущем, и он бы стал продюсером группы New York Dolls после их первого альбома, и полностью поменял им имидж, они выходили в каких-то коммунистических нарядах, у них были красные флаги, звезды, сами они там чуть ли не как пионеры выходили. По мнению Макларена, все это должно было публику эпатировать, но в итоге из-за этого группа загнулась окончательно. Вообще, надо сказать, что Джонни Тандер, это вот солист этой группы, не помню, кто про него сказал, что он выцарапывал неудачу из цепких лап неминуемой победы. То есть вот человек просто не везло, что бы он ни делал, ничего у него не получалось толком. Было New York Dolls, как-то все это дело провалилось, собрал он новую группу, уже панк-группу The Heartbreakers. Вышел у них один альбом в 76-м году. Вот так он звучал.

Но все равно коммерческого успеха он не добился, а, так скажем, альбом признали уже чуть-чуть попозже. Джонни Тандер постоянно вот был в неудел, жалко, но назвался панком, нехер жить хорошо. И последняя группа, о которой мы поговорим в контексте истории панка, такого до 75 года, это группа Dictators. Dictators, диктаторы, звучат они вот так.

Собственно, альбом у них вышел аккурат в 75-м году, но это не совсем панк. Такой протопанк, только с большим уклоном в хэви-метал. Полуметаллическая группа, полупанковая, уважаемая и потларями, и иракезниками. У нас они дерутся на улицах, но как только ставится флаг Dictators, это означает, что перемирие, все, мы этих ребят уважаем. Группа выпустила, значит, один альбом, тут же распалась, никто о них ничего не слышал. Потом в 77-м году, когда в CBGB, в знаменитом клубе, началась эта панк-движуха, их там отрыли, сказали, вот их надо срочно на сцену. Ну ладно, давайте как-то соберемся, собрали, вновь они начали играть, что-то там еще альбомов повыпускали, но уже гораздо менее интересно, чем их дебютный альбом. Дебютник у них называется Go Crazy Girls, кажется. Хороший альбом, очень рекомендую послушать. То есть Dictators такая местечковая, нью-йоркская прото-панк-группа, очень культовая. Последний такой, значит, протопанк-аккорд в нашем с вами рассказе. Дальше уже год 75-й, здесь, соответственно, дебюты. Дебютирует Sex Pistols, но уже не альбомно, а так играют там в каком-то центре искусств в Лондоне. Явно не пролетарии, не рабочие пошли в этот центр искусств играть. Дебютирует Патти Смит, о ней прям буквально пару слов. Надо сказать, что Патти Смит — это переоцененная, на мой вкус, личность в панк-роке. Звучит она вот так.

где мы взяли группу Velvet Underground и пошли по пути панка, да, если кто-нибудь играл. В Сёгун 2 Total War игра такая, вот там есть так путь Ки и путь Бусидо. По пути Бусидо прошли, теперь пойдем по пути Ки. Что вообще происходило в музыке рок-революции? К чему в протест была группа The Velvet Underground? Она была протест психоделической музыки, которая развивалась и в итоге эволюционировала в так называемый прог-рок. Это где-то вот конец 60-х, начало 70-х, когда рок-музыка была в абсолютном мейнстриме. Ну, мы, например, слышали выражение там рок-опера. Почему рок-опера? А потому что рок должно быть все, что угодно. Рок Опера, рок-вечеринка, рок-отдых, рок-секс, рок, я не знаю, там, фотоаппарат, все должно быть с приставкой рок. Это было очень модное слово. Как сейчас в современной журналистике, абсолютно отвратительное музыкальное, очень популярное слово мамбл. Там мамбл-рэп, мамбл-рок, мамбл-кор, мамбл, там, все что угодно. Вот тогда было слово рок, оно было прям интегрировано в социум очень хорошо, и рок был на пике своей популярности. Появился жанр прог-рока, главными людьми там были замечательная группа King Crimson. The purple.

революция проходила в ключе постоянного усложнения музыки. Прог-рок, он был гораздо сложнее, чем рок психоделический, постоянно добавлялись какие-то инструменты, какие-то запилы, там двухсторонние гитары, трехсторонние гитары, там барабанов по 5 штук, там двойные, тройные, 5 гитаристов было в группах. Максимально сложный, многогранный звук. Хотелось сделать с музыкантом, чем больше, тем круче. Композиции там длились по 20 минут, какие-то запилы. Апогеи такого, знаете, рока для себя. Джаз-рок, кстати, тогда же появился. И вот такой, да, джазовый элемент, что типа уже там человек входит в какой-то такой психоделический космический запил и играет просто там сколько себя помнит. Понятное дело, что не всем это нравилось, и в музыке появлялась оппозиция, в том числе и в рок-музыке. Какая была оппозиция у прог-рока? Ну, во-первых, это был крауд-рок, немецкая тема. В первую очередь, наверное, здесь отметим группу Kraftwerk. Звучит она вот так.

74-й их альбом «Автобан» 74-го года. Это начало такой электронной музыки. Kraftwerk решили пойти вот по пути отхода от гитарных наслоений в сторону взаимодействия с электрическими звуками. Они видели будущее в этом, и, как казалось, они были абсолютно правы. С другой стороны, в это же время в оппозиции к прог-року стоял глэм-рок. Новый жанр. Это такая усовершенствованная версия психоделики, более мягкая, чем прог-рок. Возврат немножко к каким-то рок-н-ролльным традициям. Только все это помпезно, стильно. Ну, звучало это примерно вот так, там, послушаем Дэвида Боуи.

Это и есть такая напевная, простенькая, ну, в сравнении с прогроком, песенка, достаточно интересная, при этом в танцевальной манере, то есть это действительно такой был возврат к наследию 50-х годов. Соответственно, здесь судьбоносным для прогрока его заката стал 1975 год, о котором мы уже говорили в контексте рассвета панка. В 75-м году с прогроком произошли очень трагические события, с роком вообще. Рок начал уходить потихонечку из мейнстрима. Солист King Crimson чуть ранее в интервью говорил, что вот мы становимся такими динозаврами неповоротливыми, то есть группа ездит там, гастролирует с огромными грузовиками всякой техники, и все это как-то вот не та музыка, вот не та свобода, которую мы всегда

стремились. 75-й год он, в принципе, вбил в крышку гроба гвоздь. Что там происходило, значит? Это триумф группы Абба. Абба стала мировой просто знаменитостью. Группа King Crimson распалась. Из группы Genesis ушел Питер Гэбриэл. На самом деле, просто уничтожив группу Genesis. Также умерли отголоски рок-н-ролла. Умер Элвис Пресли в этом году. И умер Марк Болан. Марк Болан — это солист группы T-Rex.

то есть еще одна группа глэм-рока. Было понятно, что вот этот старый миропорядок, он потихонечку рушится в рок-музыке, в рок-мейнстриме. С одной стороны уже Крафтверк, ранее упомянутые, подбирались, а с другой стороны подбиралась музыка диско, точнее евродиско. Звучало это вот так,

Евродиско проделала путь от американских гей-дискотек конца 60-х на европейскую сцену и просто заполонила танцплощадки и радиостанции. Музыка предельно тупая, предельно простая, никакого там посыла, никакого мастерства не нужно, просто биток, какой-то там голос, даже достаточно среднего. Главное, чтобы под это можно было поколбаситься. Это действительно выстрел в сторону классического рока, прям такой, знаете, в упор. И с другой стороны, все тот же панк-рок, про который мы так говорили, тоже подбирался, но панк-рок оказался бомбой замедленного действия. Он не стрельнул в упор, он взорвался и разорвал классический рок на части, но чуть-чуть попозже. Что здесь, собственно говоря, интересного? А интересно здесь то, что панк-рок и диско, они на самом деле в определенном отношении очень похожи. И та музыка идет в культурной оппозиции к мейнстримному року, к прок-року. И та музыка гораздо проще. И та музыка плюет вот в эти ценности рок-революции. То есть никаких там сложных запилов, заумных текстов про любовь, да, в случае диско вообще наплевать, что там поется, в случае панка такие агрессивные манифесты, месседжи, так сказать. Структурно, если мы смотрим именно в 1975 году, то эти два явления музыкальных, они синонимичны. И в этом кроется главная вообще загадка панка и главная причина того, почему все вот эти события, которые я описал в религиоведческом подходе, они панк-исследователями опускаются. А дело тут в том, что оппозиция панка, как бы там кто ни заявлял, она в первую очередь была музыкальной. Слово протест, оно было и раньше, протестовали, много кто протестовал. Я имею в виду сейчас про протест политический и социальный. Делай сам, играй как хочешь, тоже уже было. А панк-рок, он именно был культурный пост-рок. Следующая ступень эволюции. Именно в отношении музыкальном. Собственно говоря, в заключение скажу, что панк-рок при вот таком вот подробном анализе того, что происходило вообще в музыке по пути его становления, он превращается из тупой подростковой протестной музыки, да, при том, что там протест ради протеста по большей части, он превращается в интересный культурный феномен. Он превращается в явление, которое хочется изучать, которое хочется смотреть, что же там в итоге получилось, что же в этом вот диком музыкальном вареве в итоге образовалось. И, собственно, это отвечает на вопросы, почему панк-рок, он не трехаккордный балаган у микрофона, который должны устраивать какая-то там ирокезная пьяная молодежь. Почему панк-роком заинтересовались серьезные музыканты? Почему в панке они черпали свое вдохновение? Если бы это была простая музыка, ну, кому она нужна? Тогда мы пойдем куда-нибудь в другую сторону, мы там будем экспериментировать. А вот панк-рок эту площадку своей культурной зачисткой поляны, культурным отказом от всех ценностей, он предоставил очень большую, необъятную музыкальную сцену, на которой можно было ходить, исследовать новые миры, исследовать новые звуки, исследовать новые подходы к музыке. Здесь мне можно возразить и сказать, что а как же протест, а как же Sex Pistols, а как же вот девиантное поведение, вон посмотри, наши тараканы там что-то ходят, свин из группы «Автоматический удовлетворитель» и так далее, вот это же все, это же панк прям в чистом виде, какие там интеллектуалы. Да и кто там вообще, кроме Раймонс, там Clash, Damned, играл, это вот самые основные, все остальные, это там так. Вот обо всем этом мы с вами поговорим во второй части нашего экскурса в панк-рок, где мы поговорим о том, почему панк-рок на самом деле протест убил, а не создал, почему протест ассоциируется именно с панк-роком, какие вообще были интересные коллективы в панке, и, собственно говоря, почему панк-рок прожил всего один год. Почему после 77 года панк-рок в чистом виде, какие-то выдающиеся музыканты уже не играли. Вот об этом мы поговорим с вами очень подробно в следующем нашем подкасте. А на сим с вами прощаюсь. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо. Всем привет, я Лиза Монеточка.
2: А я Витя Исаев. Это подкаст «Радио Монеточка», который мы делаем вместе со студией «Либо-либо».
1: В этом подкасте мы отвечаем на вопросы детей и подростков обо всем на свете. И если вы тоже хотите задать вопрос, присылайте его к нам в Telegram-бот. Ссылка будет в описании.
3: Пока!
1: Привет! Это приветствие!
2: Лиз, о чем будем говорить с тобой сегодня?
1: Я хочу говорить сегодня про творчество, не как про нашу работу, про то, как правильно или неправильно, а про то, как это влияет на нас с тобой и как это влияет на наших слушателей, которые тоже этим занимаются, пишут песни, занимаются танцами, сочиняют стихи, выкладывают видео в YouTube.
2: На самом деле это чуть ли не важнее всех остальных разговоров.
1: Ну что ж, Вить, ты готов уже наконец-то выслушать наших прекрасных слушателей?
2: Я готов, давай сюда руку.
1: Призываем.
2: Раз, два, три.
1: Малыш, звони.
4: Привет, Лиза. Меня зовут Катя, мне 15 лет, и я проживаю в городе Фастов, он находится в Украине. У меня такой вопрос: как побороть страх сцены?
1: Катя, привет!
4: Здрасте.
1: А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в связи с чем ты уже выходишь на сцену?
4: Я вообще занимаюсь тем, что я пишу стихи. Понятно, хочется чуть-чуть продвигать это творчество. И было пару раз, что я уже выходила на сцену со своими стихами, да. Но все равно это сложно и очень страшно.
1: Слушай, классно. Ты, наверное, в школе выступала или где-то еще?
4: Я в школе выступала. Это был ужас, потому что у нас был конкурс талантов, и мы выступали не на сцене, а мы выступали в коридоре просто.
1: Ты переволновалась, да?
4: Да, было дело.
1: Но то, что ты все равно все выдержала, несмотря на волнение, выстояла и прочитала свое стихотворение, это уже очень круто, потому что я по секрету однажды эти чувства преодолеть не смогла, и очень стыдно рассказывать эту историю. Знаешь, я была чуть-чуть постарше, чем ты. Мне было, наверное, лет 17, и я тогда только начинала писать свои песни и подтвердила участие на одном выступлении. И я так переволновалась, что я просто сказала: «Простите, я заболела». И получается, что я потеряла какие-то деньги, которые я могла заработать. Я, в конце концов, подвела людей, и мне до сих пор за это очень-очень стыдно, потому что это совсем не взрослый поступок. И, честно, до конца понять, как справиться с волнением перед сценой, я так и не смогла, и я до сих пор каждый раз испытываю эти чувства. Единственное, что из-за того, что я это часто испытываю, я уже понимаю, что мне нужно это просто перетерпеть и переждать, и на сцене уже у меня есть какие-то способы расслабиться. Знаешь, кстати говоря, где меня этому научили? В актерской такой школе, когда я готовилась к съемкам в фильме, есть очень много классных актерских упражнений именно на расслабление своего тела. То есть мне кажется, бороться с таким стрессом лучше именно на физическом уровне. Например, я, кстати, никогда не пробовала, так не знаю, работает он или нет. Если ты волнуешься, нужно сжать каждую мышцу в своем теле. Каждый палец, спину, шею, все-все-все. Сконцентрировать это напряжение, усилить его и расслабиться. И это как будто бы тебе должно помочь. Но я не знаю.
2: Кать, а что ты чувствуешь, когда вот тебе нужно выходить на сцену?
4: Переживание — это в основном то, что сейчас ничего не получится, сейчас опять что-то слетит, что-то будет не то, что-то не то скажу. Вот это постоянно руки очень дрожат, тремор, что-то такое.
2: Я вспоминаю своего друга, одного прекрасного, Витю.
1: Я знаю этого друга, это один из самых замечательных барабанщиков.
2: Да, Витя до сих пор испытывает, я забыл, как это называется, синдром. В общем, ему нужно ходить в туалет каждый раз перед выступлением.
1: Это я! Это я! И это знают все, кто со мной работает. Чем ближе к выступлению, тем более часто надо бегать в туалет. И ты уже знаешь, что ты ничего из себя не выдавишь. Это просто психическое. Но все равно ты идешь туда.
2: Я когда учился в училище, в музыкальном, мои преподаватели как-то раз решили взять меня на работу с собой. А это были три взрослых мужика, ну, моего нынешнего возраста.
1: Пенсионного.
2: И, да, так скажем, предпенсионного, прошу. И я должен был заменить их басиста. И не было никаких нот, это была джазовая как бы школа, я должен был играть на слух. Я не знал большинство вообще композиций, и, честно сказать... Я подбирал их во время выступления. Ну, то есть мы
1: Похоже на страшный сон.
2: Это был страшный сон. И после этого у меня случались еще выступления, к которым я был тоже иногда не готов.
1: Надеюсь, это не наше с тобой выступление.
2: Это в основном наше с тобой. Да нет, я шучу. И худшее, что может быть, это отсутствие просто реакции в зале. Просто зрители не понимают, что происходит, и на этом твой позор кончается.
1: Реально, когда ты выходишь на сцену, забываешь слова, не включается микрофон, когда ты не смешно пошутила, и ты так это готовила, ты реально, еще когда в самолете летела на этот концерт, ты уже придумала эту шутку.
2: Эту не смешную шутку.
1: И ты с таким гордым видом, и не засмеялся никто, и даже твои музыканты, типа, ну все, ты уже думаешь, все, конец карьеры, и просто ты реально привыкаешь к этому чувству стыда. И потом перестаешь бояться это испытывать. Я думаю, что ни один, даже самый профессиональный, талантливый и находчивый артист никогда от этого не избавится, потому что мы все равно все когда-то сталкиваемся с этим кринжом.
2: Да, в лучшем случае ты просто можешь посмеяться на сцене, просто быть искренним. Ты можешь сказать, что... Ой, я что-то волнуюсь, зрители тебя поддержат.
1: Вот, кстати, простите, я все со своими буду актерскими советами. Мы просто актеров этому очень много учат, это основная часть их профессии.
2: А ты актер?
1: В некотором роде. Если вы приходите на любое собеседование, на любой концерт, или, как я, начинаете подкаст и испытываете волнение, самое худшее, что вы можете делать, его внутри копить и таить. Потому что это все равно все услышит, у вас будет заикание, дрожание голоса, потение, краснение, бледнение, посинение иногда даже, и падание в обморок. И самое лучшее, что вы можете для себя сделать в эту секунду, сделать это тайное, стыдное чувство явным и сказать об этом всем. Ребята, это мои вообще первые в жизни деловые переговоры. Я вообще немножечко так переживаю, если что, говорите. Фух, и все, все выдохнули, все, потому что, знаешь, все в этот момент это испытывают. И даже зрители этого конкурса, которые смотрят и слушают твой стих в зале, тоже испытывают это волнение. И оно напряжение всех задевает. И как здорово быть тем человеком, который всем помогает выдохнуть. В общем, как всегда, я думаю, главное, не стройте себя какого-то великолепного, самого сильного и смелого человека, потому что никто из нас не такой. И как здорово этого не стесняться.
2: Может быть, ты что-нибудь нам прочитаешь?
1: О, это было бы очень круто, если ты не стесняешься.
4: Ну, да, я могу.
1: Ура!
4: Допустим, первое, что я написала, ну, пару лет назад где-то, у него нет названия, да, ну, «Твои глаза, мои глаза», я пока еще не определилась. «Твои глаза прекрасней всех, я в них влюбился не случайно. Увидеть сильно их хочу, и встречу жду очень отчаянно. Тебя обнять, прижать к груди, сейчас об этом лишь мечтаю. Твои глаза прекрасней всех, и я об этом точно знаю». Вот так.
1: Слушай, первое, что я бы хотела отметить, это ритм. Прекрасно выстроено, рифмы. Есть все, что надо для того, чтобы, знаешь, вообще задрать нос и с гордо поднятой головой выходить на сцену, как королева, принцесса и победительница всех конкурсов талантов на свете. Очень круто. Спасибо тебе большое.
4: Спасибо, вам тоже.
2: Было так смешно, конечно, это первый тур наш. Помнишь его?
1: В первом туре у меня не получалось справляться со страхом. Скажу честно, я использовала какие-то не самые безопасные вообще методы для этого. И хватило меня ненадолго. И...
2: Ну, ты долго держалась. 21 концерт ты выдержала из 25.
1: А на последних концертах голос сорвался, потому что я пыталась за счет увеселения, радости, каких-то шампанских напитков просто избавиться от этого волнения. И это казался отвратительный способ. И я с тех пор никогда этого не повторяла больше вообще, потому что это потом дает тебе обратный эффект. На сцене ты чувствуешь себя легко, спокойно, а потом ты смотришь видео и понимаешь, что ты была совсем не такой королевой, принцессой, как ты думаешь. Конечно, я не падала, там ничего не, такого не настолько, как бы. Но какой-то седативный эффект все равно. И это не только шампанское, это еще какая-нибудь просто валерьянка. Я считаю, что все это одинаково плохо влияет. И мне кажется, на сцену нужно выходить как можно более чистым.
3: Привет, Лиза. Меня зовут Рома. Я из Казахстана. Сейчас проживаю в городе Астана. А вопрос у меня следующий. Как ты пишешь тексты к своим песням, поскольку они получаются всегда такими душевными и, в принципе, очень актуальными?
1: Привет, Рома.
3: Здравствуйте.
1: Слушай, как мне приятно, во-первых, это слышать. Спасибо тебе большое. Конечно, у меня всегда на первом месте стихи, текст, смысл, и уже потом все остальное. И по секрету, я вообще последнее время практически не занимаюсь музыкой, все это перешло на Витю, потому что я просто разленилась. Ну, если честно, я в основном подбираю все в реальном как бы мире. И считаю, что вот эти все золотые сокровища, самые гениальные мысли, самые классные образы, они растворены здесь, в нашей повседневной жизни. И их не надо искать в каких-то умных книжках или где-то там во сне. Это точно не что-то высокопарное, далекое. Но я предпочитаю буквально подслушивать разговоры людей. Когда я пишу альбом, я превращаюсь в крипового типа, типуху криповую, которая просто везде берет с собой блокнотик, садится рядом в автобусе, знаешь, спиной вот так вот к людям и просто слушает, о чем они говорят. Какие-то меткие, смешные, колкие фразы или нелепые. Также я могу в кино услышать какую-то интересную фразу, особенно если это хорошее кино, или тем более документальное хорошее кино. Обязательно беру с собой тетрадочку, ручку или просто заметки в телефоне. И даже у меня в диктофоне на телефоне есть несколько записей и разговоров просто из реальной жизни. Когда мне нужно какое-то вдохновение, и я вижу, начинается спор. Я просто тихонечко включаю телефон. Я это никому потом не показываю, никуда не передаю, но могу реально из этого потом сплетать свои песни.
2: Можешь привести пример какой-нибудь, как что-то пошло в песню?
1: Ну, первое, что приходит в голову, это песня Гоша Рубчинский, которая была, ну, реально сделана просто из разговора в маршрутке, когда я ехала в школу. Я училась очень далеко от дома. 1.5 часа надо было ехать на маршрутке. И я подслушала вот этот разговор, где они обсуждали, что за одежда, почему так дорого. У меня, у дедушки в комоде, в чулане лежит такие же вещи. Еще и в 100 раз

0: И все, я это как-то себе подметила, в телефончике записала какие-то фразочки. Пришла в школу, и мы с одноклассниками уже это разогнали на задней парте. Песня каждый раз началась с того, что я увидела на стене в каком-то московском баре. Ведь ты не помнишь, что это был за бар? Сосна и Липа.
1: Да, Сосна и Липа.
0: Там на стене просто, ну, маркером кто-то написал, типа того, что я бы там, да-да-да, если бы мне платили по одному рублю каждый раз, та-та-та. И я такая, да, оу, oh, yes.
2: Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала, ползлеталась, я бы стала самой бедной.
1: Я даже помню, как ты на лестнице там тусила и писала песню.
0: Ну да, у меня такая техника, но знаю, что она подходит не всем. Слушай, ты так профессионально говоришь, у тебя такой хороший звук. Мне кажется, что ты точно уже пишешь свои песни.
3: Большое спасибо, но на самом деле я не пишу песни, я просто учился ораторскому искусству и иногда веду линейки в школе. И у меня есть к тебе еще один вопрос. Мне очень интересно, как долго ты пишешь свои песни? Получаются ли они у тебя быстро или затягиваются на несколько месяцев?
0: Всегда по-разному. Есть такое популярное мнение, которое, в общем-то, в итоге правдивое, о том, что самые лучшие песни пишутся за 5 секунд. Ты просто едва успеваешь шевелить ручкой за этим потоком, и песня у тебя готова буквально за несколько минут, и это действительно, ну, на практике чаще всего так. То есть песня каждый раз была написана за один вечер, за там 40-50 минут, просто, знаешь, потому что между этим надо было заварить чай, надо было ответить на смс-ку. Но бывает, конечно, не так. Например, песня «Гори» очень долго ждала своего момента, и я ее писала в общей сложности года 3.
2: И свет погас, и гром готов, и мне Клауд грустно. В стране есенинских стихов закончилось искусство.
0: Очень часто у меня бывает такое, что появляется сначала куплет, и он реально там 6-7 лет ждет своего припева. Или наоборот, припев ждет своего куплета. Это очень распространенная ситуация. Но на практике, когда вот так уже в тяготу, у меня это означает, что песня будет так себе, скорее всего.
3: Спасибо за ответ.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо тебе.
0: Я, конечно, много знаю про твой творческий процесс, потому что наблюдаю за ним просто ежедневно. Но на самом деле не так-то много я знаю о том, как это у тебя внутри происходит. Расскажи, у тебя похожий на мой вообще подход?
1: Абсолютно. Ты можешь написать куплет, и это может лежать у тебя несколько лет. А потом ты найдешь какой-нибудь припев, и все сложится.
0: Но я просто всегда тебя воспринимала как автора и в музыке, там, и в своих текстах, больше основывающегося на чувствах, эмоциях. И мне всегда казалось, что я такая, знаешь, холодная, ледяная, снежная королева, которая играет в шахматы, играет в игры в бисер вот эти.
1: А ты
0: такой живой, понимаешь, с горячим сердцем такой автор.
1: Ну, могу сказать только одно, что взаимодействуя с тобой, ну, у меня есть такая подсознательная цель сделать то, что ты делаешь, более эмоционально.
0: Оживить,
1: да.
0: Согласна.
4: Привет, Монеточка. Я Нина. Мне 13 лет. Я из города Ростова-на-Дону. И моя проблема в том, что я очень стеснительный человек. И я мечтаю открыться миру, показать свое творчество. Буду безумно рада услышать свой голос и твой ответ на мой вопрос в твоем подкасте. Спасибо.
0: Нина, привет!
5: Здравствуйте!
0: Как я поняла, ты занимаешься творчеством. Расскажи об этом подробнее.
5: Я занимаюсь рисованием. Профессионально я им занимаюсь где-то с 10 лет, но хожу в художественную академию, все дела. Также я, ну, хорошо плету украшения и хожу на робототехнику.
0: Может быть, ты хотела бы показать свои рисунки или что-нибудь такое?
5: Так, хорошо. Я могу сейчас показать свои рисунки.
0: Жалко, что слушатели нашего подкаста-то ведь не смогут увидеть твои классные рисунки. Просто у тебя действительно очень красивые картины.
5: Мне очень приятно это слышать от своего кумира.
1: Слушай, а можно тебя спросить, а что тебя останавливает обычно от того, чтобы делиться своими картинами с другими людьми?
5: Ну, критика, то, что они как-то не так посмотрят на меня, не поймут меня. Как-то посчитать странный.
1: У тебя были такие ситуации уже?
5: Да, было очень много. Примерно полгода назад я присутствовала в блокнот в школу, чтобы на большой перемене придумать новые идеи. И сидела, листала. И моя лучшая подруга попросила посмотреть. мои наброски, мои рисунки. Я, конечно, ей дала, потому что я ей доверяю. Вот. Но это увидел мой одноклассник. И он начал смеяться над этим, то есть спросил, что это за бред. Вот. И даже же вырвал эту страницу, ну, которую он увидел, и повесил на доску. Начал смеяться над этим.
0: Иногда себя ужасно ведут, конечно, подростки, и потом вырастают, и, мне кажется, всю жизнь об этом жалеют. Вы знаете, я вспомнила одну историю. Причем у меня таких историй очень мало, потому что среди всех моих знакомых, вот этих всех рэперов, которых чморили, унижали за их творчество, у меня достаточно легкий путь, и я очень быстро нашла свою аудиторию через интернет, и не было такого момента, где я упорно добиваюсь, годами не получая никакого фидбэка. Нет, и тем не менее, я на всю жизнь запомнила одну неприятную ситуацию, когда я ходила на танцы, мне было, наверное, лет 12, и я тогда все время пела в школе, на танцах в этих кружках, у себя дома, в семье. Просто я была таким человеком, который ходит и постоянно... И я помню, как однажды одна девочка на танцах сказала: «Господи, Лиза, ты можешь уже перестать петь». И все вокруг девочки такие: «Да, наконец-то кто-то это сказал». С тех пор я прекратила что-то напевать. Это для меня стало табу. Я быстро переучилась, несколько раз себя так одернула, типа: «Тихо, не надо ничего петь». И мне понадобилось действительно несколько лет для того, чтобы снова это начать делать. И получилось это все восстановить только когда я перешла в другую хорошую школу и прекратила заниматься в этом кружке танцевальном. И, конечно, мне кажется, очень важна аудитория и твои одноклассники. И это очень круто, когда учителя это понимают, не допускать. Главное, ну, не сдаваться, беречь внутри себя это творческое классное семечко маленькое, чтобы из него потом обязательно вырос прекрасный, красивый дуб. Цветочек. Или дуб, я не знаю. Может быть, ты что-то еще хотела у нас спросить? Какой-то у тебя вопросик созрел?
5: Я бы хотела спросить, с чего начать вести свои социальные сети, ну, где я могу выкладывать свое творчество, с чего начать?
0: Я не СММщик, но мне кажется, что сейчас больше шансов получить популярность с нуля именно в ТикТоке. Просто потому, что там алгоритмы работают лучше именно для тех, кто с нуля начинает искать свою аудиторию.
1: А как бы ты ввела свой канал по рисованию в ТикТоке?
0: Ну, во-первых, я бы попробовала какое-то взаимодействие с подписчиками первыми, когда они появятся, какие-то интересные челленджи, или просто выкладывать свои работы, рассказывать. Но для этого нужна действительно определенная смелость, знаешь, такая немножечко безбашность.
1: И стараться, это уже другой разговор, но я могу посоветовать, что любые отзывы, они хороши в виде статистики. Например, попытаться прочитать между строк, когда ты будешь выкладывать что-то в ТикТоке, что нравится людям больше, что меньше нравится. И не обязательно делать всегда то, что им нравится, но просто знать эту информацию для себя и использовать ее для своих будущих каких-то работ.
0: А мой совет главный, наверное, вот именно такой. Это вообще касается всех, кто нас сейчас слышит. Те, кто делают аккаунт для какого-то бизнес-проекта, те, кто пытаются продвинуть свою музыку, свои картины, что угодно, в социальных сетях сейчас точно не время делать идеальный контент. Ребятуль, я знаю, какие творческие люди критичны, это просто ужас. До тех пор, пока они доведут свое произведение до совершенства, они уже состарятся, и уже мы с ними давно попрощаемся. Поэтому вместо того, чтобы делать идеальные видео, сделайте лучше плохие. Мы видели твои картины и знаем, что ты чисто технически не сможешь сделать ужасное, и получится что-то как минимум среднее, а скорее всего даже очень хорошее. Вот. Главное ничего не бояться.
1: И вот не так. Останавливаться.
0: Да. До тех пор, пока тебе будет это нравиться.
1: 30.
0: И еще чуть-чуть. До тех пор, пока тебе будет это нравиться. И еще чуть-чуть, маленечко. Следующий наш звонок от Полины.
6: Мне 13 лет, я из города Запорожья, это Украина. У меня есть такой вопросик, наверное, в сфере блогерства, потому что я развиваюсь в этой сфере, мне очень нравится снимать. И вот все было хорошо, но вот под последними тремя роликами у меня просто полив какого-то хейта. В общем-то, то, что я снимаю отстой, таких комментариев очень много.
7: Алло.
0: Полина!
7: Привет!
0: Мне кажется, что... Я не смотрела твои видео, но какие бы видео ты ни снимала, конечно, это пишут только очень странные люди, которые таким образом решают свои какие-то внутренние проблемы.
7: Да, я это понимаю, то, что я не должна обращать внимание на это все, но все равно как-то немножечко это задевает.
1: Это вообще сильно на тебя влияет? Что ты чувствуешь от таких комментариев вообще?
7: Один день я могу сидеть просто снимать там в день по 2-3 ролика, а второй день я просто сижу, читать комментарии, все, больше никогда снимать видео не буду. Ну, да. У меня уже
0: классные... Господи, как же жизненно! И Витя свидетель этого. Но, может быть, ты найдешь какие-то способы не допускать это вглубь себя, и скажу тебе, может быть, в помощь, я обойдусь без фамилий, без конкретных имен, но вот все, знаешь, люди 30-40 лет на сцене, у них там залы на 10, 20, 30 тысяч человек. И представь себе, они заходят в Инстаграм, в комментарии под своими фотографиями, они смотрят плохой комментарий, переходят на страницу этого человека, смотрят, в какой он учится школе, сколько ему лет, и разозленные на него ходят весь день. Ну, то есть...
7: Это очень странно.
0: Ну, с этим действительно сталкиваются все, и это не говорит... Ну, вот с тем, что это людей касается. И людям это причиняет боль, несмотря на то, успешные или неуспешные со стороны, классные или не классные.
1: Потому что это очень личное все. Лиз, вот ты запомнила какой-нибудь обидный комментарий?
0: Я помню самый первый обидный комментарий, ну, потому что он был самым первым. До этого у меня была маленькая аудитория, и когда у тебя мало подписчиков, мало зрителей и просмотров, никто тебе не пишет плохое, потому что там всего 10 человек, из них половина твои одноклассники, твои родители и сестры и братья. Но когда приобретается первая популярность, приходят первые хейтеры, и я запомнила, как один парень написал: «Ой, что-то я не...» Я помню его тон, знаете, мне в голове представился его голос такой: ну да, конечно, та-та-та-та-та, ну мы уже видели такие истории, ну где они, кто? Меня раньше все время сравнивали, ведь Олег Рыбы, помнишь?
1: Да-да-да-да-да.
0: Был какой-то блатной такой чувак на гитаре, Олег Рыбы или Рыба.
1: Это не Рыба Амура, альбом у него был, а он был Олег... какой-то типа...
0: В общем, мне его все говорили, вот это ты, ну это понятно, это второй Олег. Это вторые рыбы Амура. И где они будут через полгода?

0: И я, ну, просто рыдала, просто взахлеб, как будто бы меня, знаете, во втором-первом классе бросил мальчик, которого я влюбилась, и я просто опозорилась перед всеми. Это был ужас, потому что до этого я убеждена была, что меня все на свете любят, и мои песни, они, может быть, не такие гениальные, но они точно не способны вызвать негатив. А оказалось, что способны. Это было жестко. Но с каждым разом все легче. Нужно просто понять, готова ли ты с этим дальше жить. И, как, например, как я, просто не читать. Вот я знаю, что есть такие социальные сети, где точно будет жесткий негатив. Я ни за что в жизни не прочитаю. Если ты готова сквозь это проходить, мы тебя всегда будем поддерживать. И вообще адекватная сторона интернета. Мы все альтушки. Мы с тобой.
1: Вообще,
2: спасибо большое.
1: Относись как к статистике к этому, к всему. Мне кажется,
2: да,
1: это объективный подход.
2: Я еще хотела сказать насчет того, что Лиза сказала, то, что не нужно думать о будущем, нужно проживать моменты, которые сейчас. Я с этим полностью согласна, то, что жизнь не завтра, она не вчера. То есть не через год, не через полгода. То есть вот сейчас я сижу, с вами общаюсь, я проживаю эмоции, я радуюсь, я общаюсь. И это нужно ценить, вот и все. А то, что,
0: ну,
2: вот,
0: конечно,
2: это... Да, и то, что вы написали, где вы будете через год, какая разница, где вы будете через год, об этом вы думаете, вот и все.
0: Ну вот, Полина, мы так, значит, подытожим, что говорят крысы за спиной
2: у кисы. За спиной у кисы.
1: Мяу.
0: Вить, слушай, что ж ты им всем говоришь про эту статистику? Я вот здесь не совсем...
1: Так ты что же самое сказала?
0: Ну, я считаю, Вить... Если эти прекрасные малыши, юные, вдохновленные, начнут тем, чтобы собирать статистику, изменения вот этих педофилов и маньяков, и просто нездоровых людей в интернете...
1: Кто же этим будет заниматься?
0: Это им не сильно поможет, понимаешь? И это в любом случае будет сложно. И знаешь, я еще так думаю, вот честно... Вот я сколько эту критику не слушаю, не воспринимаю, мне никогда никто не сказал чего-то того, что я сама про себя не знаю. И никогда не получилось у меня хорошей песни. Один раз получилось только. Когда Дмитрий Быков сказал в своем интервью: «Лиза Монеточка, конечно, такая сякая, но у нее суховат язык». Язык у нее суховатый.
1: А он откуда знает?
0: И в этот момент я не разозлилась, не расстроилась, а я решила... Ах так, Дмитрий Быков, я сейчас тебе докажу обратное. И я просто на этой волне, на этих эмоциях реально писала раскраски для взрослых, постоянно держа в голове его мысль.
1: Так в какой-то мере именно подошла к этому как статистике.
0: Видно. Ставьте нам, пожалуйста, лайки везде, где это возможно. Пишите нам комментарии, посоветуйте нам что-нибудь. Нам очень интересно сделать этот формат для вас наиболее классным, чтобы вы могли под него кататься на велосипеде, засыпать, просыпаться, чистить зубы, внимательно слушать или включать на фон. Скажите, чего вам не хватило, чего вам надо?
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров. С вами была Лиза Монеточка
1: и Витя Монеточка.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Я еще ставлю резервную вот эту вот запись, и, как выяснилось, не зря. Что-то из этого подошло, а что-то нет. Так, и это поставила. Ага.
2: И у меня вроде бы пошла.
1: Ну, просто шедевр.
2: Раз, раз, раз.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Тиху не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
7: Всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка», эпизод номер 11. На второй десяток мы зашли. Меня зовут Максим Заговора, а на другой стороне провода...
8: А на другой стороне провода Аня Веленская. Я тоже рада красивой цифре. 11 — это как новое начало, новая единичка, но теперь она в паре со своим зеркалом.
7: Браво. Рад тебя слышать, дорогая Веленская.
8: Ой, я тебя, Макс, тоже очень рада слышать и видеть. Вот вы не видите Максима, а я его в зуме вижу. Лучезарный, улыбается. Явно рад сегодняшней теме, которая у нас про что?
7: Посмотрим, рад ей или нет, но сегодня у нас довольно специальный эпизод. Это, с одной стороны, моноэпизод, как бы альбомный, как у нас был про монеточку, а с другой стороны, не совсем, потому что альбом, о котором пойдет речь, это сборник, и артистов на нем представлено побольше, чем в ином нашем, как бы, стандартном выпуске, а именно 11. Речь о проекте «Ключи от дома». Это эдакое продолжение проекта «После России». В общем, разные музыканты переосмысляют поэзию где-то столетней давности, где-то более современную. Ну, в общем, переосмысляют в контексте сегодняшней ситуации в России.
8: Это абсолютно потрясающе, да. То есть это с точки зрения музыки особенный альбом, потому что слова в нем были написаны сильно заранее, сильно задолго до того, как была написана музыка. И мы попробуем в том числе проследить, с какими задачами сталкивались авторы, когда пробовали эти стихи на музыку положить, и какие средства выразительности выбирали для того, чтобы эти стихи прозвучали для нас актуально, для нас сегодняшних. Все-таки мы не такие, как ребята в 19 веке. Проблемы-то у нас другие, и музыка затребовалась другая. Очень это все интересно.
7: Насчет 19 века ты все-таки загнула. Мне кажется, там нет ни одного произведения 19 века, но начало 20-го уже есть. И знаешь еще какой важный момент? Кажется, в очередной раз название нашего подкаста немножко трещит по швам, потому что этот альбом не является антивоенным. Он является, безусловно, политическим, потому что это политический гражданский разговор о том, что происходит, о связи времен, с отсылкой к истории там, столетней давности, революции, войне и так далее, и так далее. Но, во-первых, все музыканты, которые приняли участие в этом проекте, они находятся в России. Это раз. По поводу некоторых, если честно, у меня есть личные сомнения, но не будем их аутить. Если они заявляют о себе, как о находящихся в России, значит, так тому и быть. А во-вторых, мы это будем обсуждать в процессе, но там есть разные взгляды, разные стихи, разные строчки. Поэтому не все так, как говорится, однозначно.
8: Абсолютно точно. Плюс мы всегда упираемся в то, что любое современное гражданское высказывание, в котором человек и автор рефлексируют действительность, то, как все изменилось, даже рефлексируют ощущения дома, которые эмигранты, конечно, воспринимают на свой счет, а оставшиеся в России на свой счет, потому что они тоже потеряли то ощущение дома, которое было у них до 22 года. Мы неизбежно сталкиваемся с тем, что причиной всему тому, что происходит и что требует рефлексии, явилась война. Поэтому в этом смысле я чувствую связь с названием нашего прекрасного подкаста.
7: D'accord. Ну что ж, сборник «Ключи от дома». Проект открывается, если мы заходим на его сайт, прологом «Реквием Ахматовой». Вот того самого. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. И вот здесь, мне кажется, как бы важно напомнить, что «Реквием», который благодаря Моцарту твоему и в русскоязычной традиции Ахматовой превратился в какое-то такое романтическое довольно имя собственное, вообще-то это заупокойная месса. Так ведь?
8: Это абсолютно точно так. Однажды я даже нашла истоки «Реквиема» и поняла, как он образовался. Дело в том, что в суперстародавние времена, в первых столетиях, там, в 6-7 веке нашей эры, когда только начали формироваться традиции будущей христианской службы и того, что в дальнейшем станет мессой, у этой мессы был один дополнительный кусочек, вот у меня совершенно выпало из головы, как он назывался, траурная часть, который проводился переводился только в самые траурные дни. И сначала это был крайне небольшой кусочек, буквально из одного номера, из секвенции траурной. Про там «Диез Ире» пели, «День гнева». А потом эта традиция как-то стала очень плотной, и этот кусочек обрел свой самостоятельный жанр, и из него уже вышли и «Заупокойная служба», и то, и сё. Это, в общем, все очень интересно. Для эпохи барокко это было очень важно. А потом композиторы уже более позднего периода, например, классицизма, откуда Моцарт, романтизма, откуда Верди, у которого тоже есть реквием, они добавили в этот реквием всех траурных звучаний. Изначально-то их не было. Это все было просто такое вот, ну, знаешь, абсолютно безэмоциональное такое нечто. А потом это стало все настоящим траурным произведением. Потрясающий, очень интересный жанр. Нет в нем такого, что все сидят и час подряд страдают. Это переживание маленькой жизни. То есть это, конечно же, с оттенком страдания музыка, но она разная внутри. У нее есть своя динамика, которая помогает людям, прослушивая произведение, пережить утрату.
7: Понятно, что она может быть разной. И хоронит людей под регги и под тяжелый металл. Но заупокойное место — это вообще-то заупокойное место. То есть все умерли. Или не все, а кто-то умер. Давайте как бы не отбрасывать этот факт и тот факт, что альбом начинается с цитаты из «Заупокойной мессы». Выводы из этого можем делать любые, но как некая деталь, мне кажется, она важна.
9: Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ несчастью был.
7: Давай о самом сборнике. Очевидно, что он посвящен проблеме и конфликту уехавших и оставшихся. И он начинается с этой контры, с ахматовских стихов. Давай несколько слов об этом. Я терпеть не могу этот конфликт. Я терпеть не могу споры уехавших и оставшихся. Мне кажется, что этот конфликт подлый, что он переполнен подменой смыслов, что он абсолютно не диалогичный, потому что люди не разговаривают друг с другом ведь в нем. Да, они обвиняют друг друга заочно. Один написал в Фейсбуке: «Эй, вы там все уехали». Другой ответил ему в Твиттере: «А вы там все остались в своем Мордоре». И из-за этой заочности он абсолютно контрпродуктивный. Люди не объединяются ради какого-то общего дела, а разъединяются по довольно надуманному, на мой взгляд, поводу.
8: Ты знаешь, я с тобой полностью согласна в оценке этого конфликта, но осталось ли это конфликтом для меня сейчас уже непонятно. Особенно после 1 марта, после похорон Навального. Помнишь, какое тогда было большое впечатление у всех от того, что ну ничего себе, сколько людей сейчас остались в России и были настолько смелыми, чтобы прийти на Борисовское кладбище. И это тогда, как минимум, всех уехавших поразило, мне кажется, очень сильно глубоко. И я понимаю, что конфликт этот перестает быть конфликтом в ту же секунду, когда люди начинают делиться своим настоящим опытом, в том числе разрушая те мифы, которые пропаганда выстраивает вокруг и разделяя этих людей вот вокруг них. Но это очень сложно, особенно для оставшихся. То есть если уехавшие начинают писать о том, как они живут и как они переживают, и что они не просто там тыквенное латте пьют, то сразу все как-то выясняется, что и конфликта никакого нет. А вот чтобы оставшиеся писали о себе не из опыта, языком, не метафорично, и рассказывали о своем опыте переживания реальности. Вот это куда сложнее и страшнее для них. Поэтому я бы сказала так. Конфликта я уже никакого не вижу, который был в 22-м году на остроте момента. Но вижу некое недопонимание, которое решается тем, что люди должны делиться друг с другом. А сделать это сложно. И в итоге шероховатость там остается.
7: Интересно, у тебя оптимистичный взгляд. Ты, с одной стороны, говоришь, что и конфликт уже все меньше, и вообще как бы ему мы обязаны российской пропаганде. Но вот альбом, который мы сегодня обсуждаем, «Ключи от дома», он этот конфликт как хочешь провоцирует, возвращает, поджигает заново. И в доказательство моим словам первых два трека. Альбом начинается с двух песен на стихи Ахматовой, и я сразу вижу здесь грязные приемчики. Давай начнем с первой песни. Это «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», песня «Голос» на стихи Ахматовой, стихотворение «Мне голос был, он звал утешно».
10: Мне

Ну, давай, Ань, я сначала по содержанию, потом ты по музыке. Итак, стихотворение Анны Ахматовой. «Мне голос был, он звал утешно». Это довольно обличительное стихотворение. Стихотворение, написанное в разгар революции в 1917 году, но до критических личных трагедий Ахматовой еще не расстрелян Гумилев. Николай Гумилев, ее муж бывший, еще не арестован ее сын Лев Гумилев. И она смотрит на уезжающих, как на людей, действительно бросающих родину в тяжелый момент. Анна Ахматова говорит об искушающем голосе, который зовет ее за границу, оставит свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда, я кровь от рук твоих отмою, и сердце выну черный стыд. Но она принимает решение равнодушно и спокойно. Руками я замкнула слух, чтобы этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. И с этого начинается альбом «Ключи от дома». С, по большому счету, вызова уехавшим. По большому счету, если не пинка, то, ну, как бы такого неодобрительного взгляда им в спину. Меня это смущает.

0: Видишь, и прежде чем ты будешь говорить, вот про, извини, пожалуйста, про как бы музыкальную составляющую этой песни, у стихов Ахматовой тоже ведь есть техника, тоже есть ритм. И этот четырехстопный ямб, которым они написаны, это ритм торжественный. Он усиливает патетику произведения, он придает, ну вот как бы какой-то такой сакрально-торжественный смысл. И лирическая героиня, которая не отрекается от своей родины, сохраняет верность совести, да, Блок называл это голосом Бога, это позиция пьедестала. Но это Анна Ахматова, и это революция 17-го года. Я не уверен, что абсолютно честно переносить ее в контекст года 2024 или 22-го.
1: А я с удовольствием переношу все на контекст 24-го года. Мне кажется, что искусству точно от этого неплохо. И я слышу в этом скорее не буквальный голос, который зовет тебя в эмиграцию, а я слышу в этом червоточинку, вот этот вот голосок, который иногда и мне что-то на ухо шепчет, который хочет, чтобы ты скорее сдался в своих надеждах. Может быть, не просто уехал территориально, а вот забыл, пытался не думать про эту, блин, Россию, да? Вот мы все сидим, новости приходят только самые мерзкие и ужасные. И так как будто хочется из сердца как будто это вынуть. А ты как бы понимаешь, что этот голос от лукавого. То же самое, я думаю, слышат внутри себя и ребята внутри России. Потому что можно спокойно уйти в некую внутреннюю эмиграцию, кататься на корабликах в Москве, ездить на станцию Чернышевская в Санкт-Петербурге и радоваться тому, что она наконец открыта. Мы тут два петербуржца. И забыть о том, что происходит. А это как бы голос, который возвращает тебя к совести, возвращает тебя к реальности и примиряет с ней. То есть я слышу это скорее так. И то, что ты сказал по поводу четырехстопного ямба, страшно меня заинтересовало. А ведь и правда. Та-та-та-та-та-та-та-та. Вот он, четырехстопный ямб. Это и правда позиция пьедестала, все торжественное. Но ты заметил, что в песне, которая получилась у ребят, там уже никакого ямба. Нет, они начинают превращать его в трехсложный размер. Сейчас попробую вспомнить, какой именно. Они идут та-та-та-та-та-та-та-та. А, это и есть, это что у нас? Там фибрахи, правильно?
0: Ну, по идее, да, да, да.
1: Триолями и на первую долю ударения. Да, то есть как будто бы ребята, наоборот, от этой торжественности ямбической отходят. Наоборот, говорят, теперь у нас будут здесь триольки. Добавляет этот лишний слог, который оказывается не лишним. Ты знаешь, это так интересно, потому что я думаю, что на мое восприятие этой песни повлияло именно то, какая музыка там есть в подложке. Потому что музыка — это нежнейшая, примиряющая, очень соединяющая со своими чувствами. И сделанная тоже довольно интересно. Про триоли я уже сказала. То есть она вся идет вот этими триолями. Та-та-ти-та-та. Ти-та-та-ти. Это всегда смягчает музыку, делает ее какой-то более живой. Но более живой ее еще и делают аккорды, которые здесь используются. Ты, я думаю, заметил в начале, вот как будто олицетворение такого зовущего странного голоса, который где-то там наверху есть, там все время повторяются наверху три нотки. Там вот ми-си-до, ми-си-до, ми-си-до, ми-си-до. Вот ми-си-и-до. Три нотки. И на их фоне меняются басы. И тут можно сказать, а как это так? Это что это такое? Что это за басы такие, каждый из которых подходит для нот ми, до и си? А эти басы и не подходят. Они встают каждый раз в новое сочетание с этими ми, си и до. А те остаются непоколебимыми, неизменными, и сверху все повторяются и повторяются. А на фоне глубоко-глубоко, тепло-тепло в мажоре басы встают на четыре музыкальные функции. Я сейчас скажу сложные слова, потому что, по-моему, наши слушатели уже к ним морально готовы. Как-то вот мы готовы к беседе про тонику. Там внизу басы становятся на тонику, субдоминанту, нижнюю медианту, верхнюю медианту и доминанту. Короче говоря, на все красивые аккорды, которые есть в тональности, все отлично сочетающиеся друг с другом и создающие ощущение такое. Все тепло. Ой, а что это вот тут происходит? Ай, немного грустно и еще немного грустно, но начнем все сначала. Вот это я впрямую пересказала последовательность ее смысла. И у меня все время было ощущение вот этой нежной теплоты, перегармонизации, триолей, которые текут, как вода, и бесконечного-бесконечного тепла, который тебя окутывает и куда-то действительно зовет. Вот у тебя не было такого чувства диссонанса, может быть, стихотворения с музыкой, которая получилась?
0: Скорее нет, потому что мне показалось, что это просто, ну, как бы исполнение стихотворения Ахмата в краснознаменной дивизии имени моей бабушки в своем стиле. Они исполнили ее так, как они привыкли, и так, как особенно они выступают в последнее время. В первую очередь я имею в виду альбом «Знаки любви», который мы обсуждали пару выпусков назад. Замечательный альбом, к слову. Но в любом случае краснознаменная дивизия — это группа переживающая, это группа сострадающая. Мне интересно, сможешь ли ты каким-то схожим образом оправдать следующую композицию с альбома. Это группа «Щенки» и песня «Не с теми я», опять же на стихе Ахматовой.
2: «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание

0: вечно жалок мне изгнанник. Как заключенный, как больной.
1: Ну и добрый вечер. Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам, их грубые лести я не внемлю, им песен я своих не дам. Опять же, я слышу здесь прямой укор уехавшим. И говоря «я слышу», я, если честно, ну как бы подкладываю соломку. Мне кажется, что он здесь объективно присутствует. Ахматова написала это стихотворение в 22-м году, уже как раз расстрелян Николай Гумилев, уже это не просто революция, а становление Советского Союза. И, наверное, понимание, что это история в долгую, ну и это тоже это песня обиды, песня расстройства.
2: Ты представляешь, вот ты сказал в 22-м году, имея в виду, конечно, 1922 год, и мне прямо это тоже как по голове ударило. И представляешь, 100 лет прошло, и все то же самое. И опять какой-то конфликт уехавших и оставшихся, и опять вынужденная эмиграция, и все по новой. Но это ладно. Оставим на вечерние размышления перед сном. Так вот, что я слышу в этой песне? Во-первых, я слышу в ней нежный, модный, электронный рейв, который приводит в меня достаточно сильный восторг, и в котором есть несколько аккуратных тихих слоев, которые все равно заставляют тебя танцевать. То есть это в первую очередь для меня танцевальная музыка. Даже такая, знаешь, интеллектуально-клубная музыка. Мне это очень понравилось.
0: Не с теми я, кто бросил землю, не с теми я. Не с теми я, кто бросил землю, не с теми. Не с теми я, кто бросил землю, не с теми я. Остаток юности губя.
2: И здесь, вот ты сказал, похожим ли образом я буду ее анализировать как предыдущую песню? И по ходу дела да. Дело в том, что они действительно сделаны похоже. Хотя темброво и покраски никак не ассоциируются первые две песни у меня друг с другом. В чем же здесь сходство? А сходство здесь тоже в глубоких басах, которые есть внизу, которые дают основу созвучия и тому, что происходит на фоне них, что вместе это все повторяется, там еще наслаиваются тембры, добавляются ударные, но аккорды, которые здесь есть, они уже из другого стиля. Это уже не такие простые, теплые, нежные гармонии, а это что-то, что мне напомнило, вот знаешь, вот когда Иван Дорн только стал популярным, мы все очень удивлялись тому, как у него получается делать такой дэнс, абсолютно лютый, на такие джазовые аккорды. Ты такой, что это такое? Почему аккорды джазовые? Почему дэнс лютый? Как это работает? Что это за жанр такой? И мне кажется, что вот здесь у меня сработала ассоциация, потому что аккорды у щенков — это басы до, ми бемоль, ля бемоль и фа. Короче, аккорды, которые почти невозможно назвать. То есть они никак не функции друг другу. Я вот для себя думала, так, это как это получается? Если это не мажор, не минор, потом думаю, да нет, я это даже объяснить не смогу. Бог с ним, и пробовать не буду. Это какие-то вот такие мягкие, перетекающие пастельные пятна, которые образовывают такие качели напряжения, но каждый из них самостный, каждый из них сложный и с этим привкусом чего-то темного, такого нуарного. Вот, и как видишь, у меня музыка перетягивает на себя все внимание от стихотворения, и поэтому я слышу здесь скорее вот темноту и желание жизни, и желание как-то двигаться, может быть, даже какую-то скрытую ярость, которую лирический герой пытается пережить как-то телесно. Вот представляешь, то есть у меня вот так вот сработало, у меня как будто музыка забирает внимание, а у тебя, а тебе там слышится конфликт.
1: Ну что значит слышится? Он там буквально есть. Понимаешь, когда ты говоришь о модной, интересной, сложной музыке, ну, как бы еще бы это была не она. Группа «Щенки», половина этой группы, это Феликс Бондарев, тот самый создавший проект «РСАК», «Red Samara Automobile Club», один из все-таки ключевых музыкантов там 21 века в российской поп-культуре, как бы один из ключевых деятелей там новой поп-музыки. А с 2008 года аж существует «РСАК», и как бы вот через коллаборации с Бондаревым кто только не прошел, там, от «Тесла Бой» до «СБПЧ», от «ПТВП» до «Пошлой Молли», от группы «Серебро» до «Лолиты Милявской», и там «Обе-две», «Макулатура». Ну, в общем, Феликс Бондарев приложил руку более-менее ко всему. И проект «Щенки» — это его проект с Максимом Тесли, поэтом таким петербургским. Ну и для контекста, чтобы понимать, насколько насколько сильно меня смущает пафос произведения «Не с теми я», давайте вспомним, как начался 2024 год для группы «Щенки». Потому что начался-то он максимально хреново. После выступления в Петербурге, в котором, собственно, Максим Тесли разделся догола и надел носок на член, его задержали в аэропорту на следующий день. То есть сначала на этот как бы поступок обратила внимание Мизулина по какому-то доносу. Довольно стандартная история. И на следующий день Тесли задержали в аэропорту. Как писала Фонтанка, он собирался в Казахстан. Да, к вопросу. Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. То есть, как бы, когда на тебя обращает внимание Мизулина, то пафос Ахматовой немножко уступает вопросам личной безопасности. После этого инцидента группа написала большое сообщение у себя ВКонтакте. Я его сегодня перечитал и даже чуть-чуть процитирую.
3: Под влиянием эмоций, музыки, хорошего настроения, алкоголя мы перешли грань. Если 10 лет назад никто бы этого не заметил, ну или просто покрутили пальцем у виска, то сейчас многие оскорбились. И да, надо понимать, в какое время мы живем, что можно делать, чего нельзя. Мы не понимали, зато теперь поняли очень хорошо. Максим получил свое наказание, которое было справедливым и не оспаривалось им на суде. Были сделаны выводы. Нам показалось, что инцидент исчерпан.
1: Да, это вот как бы Максим Тесли, отсидев в СИЗО или в ментовке, где он там вышел, и вот как бы группа признает, мы понесли справедливое наказание. А потом в спину уехавшим говорят про их грубой лести я не внемлю, им песен я своих не дам.
0: Им песен я своих не дам.
1: Ань, и есть еще один важный момент, на который я хочу обратить внимание. Это припев. Давай послушаем припев.
0: Не с теми я, кто бросил землю, не с теми я. Не с теми я, кто бросил землю, не с теми. Не с теми я, кто бросил землю, не с теми я. Остаток юности губя.
1: И смотри, что происходит. Напомню всем, как построено это стихотворение Ахматовой. Есть первое четверостишье. «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам, их грубой лести я не внемлю, им песен я своих не дам». Потом идет другое четверостишье. И уже в третьем четверостишье, через паузу, Ахматова пишет: «А здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя». Что из этих двух четверостишей, разбитых по стихотворению, делает группа «Щенки»? Она берет первую строчку «Не с теми я, кто бросил землю», соединяя ее со строчкой «Остаток юности губя». Так кто губит юность? Ахматова недвусмысленно говорит, что «Я здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя». А у «Щенков» кто? Уехавшие? Они? Или это вот такая, ну как бы, искренняя или ложная, или циничная многозначительность?
2: Абсолютно не знаю ни как это прокомментировать, ни что сказать. Что со мной не так? Я вообще не слышу никогда слова в музыке, если специально их не ищу в интернете. Я слышу там какие-то вообще какие-то свои совершенно смыслы. У меня там какие-то нарративы, у меня там аккорды складываются. Вообще не понимаю, о чем это. И я даже с некоторым ужасом обнаружила, что я даже не знала, какие там слова в припеве, хотя как я умудрилась их не услышать, слушая песню, это для меня до сих пор загадка. Мне кажется, что у меня случился какой-то расфокус. И сейчас то, что говоришь, меня очень удивляет. Конечно, никакого комментария у меня нету, и не знаю даже, что и сказать тут.
1: Да пойдем тогда к третьей песне, тем более, что вот третья песня мне нравится. «Тима ищет свет, это навсегда».
4: Декабрь.

0: спасительной руки. И взмухнувшие пальцы треснули и развалились башмаки.
1: Мне кажется, что очень важно в таких проектах, что артисты, музыканты вносят в название песен, когда они работают с поэтическим материалом, да, потому что стихотворение Кузьмина, ну, не имеет отдельного названия, оно в сборниках печатается по первой строчке, как принято, «Декабрь морозит в небе розовом». Тима выносит словосочетание «это навсегда», которое встречается в стихотворении один раз, и то закавыченный, значит, он на этом делает акцент, как мне кажется. И это важный момент, учитывая и контекст альбома, и время, в котором мы сейчас живем, и трагедию именно этой песни.

0: Тима ищет свет, я, если честно, очень люблю. Точнее, как сказать, очень люблю. Мне очень нравился его альбом «Зеркало» 21-го года. После выхода этого альбома мы даже снимали для него такое отчасти шоу, отчасти документальную историю для афиши «Узнать за 10 секунд». Там Тима угадывал песни, но вместе с этим мы ходили с ним в цирк, снимали концерт. В общем, он как бы глубокий, интересный парень. Я очень многого ждал от дальнейших альбомов. Они мне понравились не так сильно, но то, как Тима поработал с Кузьминым, и то, что он выбрал именно эту песню, ну, меня прям впечатляет.
1: Меня тоже. Мне вообще кажется, что фраза «это навсегда», и я бы ее, наверное, тоже выбрала, сказала я, амбициозно, как будто мне кто-то такое предлагал. А в качестве заголовка и заглавной строчки песни, которая часто повторяется и является входом в припев, потому что, во-первых, она удобно поется, она очень эмоциональная, и здесь он ее и поет с таким музыкальным приемом, с которым мы уже сталкивались не раз. То есть он же поет «это навсегда». Вот «это навсегда». Все это две ноты, которые опоясывают ту, к которой мы идем, ту, которая звучит на «гда». Это нота до и нота ля, а нота «гда» посередине между ними — это нота си бемоль. Получается опевание. И мы как будто бы вот прям очень сильно ждем этой развязки, ждем того, что прозвучит финальная нота, как будто она нас интригует. И я думаю, что твой слуховой опыт тоже тебе подсказывает, что это нередкий прием в поп-музыке, именно в поп-песнях, когда берутся соседние ноты, и так увеличивается напряжение от созвучия. То есть как бы вот не та, которая нужна нота, а чуть рядышком вот, и потом она наконец идет куда надо, и ты выдыхаешь, и начинаешь флексить, танцевать и все остальное. То есть прямо такой хороший, крепкий поп-прием в мелодии, и петь, наверное, удобно по гласным. Там говорят у вокалистов свои заморочки. И вот, мне кажется, это навсегда поется и удобно, и звучит как манифест, и в стихотворении это прямая речь. В общем, действительно сильная фраза, которую здорово, что ребята заметили.

0: Опять же, к вопросу об уехавших и оставшихся. Интересная судьба этого стихотворения Кузьмина, потому что оно было написано в Советском Союзе, потом попало за границу, выученным наизусть, да, в устной форме, и было продиктовано Зинаиде Гиппиус и опубликовано ею за границей без имени автора, а в качестве автора были подписаны живые люди в России.
1: Круто.
0: Понимаешь? То есть это как бы антибольшевистское стихотворение, напечатанное от имени оставшихся вот этих вот безымянных живых.
1: Очень сильно. И так была сохранена безопасность автора. Я вспомнила сразу, помнишь, песню, которую писали тоже в память Алексея Навального, там тоже был автор подписан «Россияне». Вот такой вот сильный прием. Конечно, обобщение большое, но в этом есть сила.
0: Ну да. А если, может, говорим о поэтической составляющей, ну, не Кузьмина, а песни Тимы, то заканчивает-то он ее своими стихами. Во-первых, он не побоялся, да, поставить их в стык с стихами Кузьмина, который, на мой взгляд, там один из важнейших и лучших поэтов 20 века. А во-вторых, именно своими стихами он вводит еще большее политическое. Давай послушаем этот последний куплет.
2: Родина.

0: В таких фрагментах мне всегда интересно, каким визуальным образом представляют Россию разные люди. И Тима, очевидно, представляет ее старенькой. Она седая, такая старушка. Мне кажется, что у меня тоже есть похожий образ. Я как-то раз для благотворительного аукциона рисовала картину на маленьком холсте. И вот мне нужно было там тоже нарисовать Россию. Я нарисовала ее в образе такой тоже старушки, у которой, которая вот такая вот срастается с Кремлем. Это такая старушка, у которой церковные какие-то купола, и руки старые. Как-то эта метафора мне очень близка, несмотря на то, что по идее это новая Россия, это очень новая, молодая страна, прям вот крошечная, малышечная. Но, видимо, мы воспринимаем ее очень старой и соединяем со всей историей. Хотя тут бывает по-разному. В общем, глубокая строчка, которая навела меня тоже на такие размышления.
1: Последнее замечание про стихи. Хотела обратить внимание на... Если не ошибаюсь, это последнее четверостишье у Кузьмина, у Тимы чуть пораньше. Давай сначала послушаем.
2: И только в ссылке, только в ссылке. Но бедная моя любовь, строями нежными, не пылкими, родная согревая кровь.
1: Ты слышишь рифму, Аня? Любовь, кровь, буквально. Вот если кто-нибудь когда-нибудь еще кому-нибудь скажет, что кровь, любовь — это недопустимая графоманская рифма, отправляя его к этому стихотворению, именно эту рифму использует Кузьмин и как использует.
0: Договорились.
1: Ну что, идем дальше. Я не знаю, успеем ли мы пройтись по всем песням, но пока как будто бы есть что сказать про каждую, а вот про следующую мне особо нечего. Это Ярослав Тимофеев и Вениамин Смехов. Ярослав Тимофеев на фортепиано, Вениамин Смехов голосом. Разрыв на стихотворение Бориса Пастернака.
3: Рояль дрожащий пену с губ оближет, тебя сорвет, подкосит этот бред. Ты скажешь, милый, нет, вскричу я, нет, при музыке. Но можно ли быть ближе, чем в полутьме аккорды, как дневник, меча в камин, комплектами погодно?
1: Максимально деликатное обращение с текстом. Смехов просто читает стихотворение Пастернака. А вот на фоне мы слышим клавишные. И что это за клавишные? Что это за мелодия?
0: Ты знаешь, кажется, что как будто бы здесь есть цитата то ли из Рахманинова, то ли из Чайковского. Причем слышится это с самых первых секунд мне, потому что Ярослав выбрал такой некий музыкальный язык, музыкальный облик. А Рахманинов и Чайковский — это в целом композиторы, очень связанные друг с другом. Есть одна забавная вещь, которая не дает мне покоя, и, кажется, к слову, будет о ней рассказать. Дело в том, что у Рахманинова есть аккорд, который он использовал часто в кульминационные моменты своей музыки, самые главные, самые яркие. И в итоге этот аккорд закрепился за ним как рахманиновский аккорд. На самом деле это два аккорда. Напряженный и тоника после него, которая очень такая непредвиденная. Вместе это вот рахманиновский аккорд. И дело в том, что этот аккорд и такое разрешение очень часто встречается у Чайковского в романсах. А Рахманинов по Чайковскому фанател. Это был его такой кумир. И, конечно же, он впитал в себя это разрешение и довел его, так сказать, до кипения. И этот аккорд стал ассоциироваться с ним. Это иллюстрирует то, что музыкальный язык этих двух композиторов довольно похож. Конечно, он различается, но есть очень похожие вот эти вот романтические обороты. И ты знаешь, я написала Славе, спросила его, я говорю, слушай, здесь есть какая-то цитата у тебя из Чайковского или Рахманинова? А со Славой мы хорошо знакомы. Мы еще в Петербурге вместе чего-то там вели, какую-то премию, что ли. В общем, это были дела давно минувших дней и прекрасных времен. И он говорит, да, ты знаешь, конечно, есть. Здесь есть цитата из Чайковского, из романса «Растворил я окно». И говорит, это же как в шутке про урок химии. Я такая, что? Я не понимаю. Подожди, какая шутка про урок химии? Он говорит, ну как? Анекдот звучит следующим образом. Значит, в каком романсе Чайковского описывается химический процесс? Растворил я окно. Понимаешь? Вот, довольно забавно. И Слава сказал, что вот та строчка, вот открыть окно, что жило, отворить, вот она для него была важна, и что вроде как Пастернак угрожает самоубийством, а вроде бы его тянет это сделать, и у него сложилась такая рифма, почему он использовал эту цитату. Но вокруг цитаты тут все не строится. Музыка-то очень самостная, очень красивая. Меня она глубоко трогает. Я на репите несколько раз ее послушала. Сделана она примерно следующим образом. Есть фортепианное вступление в лучших традициях фортепианных романсов. И даже я вот прям так радовалась, что Вениамин Смехов не начал петь ариозно после этого вступления, потому что это как бы просится. А вместо этого стих просто слышится пением, не будучи им. Очень сильный прием. В этом фортепианном вступлении Ярослав на рояле перебирает аккорд. Вот аккорд спускается вниз, очень по-рахманиновски. И это такая минорная пентатоника. Не

0: И сделано это не кичево, не с какими-то дурацкими отсылками, а вот прям как надо.
1: «Ступай к другим, уже написан Вертер, а в наши дни и воздух пахнет смертью. Открыть окно, что жилы отворить».
2: С каким достоинством сейчас живет Вениамин Смехов? Как он говорит, в чем он участвует, как он не боится?
0: Вот ты как запомнишь Вениамина Смехова? Как человека, который жил достойно и прочитал стихотворение, пока Ярослав играл на рояле, или как свидетель защиты?
2: Так а в чем здесь противоречие?
0: Понятно, шутка не сработала. Это же тот мем по поводу того, что вот Вениамин Смехов давал показания в защиту Жени Беркович и Светланы Петричук, и в суде, в общем, он спросил, кажется, да, вот этого.
2: Да.
0: Это, типа, вы меня как знаете, там, по трем мушкетерам или какого-то артиста? Я вас знаю как свидетеля защиты. Это такой, понятно.
1: При музыке, но можно ли быть близким?

0: свободна. Я не держу, иди благотвори.
1: Идем дальше. Манижа Марина Цветаева, сплав «Расстояние версты мили».

0: Ну смотри, видишь, как сложно было Манижа, потому что у этого-то стихотворения первые строчки, мне кажется, очень известные и читаются всегда с одной и той же интонацией. Это вот расстояние, версты, мили. То есть там все ударения давно известные в голове начинают звучать. Мне кажется, что здесь Манижа хотела уйти от этого, как раз чтобы сломать шаблон, чтобы текст прозвучал по-новому. И я даже не могу определить, какой новый стихотворный размер у нее получился, потому что она поет «расстояние, версты, мили». По сути, даже нарушая правила ударений, что музыка позволяет, и она поет не расстояние, а расстояние. Вот, и у меня полностью ассоциация исчезла, текст прозвучал по-новому, задача решена, мне кажется.
1: Интересно, у меня с одной стороны похожие ощущения, а с другой стороны, как обычно, нет. Мне так кажется, что это стихотворение сложное для исполнения не только потому, что все его знают или привыкли к какому-то, какой-то определенной читке, я, кстати, даже не знаю, о какой ты говоришь, но вот за счет всех этих дефисов расстояние, да, как бы один раз и расстояние нас расставили, рассадили, рассорили, рассорили. То есть в этом стихотворении так много игры слов, что есть огромное множество вариантов, как его пропеть. И Манижа выбирает, опять же, мне кажется, она очень деликатно и сдержанно подошла к самому стихотворению, к тексту Цветаевой. Только вот припев появился. Я так понимаю, что припев этот... Давай его сначала послушаем.

0: этих строчек у Цветаевой нет. Я здесь слышу, если честно, отсылку к Новому Завету, да, и посланию к Галатам. Из любви и веры мы одно, мы целое. Но, может быть, и нет. В любом случае, откуда бы Манижа не взяла эти строчки, мне кажется, ну, как бы вот эта песня, она подкупает своей деликатностью, своей осторожностью, своей бережностью и к их материалу, и к слушателям. Я слышу тут тоску, сожаление, трагедию без нападок. И мне все это очень близко.
1: Да, сделана она как такая западная, гитарная, прекрасная баллада. Я помню, что однажды мне очень понравилось словосочетание «по западному образцу», откуда-то я ее подхватила, видимо, из российской пропаганды, и сказала, по-моему, 10 раз подряд в каком-то материале, не нашим. Вот, поэтому не буду повторять свои ошибки. Однако, ну а как тут сказать по-другому? Мне даже очень напомнило начало этой песни по логике построения гармонии и гитарной игре. А вот балладу

0: которую пела Леди Гага с кем-то, по-моему, чуть ли не с Эдом Широном. Там такая гитарная. Вот это, да. И там как раз тоже вдохновляющие теплые аккорды идут наверх, потом вниз. Все это вот как бы гитара слегка их прихватывает. В общем, получается такая действительно теплая песня на ковре, дома, перед камином, когда скорее уже все собрались или собрались не все и скучают по кому-то, кого нету рядом. Вот в этом смысле получаются очень добрые и теплые смыслы. Очень примиряющие.
1: Мне очень нравится, как она вступает в такое эмоциональное противоречие с песней следующей, с сказкой «Саечки». Самая смелая, на мой взгляд, песня альбома.

Это как раз не столетние стихи, это Ян Сатуновский, начало 1950-х годов. Стихи крайне антисоветские, ироничные. Но вот видишь, у нас был недавно выпуск про иронию, был недавно выпуск про Эзопов язык. И как бы, наверное, по формальным признакам стихи Сатуновского подошли бы и к тому, и к другому, и песня «Саечки». Но на самом деле, а какой здесь вообще Эзопов язык, когда они начинают петь, а он написал «Посадили Всеволода Емилича», «Посадили Исаака Эммануиловича». Ну, как бы, что же это еще за Эзопов язык? Понятно, что это Мейерхольд и Бабель. Сатуновский, хоть и с таким с юмором, с задором, но называет вещи своими именами, это, ну, как бы, очень смело для 50-х годов, так уж точно.

0: перестанут.
1: Большое спасибо составителям сборника «Ключи от дома» за группу «Саечка». Я не знал, что они этой группы до. Пошел, послушал альбом, послушал синглы. Отличные, смелые, очень такие политизированные, гражданские ребята. Респект группе «Саечка». Топ. И делают они это тоже без какого-то там разрывания рубашки на груди, а с такой и одновременно юной, но интеллектуальной интонацией.
2: Мне так понравилось, как ты сказал топ, очень в стиле группы «Саечка», потому что здесь же голос, который становится фоном и все время повторяет, а что он повторяет? Да, вот расскажи мне сказку, или послушай сказку, слушай сказку, и ты такой топ. Прям очень в стиле получилось. И в целом этот прием, когда голос становится фоном и сэмплом, да, по сути, вот он очень какой-то сильный, прям уже растворяется, уже какой-то шепоточки получаются, голоса в голове. Мне тоже это очень понравилось. Песня очень свежая и смелая и крутая. Мне кажется, что она сделана в такой немного нарочито наивной манере. А чего еще, собственно, как еще оформлять сказочку? Ведь это детская сказка. Не так ли? Все, конечно же, так. Всего лишь сказка про репку. И вот это там еще проигрыш, этот умилительный. Тум-тум-ту-ду-ду-тум. Мне опять прилетит за то, что нот нечисто пою. И вот он такой какой-то прям нарочито детский. И мне кажется, вызывает какое-то бурное веселье внутри. И на фоне этого веселья ты уже начинаешь подозревать, что что-то не так. Уж какое-то оно сильно бурное. Короче говоря, музыкальная метафора тоже соблюдена круто.
1: Ну и вот повторюсь, очень-очень смелые ребята. Я послушал их альбом, у них всего один альбом. Он на абсолютно не чурается политического. В нем есть песни там, про 20 лет.
3: За 20 лет одни и те же рожи. Я старею с каждым днем. Они становятся моложе.
1: Кремлевские звезды, голосовать ногами.
3: Я буду считать это точкой. Новым витком спирали. Теперь мы делаем выбор. Мы будем голосовать ногами.
1: Все звучит одновременно как бы весело, иронично, но колко, едко. И, внимание, вопрос на засыпку. Как, ты думаешь, называется единственный альбом группы «Саечка»?
2: Не знаю.
1: «За испуг». «Саечка» тебе «За испуг».
2: Умно.
1: Сходите, наши дорогие слушатели, послушайте альбом группы «Саечка» «За испуг».
2: Надеюсь, мы еще встретимся с группой «Саечка» внутри нашего подкаста. Мне кажется, что надо уделить ребятам побольше внимания.
1: Да, если они согласятся, надо позвать. Так, что у нас там дальше по плану? А, ну это вот твоя тема.
2: Средний.
1: Группа «Шорт Парис», которую ты тащишь нам практически в каждый эпизод.

0: Ну, здесь мне, честно говоря, особо нечего прям так, чтобы сказать. Потому что здесь ребята, видимо, очень много занимаются тембром, обработкой голоса, созданием разных музыкальных пространств, когда оно то узкое, то широкое, то голос кажется здоровым, то больным. А я в этом разбираюсь довольно плохо, и слышу это тоже довольно плохо. Я слышу это как то, что происходит много всего интересного, но какую оценку этому дать и как это назвать, не знаю. Единственное, что я здесь услышала, что меня порадовало внезапно, это то, что здесь шоу Шот Парис сделали то, что мы уже как-то раз разбирали. Что-то, что уже гипотетически внутри моей головы становится их приемом. То, что они особенно любят. Это они особенно любят аккорд со второй фригийской ступенью. Такие два аккорда страшненькие, страшненькие. То есть не просто там последовательность, которая к чему-то там ведет, драматургия, все дела. А это вот как бы один аккорд и на полтона выше него другой, который звучит довольно воинственно. И это тот самый, на который ругался Пифагор и говорил, что фригийский лад развращает молодежь. И вот и получается такая очень нервная интонация, очень колючая. И вот только так я это услышала. И то, что там много всего, что-то есть нервное, колючее и большое количество игры с пространством. Ну что ж, такая, как всегда, авангардная, сложно, красиво.
1: Мне, признаюсь, тоже особо нечего сказать про эту композицию. Ну, как бы... Известно, что Камягин со товарищи – люди эрудированные, начитанные, знающие толк в стихах. Всеволод Некрасов, которого они выбрали для перепевки – отличный поэт. Если кто-то его до этого не знал, то это отличный повод с ним познакомиться. Один из главных людей второго русского авангарда, так называемого оттепельного движения новой советской свободы. И вот Некрасов – человек новой советской свободы, и один из основателей московского концептуализма вместе с Кабаковым, с Сорокиным. Ну, Сорокин появился позже, неважно. В общем, как бы, как мне кажется, все эти люди и движения, и лично Некрасов, и эстетически, и поэтически, и этически очень близок к Шот Парис, поэтому получилось очень органично.

0: Ты знаешь, мне вот самой интересной показалась песня «Почему не уходишь?». Там много такого, что я так редко встречаю, что просто я обалдела. Я не знаю, даже на чьи стихи написана эта песня, но она очень интересно сделана. Расскажешь про нее?
1: И Лариса Миллер. Во-первых, давай скажем, что это группа Zero People. Группа Александра Красовицкого и Александра Заранкина из Animal Jazz. То есть у них есть основной проект, суперизвестная группа Animal Jazz. И как бы такой проект на двоих, дуэтный, Zero People. Тоже, кстати, группа с похожей судьбой на Максима Тесли. Мы помним, что в конце 2023 года их концерт в Петербурге очень жестко свернул ОМОН, буквально уложил людей на пол, все прервал. Как говорили, да, за какие-то антироссийские, в кавычках, высказывания Красовицкого. Вскоре Красовицкий записал видео, в котором сказал: «Нет-нет, на наших концертах и в наших песнях нет ни одного слова против СВО».
2: Ни одного слова в поддержку Украины. И со сцены в том числе, кстати, никогда не неслось ничего такого. Мы с уважением относимся к руководству нашей страны и, безусловно, являемся патриотами России.
1: Вот так сказал Александр Красовицкий. Тур по России после этого был все равно отменен и так и не возобновился. 26 июля, то есть вот-вот, с того момента, когда мы пишем, а когда выйдет наш подкаст, видимо, этот концерт уже пройдет. 26 июля у них должен состояться концерт в Алматы, в Казахстане. Ну и видишь, вот с такой биографией в последние месяцы они принимают участие вот в таком сборнике абсолютно понятной тональности. То есть это... Это как бы поступок, это жест для группы, которая больше чем полгода пребывает в некотором стрессе от того, что с ними произошло. Для своей песни они выбрали стихотворение Ларисы Миллер. Она жива, продолжает работать. Конкретно это стихотворение 1979 года. Очень красивое, как мне кажется. Но вообще, как бы, Лариса Миллер в 2014 году выступала против аннексии Крыма. Я не нашел, чтобы она что-то говорила уже после 2022 года. Но, тем не менее, это поэтесса, которой тоже не чуждо участие там, в общественной жизни и какое-то высказывание. Но стихотворение, повторюсь, мне кажется, очень красивое. Давай чуть-чуть послушаем песню, а потом ты скажешь о всех тех сложностях, которые в ней нашла.

0: Мы сегодня уже затронули эту тему, что я не очень хорошо понимаю слова, когда слышу песню со словами. Музыка забирает на себя все мое внимание, потому что часто там есть свой слой и свои события, и даже свое повествование. И оно меня как-то так увлекает, что на фоне слова становятся фонемами, рассыпаются на какие-то слоги, буквы. Вот буквально как в группе «Саечка». То есть вот я начинаю слышать какой-то набор шумов и красивых шумов, но они не складываются в смыслы. Потом я смотрю, какие там были слова, и сочетается ли то повествование, которое дано в словах, с тем, которое получилось в музыке. И очень ценю те песни, в которых это повествование есть. И в песне «Почему не уходишь» я считаю, что оно есть. Сейчас объясню, почему. Там есть два слоя. Мелодия. Словам пока отбрасываем, да. Слова — это вообще отдельный слой, мы их не разбираем. И эта мелодия, на самом деле, если ее сыграть на клавишах, она очень простая, в тональности ля мажор, красивая и требует, по идее, кое-каких, ну, парочку обычных, привычных, красивых аккордиков. Так и песня готова. А что, в ля мажоре тонику не забацать с доминантою? «Не забацать», говорят ребята. И начинается второй слой — гармония. В нем есть три странных созвучия, которые все время повторяются. И не сказать, чтобы хорошо дружат с мелодией. Они скорее какую-то свою сказку плетут. И иногда даже входят с ней в диссонанс. Это аккорд «ля минор», «ля мажор». Ты такой... Это что такое? Вы уж определитесь. А потом вдруг странное созвучие из трех нот, сыгранных одновременно. Это ноты си, фа диез, до диез. Это две квинты. То есть это аккорд, который не является никаким аккордом. Это такие три пустых струны гитары. Наверное, он был найден именно так. Интересно будет услышать от ребят, как они этот аккорд нашли. Ну вот есть у меня такая гипотеза. Просто сыграл, ничего левой рукой не зажав. И вот тебе три струны гитары получились. И смысл этой последовательности получается такой. Ой, грусть. Что, почему? Бдэмс. И в такой пустой, спокойный, отрешенный какой-то неаккорд, который все это дело ломает. А на фоне мелодии в ля мажоре все хорошо. Чувствуешь, получается такое какое-то противоречие, многозначительность. То есть какая-то красивая поломка, в которую все время упирается гармония, простота, в которой находится мелодия, а вместе ты такой, да, и ведь и правда внутренний конфликт, ведь и правда здесь все непросто, а внешне кажется, что просто. И вот эта метафора, она меня как-то очень поразила, поэтому я сказала, что эта песня была для меня особенно интересной.
1: Ничего себе! Видишь, мне музыкально никогда не были не интересны ни Animal Jazz, ни Zero People, ну это как бы просто не мое. Поэтому я и не вслушивался. Если бы вслушивался, наверняка бы не услышал то, что услышала ты. Но при этом, как в одну сторону мы посмотрели на эту композицию, ты с точки зрения музыки, а я с точки зрения жеста. Вот как жест, песня Zero People кажется мне самым сложным, что появилось вообще на этом сборнике. Мне интересно о нем думать, учитывая судьбу группы, учитывая выбор песни, учитывая вообще сам факт участия. В отличие от остальных, чьи поступки и мотивация, как мне кажется, понятны. Я понимаю, как бы вот этот вот плевок в спину уезжающим от группы «Щенки». Я понимаю лирическое грустное настроение «Это навсегда тьмы ищет свет». Я понимаю авангардистское, как бы тон, и с другой стороны вот такое как бы замыливание смыслов у «Шорт Парис». Ну, как бы к этому мы привыкли. А что... как бы зачем это понадобилось двум Александрам, и что они хотели сказать своим, своим поклонникам? Это интересно, я буду еще об этом думать. И после всего того, что ты сказала, обязательно переслушаю саму песню.

0: А дальше у нас Найк Борзов, тоже не самый предсказуемый персонаж для такого сборника. Найк Борзов на стихи Анатолия Маковского, малоизвестного поэта, ну, по крайней мере, я его не знал. Полез гуглить. Это тоже не Серебряный век, там не революционное время. Он только родился в 1933 году. Родители его, кстати, жили какое-то время в Киеве, что может быть немаловажная подробность. Ну, а потом переехали в Советский Союз. И в 50-х, 60-х годах Маковский активно писал стихи, печатался, но вот в какую-то обязательную школьную программу, как говорится, не вошел. Но в случае с Борзовым мне опять интересно, какое слово из стихотворения он выносит в название. «Идиомы» называется его песня. Слово это появляется в самом стихотворении один раз в самом конце. И вот тут, мне кажется, это прям признание Найка в том самом эзоповом языке. «Там меня никто не понимает, пусть уж лучше здесь не принимают, чем я виноват, что идиоты чужды аромата идиомы». Что такое идиома? Это слова, которые означают не то, что они означают буквально. Это признание в метафоричности, в двусмысленности всего, что ты говоришь. Как мне кажется. Давайте еще песню послушаем.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево.

0: Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое, дерево.
1: Другое, другое,
0: другое, другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю. Нет, а просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. Значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусти, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправляться. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. В общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный, связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чёсом. То есть ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Вот, правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем каком-то выпуске, я не помню, ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора. Да, то есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю. Потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи и можете написать свои соображения по этому поводу. Буду рад почитать, потому что мне эта тема действительно очень интересна. Когда-нибудь планирую о ней рассказать в гораздо больших масштабах, чем этот подкаст. Но сейчас вот так, потому что давно хотел про это записать. Хочу свои идеи излить на вас в хорошем смысле этого слова. Итак, для того, чтобы вообще понять, о чем я хочу вам рассказать, нам нужно представить искусство, точнее, ее одну, и искусство в самом, можно представить и отдельный пласт искусства, допустим, музыку, как такую отдельную самостоятельную систему. Что такое система, да, в таком социокультурном понимании, в первую очередь, в социальном, да, что такое социосистема? Это, грубо говоря, совокупность внутренних связей, в нашем случае это там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, вот в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает, под гнетом там что-то происходит. И слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит.
Так вот, естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там за пределы, значит, музыки, будет музыка там с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужный удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть вот эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть, если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал на там, общей конкурсной основе. Итак, значит, и нашу культуру, соответственно, естественно, культуру, с той, которую мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что же тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация — это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политициальных системах — это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут, здесь, там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, те, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем, что это не хорошо, не плохо, это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграции идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало, потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот, чтобы вы понимали, что за глобализация, за процесс. В культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же.
Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Ну как же, вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот здесь присутствует культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленно с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы, ну, здесь сейчас жанра, вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да, это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да. Сейчас, если вы послушаете какого-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понятное дело, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась, потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты – это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, это не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно-то говоря, да, наша замечательная советская родина была альтерглобалистом, мы все вот эти вот тенденции музыкальные, в частности, мы их пропускали. На самом деле. Мы не участвовали в этом вот культурном котле, потому что мы были немножко от него отстранены. Да? Мы как народ, как социальная, соответственно, такая вот сила. Да, вот мы как народ полностью. Но были же несогласны. Были люди, которых можно назвать по классификации Вильфреда Паретта антиэлитой. То есть это культурные деятели. Мы берем конкретно их. И культурные деятели не все хотели встраиваться вот в ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели либо создать собственную культуру, но это сделать они по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование. В той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элит Советского Союза. А Советский Союз был довольно, ну вот говорят, да, что он был довольно неправ на самом деле, это вранье, но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Но, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там, в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции выделиться не получается, как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на как раз-таки потреблении идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду. Потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был дико популярным романом среди советской элиты. А в массах его никто не читал. Почему? Потому что
печать этого романа, она началась в перестройку, на самом-то деле. И она только в перестройку уже вот дошло до такого обычного обывателя, до обычного советского, да, что называется, homo советикуса. Вот до него она дошла в перестройку. А вот, значит, до «Элит», да, там было издание, по-моему, 67-го года, вот оно дошло пораньше, соответственно, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждали. А книга, ну, книга гениальная, тут то и вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров, там дети архитекторов, как, например, Макаревич. И вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холодно, ни жарко. Он там слышал, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Реймондс, их в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Киевич Троицкий. Сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и, соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажором вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общества, от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс культура, музыкальная культура глобализации доходила через призму элит Советского Союза. Почему через призму? Ну, потому что, так как эти люди хотели делать то же, что и на Западе, они начинали играть тот же самый рок-н-ролл, который они слышали. Но из-за того, что они вот в процессах непосредственно не участвуют, они все-таки изолированы, они не могут быть довольны, то есть они не могут в свое желание вот в эту рок-тусовку влиться, они не могут добавить такой самобытности, потому что его просто неоткуда брать. Потому что откуда от эстрады они отдаляются, то есть они от мейнстримовой культуры Советского Союза, они полностью отдалены, они это отрицают. А в той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать. И получается такое вот что-то, то есть им остается только делать, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в полной мере из того, что они в глобальном не участвуют, они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность, на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он, советского рока, да, во многом это абсолютно фэнтезийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом, а суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать, и не то чтобы адаптировать, а перестроить ее на русский лад, условно, на советский лад. И, соответственно, из-за того, что они были еще дико популярными, потому что, ну, советский-то гражданин вообще не слышал, там, ему вот эти вот The Cure, они вообще, ну, кто это, я не знаю, кто это такие. А вот Цоя знаю. И у них еще, соответственно, появилось такое, как мне кажется, здесь уже вот то, что до этого я говорил, я в этом уверен, там, на 99-90%, здесь я, как бы, говорить не могу. Но давайте так, появилось ощущение того, что они действительно стоящие великие музыканты. Это ощущение развалилось в перестроечные года, потому что очень много наших музыкантов поехали записывать альбомы за рубеж, и они были никому не нужны. Потому что ту музыку, которую они делают, делают там уже 15 лет назад делали, типа, зачем нам еще одно такое? Не-не-не, ребят, типа, спасибо. Очень интересно, но не надо. Я надеюсь, что я более-менее описал, ну, понятно. Соответственно, дальше Советский Союз развалился. И вот эта вот элита, которая была непосредственно в культурной среде тогда, она захватывает уже культурную гегемонию устраивает не только на уровне
монополизации идей глобального мира, но и на уровне глобализации индустрии. То есть они непосредственно там радиостанции, концерты и так далее. То есть здесь везде вот эта вот тусовочка, она просто идет дальше. То есть прошлая тусовочка ушла, эта тусовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный. Потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да, то есть элитами-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят, почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают, то есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят, именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, ну, многие заслуженно, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот мейджор, наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, умели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х, потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис сидит как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, потому что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественно, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать, показывать, говорит, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком, наверное, как кто-то занимается, потому что хорошие коллективы есть, но они вообще они в России неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен. А что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст «Нота Бена» делается, ну, за бесплатно вообще, то есть. И, да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И, мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас, с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, ну, масс в меньшей степени. То есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления, а люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать и все, глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культуры. Я не утверждаю, что такие, я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба, они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас, она суперлитературная, в литературе у нас все в порядке, в кино
тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музее. Вот в музее я, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось. На этом, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. Следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже будет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Радите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Ролицков. Пока.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Первый колымский начальник с правами высшей партийной советской и профсоюзной власти в крае, зачинатель Колымы Эдуард Петрович Берзин, пытался и весьма успешно разрешить проблему колонизации сурового края и одновременно проблемы перековки и изоляции. Зачеты, позволявшие вернуться через 2-3 года десятилетникам. Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4-6 часов, летом 10 часов. Колоссальные заработки для заключенных, позволявшие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. В перековку плотарей Эдуард Петрович не верил. Он слишком хорошо знал этот зыбкий и подлый человеческий материал. На Колыму первых лет ворам было попасть трудно. Те, которым удалось туда попасть, не жалели впоследствии. Тогдашнее кладбище заключенных настолько малочисленно, что можно было подумать, что колымчане бессмертны. Писатель Варлам Шаламов.

0: Всем привет! Это подкаст «Колыма» — проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
1: А меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
0: Сегодня мы поговорим о том, как на Колыме появились лагеря, зачем туда свозили заключенных со всей страны и какие мифы сложились вокруг ГУЛАГа. Все это мы будем обсуждать на примере одного человека, Эдуарда Петровича Берзина. Он был первым, кто руководил системой исправительно-трудовых лагерей в регионе, и делал он это с 1931 по 1937 год. По сути, Берзин сыграл важнейшую роль в освоении Колымы. Наш подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту. В Телеграме мы «в лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки будут в описании этого выпуска.
2: Освоение Колымы было необходимо для разработки месторождений полезных ископаемых, в первую очередь золота и олова. Тяжелые климатические условия и неприспособленность региона сделали Колыму именем нарицательным, описывающим ужасы лагерной системы. Социолог Дарья Хлевнюк.
0: Мы уже рассказывали о том, как на Колыме обнаружили золото и как это стало толчком к освоению региона. Конечно, молодая советская власть не могла не обратить на это внимание, поэтому в 1931 году Сталин подписал постановление ЦК ВКПБ о Колыме.
3: Для формирования золотодобычи в верховьях Колымы образовать специальный трест с непосредственным подчинением ЦК ВКПБ. Для непосредственного руководства всей работы трест назначить директором товарища Берзина с пребыванием его на месте. Предложить товарищу Берзину в трехдневный срок представить на утверждение СТО состав организуемого треста. Установить ориентировочную следующую программу добычи золота. К концу 1931 года 2 тонны. 1932 года 10 тонн и в 1933 году 25 тонн.
1: Дальше в этом постановлении идет перечень мероприятий, которые нужно было проделать, чтобы выполнить этот план. Речь шла о том, что тресту нужно было передать ледокол, который доставит их до Дальнего Востока, про то, сколько грузовиков и машин нужно было им выделить, и о том, что им необходимо построить дорогу от бухты Нагаева до приисков, из которых они будут позже вывозить золото.
0: 4 февраля 1932 года как раз в эту бухту, как я понял, прибыл первый пароход с руководством Дальстроя и с Берзиным в том числе, а еще там была военизированная охрана и первые заключенные. Я с удивлением обнаружил, когда разбирал материалы к этому выпуску, что среди пассажиров того парохода были и вольнонаемные рабочие.
1: Да, на самом деле их было, и также на этом корабле было немало друзей Берзина, которые отправились с ним в это приключение. Здесь важно подчеркнуть, что вольнонаемный рабочий сегодня и вольнонаемный рабочий тогда на Колыме — это совершенно разные вещи.
0: Ты сказал, что в Дальстрой Берзин пригласил в том числе и своих друзей. А почему вообще туда люди ехали, учитывая, что это север, холод и не самые приятные условия для работы?
1: Будет ошибочно думать, что туда хотели отправить сразу же миллион людей просто для того, чтобы их убить. Естественно, были те люди, которые давно изучали север, геологи, которые прибывали туда задолго до того, как там оказался Берзин и его команда. То есть, в принципе, о крае уже ходили легенды. Один из первых геологов Билибин, а до него и Розенфельд, довольно подробно описали золотоносность этого края. И люди, которые знали, что там готовится грандиозная стройка, и после приглашения Берзина, в принципе, охотно согласились с ним поехать. То есть в том числе там были и романтики, да, которые хотели просто, скажем так, уйти от зарежимленного состояния, да, Советского Союза на терра инкогнито, да, где нет никого, ничего, где можно, в принципе, жить свободно. Так они там какое-то время и жили. Это были и геологи, которые хотели вписать свое имя в историю. Но, естественно, там были и заключенные, силами которых строились и добывались все эти материалы. Друзья Берзина, которых он позвал с собой со стройки на реке Вишера, некоторые из них это были латышские стрелки, да, с которыми он прошел Первую мировую. Люди, которым доверял, потому что, ну, действительно, возглавить Трест, самую грандиозную стройку 20 века, здесь нужны люди, которым ты можешь верить. И даже среди них были зэки, которых Берзин назначал на руководящие должности. Если Берзин видел, что этот человек специалист, ему несложно было сделать его руководителем какого-нибудь отряда и передать ему какие-то функции. Поэтому да, привлекали и деньгами, привлекали и свободой, и едой. Естественно, в это время в стране был голод. Там, я думаю, возможность выжить, в принципе, была.
0: Но были же какие-то там ограничения. Ну или вообще не все же так гладко там было.
1: Да, ну вообще зона Дальстроя, да, которая занимала на тот момент 1/7 часть Советского Союза, она была закрыта, и была закрыта довольно долго. То есть туда въехать и выехать можно было только по специальному разрешению. Но известны случаи, когда, в принципе, заключенные могли и семью туда свою перевезти. Когда они прибыли вообще на территории бухты Нагаева, там уже была культбаза. Да, что это такое? Это первые здания, которые построили там. Там была уже и школа, и библиотека, медицинский центр. Какое-то начало жизни там уже присутствовало. Им не приходилось строить все прям с нуля. В поселке Ола, который находился рядом, уже с прошлого века жили люди. То есть, в принципе, и казаки даже в царское время доходили до этой территории. Вот. Но именно такую грандиозную стройку туда привел Берзин. Но первые поселенцы, да, столкнулись с тем, что климат, к которому они были не готовы, был очень суров. Действительно, там морозы доходят и до минус 60, и даже сейчас в Магадане иногда, ну не в Магадане, в области объявляют так называемые арктированные дни, когда отменяется школа, дети, ну, естественно, идут просто гулять.
0: То есть они не сидят дома, как им предписано, да?
1: Ну да, ну типа школа отменяется. Когда они туда прибыли, люди начали массово болеть цингой из-за отсутствия витаминов. Люди начали умирать, у них там выпадали зубы вообще, там распухали ноги, страшная картина, и, в принципе, никто тогда не знал, что с этим делать. С ними, в принципе, уже тогда были врачи, которые подглядели у местных способ. Осланник, который везде растет на нашей территории, это оказался отличный источник всех витаминов и главным способом борьбы против цинги. То есть его собирали, вываривали в течение 3 дней, и вот этот отвар, который, наверное, был очень жутко горький, невкусный, вливали в людей, и он их ставил на ноги.
3: Формирование вольнонаемного состава работников Дальстроя происходило 3 основными способами. Первый заключался в направлении сюда военнослужащих для дальнейшего прохождения службы. Второй – вербовка специалистов на 2-3 года работы на Колыме с заключением соответствующего договора. И, наконец, третий способ был связан с наличием в регионе заключенных. Освобождаясь из лагерей, они, как правило, принудительно оставлялись для дальнейшей работы в качестве вольнонаемных. Так, в конце 1936 года из всех вольнонаемных работников бывшей лагерники составляли 43%, то есть больше 4000 человек. Историк Анатолий Широков.
0: В постановлении ЦК, которое мы слышали, говорилось о том, что в самом Дальстрое, да, была выработана система льгот для трудящихся, были какие-то привилегии. И ты тоже это вскользь упомянул. Вот расскажи подробнее, что были за привилегии как для заключенных, так и для вольно-наемных рабочих.
1: При Берзине в Дальстрое люди себя чувствовали довольно хорошо. То есть и вольно-наемным, и заключенным платили зарплату. Естественно, заключенным платили меньше, потому что какая-то часть средств уходила там на их содержание, еду. Но так или иначе, у каждого был счет в банке. Тут были так называемые ларьки, куда можно было пойти что-то себе купить. Так как заключенные были бесконвойными, никто за ними там с ружьем не ходил, они могли ходить, не знаю, собирать себе какой-то подножный корм, ловить рыбу. Все это было и не возбранялось, потому что все понимали, что людям здесь нужно выживать, людям здесь нужно работать и добывать золото. А еще при Берзине действовала система зачетов, когда рабочий день шел за 2 или за 3. То есть это помогало людям скостить срок, мотивировало их работать, а не предпринимать никаких попыток побега, хотя на Колыме, в принципе, далеко не убежишь, и бежать особо было некуда. Именно поэтому какое-то время здесь действительно даже не было колючей проволоки. Правда, на политических эта система не распространялась. Также вдоль строя действовала сеть так называемых учкомбинатов, школ ускоренного типа, которая готовила разных специалистов, то есть людей, которые туда прибывали, учили и на шоферов, и на маркшейдеров, и так далее.
0: А насколько это вообще заслуга Берзина, или это все делалось по указке свыше?
1: Вообще Берзин и Дальстрой были системой довольно автономной, то есть он вполне мог сам решать, как регулировать те или иные функции. И, в принципе, если мы рассмотрим остальные этапы Дальстроя и его остальных руководителей, сразу становится видно, что Берзин из них всех самый либеральный. Человек, который пытался здесь создать человеческие условия. То есть он верил в то, что людей можно перековать, да, он верил в том, что их можно исправить. Он был идейным коммунистом и думал, что именно так они смогут прийти к созданию здесь нормального функционирующего сообщества. Если мы вообще посмотрим на биографию Берзина, то мы увидим, что он был довольно просвещенным чуваком. Берзин родился в Риге, в небогатой семье. И, в принципе, с детства он увлекался рисованием. Это была его страсть. Он был подмастерьем у местного маляра, который посоветовал ему продолжить образование. Он с горем пополам накопил деньги, подрабатывая где только можно, и потом отправился учиться в Королевскую художественную школу Берлина. Для его семьи это было тяжело, потому что, естественно, это рабочие руки, но они понимали, что у их сына есть возможность выбиться в люди. В Берлине Берзин проучился не так долго, потому что его отец заболел, и ему пришлось вернуться, чтобы поддерживать семью. Потом началась Первая мировая, революция, и весь этот водоворот затянул его. Поэтому реализовать свою мечту ему не удалось. Хотя мы видим, что все то, чему Берзин посвятил так много времени в Берлине, все то, что он изучал там, сказалось на том, как выглядит Магадан сегодня, то, как он проектировал, строил здания и города, и даже эмблема Дальстроя нарисована им. Поэтому я думаю, что все-таки все эти заслуги принадлежат ему.
3: Когда кончилась смена, я пошел смотреть, как будут снимать золото. В те либеральные бесконвойные времена это было возможно. Его поместили в две жестяные банки вроде умывальников, только с приспособлением для вьючного седла. Горный смотритель, старик из забайкальских старателей, когда увидел слой золота, закрывавший трафареты, чуть не спятил. Весь затрясся, глаза загорелись волчьим огнем, он повторял только одно слово – богачество, богачество. У нас это проклятое золото таких сильных эмоций не вызывало. Было в каждой из этих банок по 40 килограммов, и добыли его 60 несчастных и неопытных интеллигентов за одну смену. Значит, на брата приходилось больше килограмма. Если считать по $1.5 за грамм, то заработали мы в этот день по $1500, а автомашина Ford 8 стоила тогда $400. Таких дней было немного, это был, конечно, случай. Такова была золотая берзинская Колыма. Из воспоминаний Алексея Ероцкого.
0: Вообще, как понятно из вот этих воспоминаний и из других синхронов, которые мы слышали и услышим, что из-за такого отношения Берзина, якобы его отношения, да, к заключенным, истории про бесконвойность, льготы, какие-то надбавки и так далее, вокруг фигуры Берзина сложился такой утопический миф, и в 1989 году мэрия Магадана поставила бюст Берзину. В Магадане есть улица, названная в честь Берзина, и даже краевед Иван Паникаров очень позитивно высказывался об Эдуарде Берзине.
4: При Эдуарде Петровиче тут сельским хозяйством занимались, тут золото, ну все в общем жизни. И тут, кстати сказать, при Эдуарде Петровиче тут колючки не было, и зарплату заключенные получали, и родственников вызывали.
1: Да, Паникаров даже целую брошюру сделал про Берзина, где он приводит аргументы в пользу своих доводов, он показывает переписки с родственниками тех людей, которые отбывали срок в это время в ГУЛАГе. Там даже есть фотографии, то есть людей фотографировали, они отправляли фотокарточки, подписывали, что, мол, все у меня в порядке, там приезжайте, я на Колыме. Все не было черным, да, всех людей не привозили просто, чтобы пустить им пулю в лоб за 8 тысяч километров от Москвы. Все не было белым, да, всех тех, кто сюда попадал. Я не знаю, они не загорали на шезлонгах, им не приносили коктейли. Все-таки трудовой исправительный лагерь – это лагерь в первую очередь. И люди здесь были для того, чтобы работать. И работать им приходилось много. Здесь были люди, которые действительно хотели работать, которым это было важно. Есть история, например, Геренштейна Абрама Исаковича, еврея. Он был одним из первых руководителей водители автомобильного транспорта, да, который помогал осваивать Колыму. И описано, как он и его команда, как они, собственно, эту трассу строили. Не было ничего, не было толком автомобилей. Сюда привозили Форды, Катерпиллеры и прочие тракторы, но они были не подготовлены вообще никак под условия, которые были здесь. И людям приходилось там буквально из подручных средств ремонтировать, чинить все машины. То есть, когда там рвался какой-нибудь ремень, им приходилось из коньего волоса плести новые, ставить их. Так вот, были случаи, я думаю, их было подавляющее количество, когда люди действительно с таким энтузиазмом относились к своей работе, перевыполняли норму, то есть и там ударники были, стахановское движение тоже было. Но были и те люди, которые работать, собственно, не хотели, которые как-то пытались саботировать, да, все это происходящее. Ну, людей не убивали просто потому, что надо было кому-то пулю в лоб садить. Это было позже. Это было позже. Надо подчеркнуть, что Колыма стала словом нарицательным в 1939 году. Но при Берзине были репрессии. Нельзя думать, что он был тоже белым и пушистым, всех водил за ручку, и те, кто были не согласны, их просто садили на корабль и отправляли обратно на материк. Хотя и такое было. Естественно, и Сталин давил на него, говоря, что у вас все слишком хорошо. Так быть не может. К ним отправляли проверки, и на территории Дальстроя действовали тройки, да, которые искали людей, контрреволюционеров. Но Берзин в эти тройки не входил. Естественно, он подписывал документы, так как он был главой Дальстроя. Количество репрессий возрастает ко второй половине 30-х, когда Берзин начали присылать больше политических заключенных. С ними было сложно договориться, с ними было сложно работать. Многие из них были старыми, больными, неспособными держать лопату либо выполнять вообще какие-то физические нагрузки. И поэтому репрессий становилось больше.
3: При Берзине объявивших голодовку переводили в отдельные палатки в Хатынахе и питали принудительно, вливая в рот сгущенное молоко. Некоторые умирали от истощения, другие бросали голодовку через 4-5 дней, а третьи держались очень долго. Бывали случаи, когда таких голодающих и протестующих набиралось человек 200. В марте 1937-го прогремело дело Тани Маландиной. Таню Маландину изнасиловал, убил, разрубил на части и спрятал под полом дневальни из уголовников, имевший громкое прозвище «Сокол Кармелюк». Это был бандит и садист. Политического аспекта в этом деле не было, и политически никакого отношения к нему не имели. Тем не менее, из этого злодейского убийства началась травля политзаключенных, якобы вдохновителей и организаторов убийства. Из воспоминаний Алексея Яроцкого.
0: Если я тебя правильно понял, Дима, то получается, что для обычных заключенных Берзин пытался выстроить и систему обучения, и более-менее как бы справедливую систему с льготами, достойными зарплатами, надбавками и так далее. А политических заключенных он начал как бы все больше и больше репрессировать, когда они попадали в лагерь. Но значит ли это, что он был настолько идейным человеком, что ему просто не нравились эти политзеки, интеллигенция и так далее?
1: Слушай, ну мне кажется, что дело не в этом, потому что не было отдельного лагеря для политических заключенных, не было отдельного лагеря для вольнонаемных. Они все работали вместе. И даже в книге Рудольфа Седова «Берзин, Билибин. Противостояние» есть моменты, где вольнонаемные, они, в принципе, сами удивляются тому, что им приходится работать бок о бок с заключенными. Потому что даже для них это было странно, но никакого понебратства между ними не возникало. Потому что самая главная задача, которую перед ними ставил Берзин, это добыча золота. Ему важно было добиться экономических успехов. Перед ним стоял план, который нужно было выполнять, в стране нужно было золото. И так или иначе, Берзин прибегал ко всем способам, чтобы выполнить этот план, взять как можно больше золота. И геологи, в частности Билибин, Юрий Билибин, один из самых главных геологов того времени на Колыме, говорил ему о том, что если брать золото таким образом, так хищнически просто выбирать самые большие запасы из земли, то золото потом может просто... Его будет сложнее добывать. Билибин настаивал на том, что нужно проводить разведку, отправлять геологические партии вглубь региона, чтобы искать россыпи там. И создавать как бы прииски, не которые находились бы ближе к дороге, ближе к трассе, а там, где больше золота. Но у Берзина это не было времени. Ему нужно было выполнить план, поэтому он брал там, где было проще, там, где было легче. Именно поэтому ему удавалось наращивать такие объемы.
0: Ну, то есть можно предположить, что Берзин верил в то, что льготы и зарплаты помогут добыть больше золота и заработать больше денег.
1: Вообще, прочитав книгу Рудольфа Седова «Берзин, Билибин. Противостояние», можно понять, что Берзин был суперидейным человеком и верил действительно в самые лучшие человеческие качества, потому что он действительно ездил по этим лагерям, заходил палатки к заключенным, разговаривал с ними, спрашивал, что им нужно для того, чтобы их работа стала лучше. То есть они могли всегда, ну, пожаловаться ему, он разгребал эти дела, какие-то срочные брал в разработку сам, несрочные там передавал секретарям, которые у него были. И он действительно верил, что так можно построить лучшее общество, так они смогут выполнить план. И, в принципе, да, мы видим, что это действительно все работало, потому что за годы руководства Берзина на Колыме произошли действительно невероятные изменения. То есть из голой необжитой земли вся эта территория превратилась в место, о котором уже спустя несколько лет знал весь Советский Союз. То есть уже была газета «Советская Колыма», в которой публиковались в том числе и заметки и Берзина, и других людей, которые здесь работали. Здесь были уже и театры, и школы. Заключенные ходили на пьесы, смотрели разные спектакли. Также при Берзине был построен мост через реку Колыма, останки которого мы до сих пор можем увидеть. То есть его методы работали. Край осваивался, золото добывалось.
0: Но при этом мы знаем, что если там с обычными заключенными такая мотивация работала, то с политическими нет. То есть мы точно знаем, что в 1937 году, когда начался большой террор, на Колыму, в Магадан стали отправлять все больше и больше политических заключенных, и все устройство начало ломаться, потому что и Берзину, и, наверное, всем остальным было понятно, что если там бывшего какого-то вора или да кого угодно вообще, любого, кто по бытовым каким-то статьям сидел, они работали, да, лучше всех, потому что их можно было переучить на шоферов или там на, я не знаю, на плотника, на кого угодно, то идейного человека, который там участвовал в революции, его назначить шофером, переучить, как-то сломать его не получится, потому что, ну, он как бы слишком идейный, слишком верит в то, что он делал до этого, и слишком не верит советской власти. Поэтому Берзин, это тоже поняв, начал, в общем, пытаться от них избавляться, да, каким-то образом, и начал жаловаться потом одновременно и на вышестоящее руководство, на этот контингент, потому что не мог выполнять план, который над ним, как мы знаем, висел, и для него это было очень важно, выполнить план, чтобы это было экономически, в общем, рентабельным предприятием.
3: Дальстрою направляется неполноценная рабочая сила, состоящая почти исключительно из троцкистов, контрреволюционеров, рецидивистов. Особенно это сказывается на строительстве. Дирекция Дальстроя со всей ответственностью должна подчеркнуть, что выполнение огромного плана на 1938 год немыслимо без одновременного улучшения состава рабочих контингентов, для чего требуется изменить состав завозимой рабсилы и направлять в Дальстрой в достаточно заметной пропорции полноценную рабочую силу. Из объяснительной записки контрольным цифрам треста Дальстрой на 1938 год Эдуарда Берзина.
1: Помимо этой объяснительной записки, при Берзине был разработан генеральный план развития народного хозяйства Колымской области, в котором по плану к 1947 году Дальстрой должен был прийти со 100% вольнонаемной рабочей силы. А это сильно расходилось с репрессивной политикой сталинского руководства.
0: То есть был какой-то план более свободного освоения территорий, но сталинским руководством была выбрана другая стратегия?
1: Берзин понимал, что только замотивированные люди, которые готовы работать и хотят оставаться здесь, смогут стать тем началом, которое будет строить Колыму. Да, то есть он понимал, что люди, которые будут здесь работать под дулом пистолета, люди, которые будут только и мечтать, как бы поскорее отсюда свалить, то есть временщики не смогут построить здесь действительно что-то грандиозное. Это была и его цель тоже. То есть помимо вывоза золота, мы понимаем, что все-таки не стали бы здесь строить школы, больницы, театры, города, поселки, развивать инфраструктуру, в том числе и для людей, просто так. То есть все-таки заинтересованность в развитии этого края у Берзина была. И именно поэтому, да, он верил в то, что к 1947 году у них получится реализовать эту идею. Но это шло вразрез с тем, что видела партия.
0: В общем, руководство хотело просто выжать все полезное из региона. И когда в конце 30-х годов Берзин стал предлагать какую-то новую стратегию, которая расходилась с подходом, спущенным выше, это с ним сыграло плохую шутку. Его решили сместить.
1: Руководство было в первую очередь заинтересовано в золоте, да, в валюте. То есть их не волновало то, как люди здесь его добывают. Их не волновало развитие какой-то другой инфраструктуры. Возможно, им это даже было и не нужно, потому что чем больше денег уходило в казну Москву, тем лучше. В 1937 году в Магадан приехал Карп Александрович Палов, который стал следующим начальником Дальстроя. Но на этот момент он просто приехал посмотреть, что да как. Берзин, в принципе, понимая, к чему все идет, чувствуя, что партия недовольна его методами, недовольна его мягкостью, он провел экскурсию Карпу Александровичу, показал ему прииски, показал, как происходит добыча золота и, в принципе, произвел такую передачу дел.
3: Берзин стал вводить его в курс дела, знакомить с хозяйством. Павлов в присутствии Берзина не стеснялся говорить рабочим. «Я вам покажу. Вы у меня узнаете, что такое Колыма». Из воспоминаний писателя Михаила Белова.
0: А через 3 дня после приезда Павлова Берзина попросили в отпуск.
1: Из описаний современников мы знаем, что Берзин из себя представлял здорового, крутого, 2-метрового мужика. И на его фоне Карп Александрович выглядел, конечно, не так грандиозно, сухой маленький мужичок, который не производил никакого впечатления, начал откровенно угрожать людям при еще живом директоре. Берзину дали отпуск, его он ждал давно, но его все оттягивали, он никак не мог понять, почему. И когда люди с ним прощались, в воздухе уже висело напряжение. Все как будто бы понимали, к чему все идет. В пути его арестовали, его обвинили в том, что он занимается шпионажем в пользу Японии и Германии, советской повстанческой деятельности и других преступлениях. Поместили в Лефортовскую тюрьму. Да, через несколько месяцев ему, естественно, вынесли обвинительный приговор и через 20 минут расстреляли.
0: При этом, насколько я понял, и доносчика, по обвинению которого судили Берзина, потом тоже в итоге расстреляли.
1: Вообще, доносы на Берзина писали многие, в том числе и свои, потому что, ну, мы понимаем, что из некоторых людей эти обвинения выбивали и заставляли подписывать документы. В том числе и Берзина это заставили в итоге согласиться с теми обвинениями, которые ему были предъявлены. И также на него написал донос Лазарь Иосифович Коган, бывший начальник Берзина. Но и его казнили уже через год после смерти Берзина. То есть мы видим, что ни лояльность, ни подписывание доноса на других людей никак не гарантировали, что следующим не станешь ты.
3: Рассказывают историю, что когда Берзин подошел к трапу, часовой неожиданно для всех остановил его и потребовал предъявить документы. Он спокойно достал документы и поблагодарил часового за хорошее несение службы. Возглас вохровца неприятно задел провожающих. Многим показалось тогда, что провожают они своего директора не в отпуск, а насовсем. Из воспоминаний писателя Михаила Белова.
0: В итоге, после смены руководства и после убийства Берзина, ГУЛАГ на севере стал еще более суровым, все больше стало пыток, больше бесправности, конвоев и огромное, почти бесконечное количество смертей.
1: Контингент, которые начали отправлять на Колыму, фильтровали уже не так сильно. То есть здесь были и воры, и убийцы. И с началом войны здесь появились и нацисты, и лесные братья. И известно, что некоторые заключенные были в фаворе у руководства, так как они могли наблюдать за другими заключенными. И то есть здесь началась уже совсем другая история. Жизнь начала течь по другим правилам. И она не была в пользу заключенных. При Павлове система Дальстроя стала жестче. Его методы отличались разительно от того, что делал Берзин. Его не интересовало развитие края так сильно, и именно поэтому его методы привели к тому, что здесь репрессировали больше, сюда отправляли больше заключенных, большее количество заключенных начало умирать, что не сильно повлияло на золотодобычу.
0: При этом, как я понимаю, у вольно-наемных тоже изменились условия, и они больше стали похожими на условия заключенных. То есть вообще вся система стала более похожа на каторжный труд.
1: Да, и именно этот подход к людям и к пространству изменил Колыму, превратив ее в колонию. И именно при Павлове Колыма стала именем нарицательным, создав вокруг себя этот миф, который живет до сих пор. Многие люди думают, что здесь территория, по которой ходят зэки, пинают золото. Этот сырьевой придаток промышленного развитого центра не мог существовать сам по себе без постоянного притока денег и рабочей силы.
0: Поэтому после смерти Сталина в 1953 году началась не только оттепель, но и быстрый распад Дальстроя, который ускорил и политические амнистии.
3: Существовавшая система снабжения и транспорта оказалась не в состоянии обеспечить потребности производства и населения Дальстроя. Само это население, состоявшее преимущественно из бывших заключенных и договорников, и принудительно удерживаемое здесь в годы войны, со снятием ограничений на выезд стало стремительно покидать регион. Историк Анатолий Широков.
0: Вообще есть мнение среди разных людей, да, что без такого экстренного производства, без ГУЛАГа, без Дальстроя, мы бы не смогли, в общем, выиграть Великую Отечественную войну. И, ну, это как бы используется в том числе как оправдание существованию этой системы, да. Насколько это правда? Насколько правда, что ГУЛАГ как система сыграл решающую роль в победе в Великой Отечественной войне?
1: Та стратегия форсированной индустриализации, которую выбрали, ГУЛАГ с ее, по сути, рабской системой использования человеческого труда, привел все-таки к тому, что индустриализацию мы провели. Мы смогли построить заводы, нефтедобывающие предприятия. У нас было золото, которое мы платили далее за ленд-лиз. И, конечно, нельзя сказать, что полностью это оправдывает средства, которыми были достигнуты все эти результаты. Но и говорить, что мы могли бы справиться и без них, тоже тяжело.
0: Ну, вообще, в целом, да, когда выбирается какое-то явление, и сложное явление, там, а в случае с ГУЛАГом это очень сложно, ну, и упрощать это, и говорить, там, ну, грубо говоря, не знаю, мы выиграли войну, там, спасибо Сталину, или там, мы выиграли войну, спасибо ГУЛАГу, да, это, ну, это всегда как бы такое упрощение, которое в таких сложных материях не очень хорошо работает. То есть это до конца не раскрывает, да, то, что происходило, до конца не раскрывает тему и так далее. В случае с ГУЛАГом, ну вот опять же, так как мы там знаем, что, в общем, советская экономика, она довольно выборочно работала, да, и то есть тут получается, что это еще и такой прием пропагандистский, который часто используется, который называется селективное подтверждение, да, то есть когда одно какое-то действие, событие, факт используется для подтверждения всего. Всего события, всего факта, всего того, что произошло. И то есть часто, когда люди говорят про то, как ГУЛАГ, например, помог, они берут какую-то часть, например, то, что вот танки с самолетами, да, производились на деньги ГУЛАГа в том числе, значит, это помогло выиграть войну. Ну, как бы не значит, да, то есть не значит, потому что не танками с самолетами, во-первых, выигрываем, во-вторых, там, опять же, вот эти все истории про то, что вагонов производилось достаточно, а локомотивов производилось недостаточно.
1: Я с тобой согласен, и вообще те люди, которые так говорят, что, мол, ГУЛАГ помог выиграть войну, наверное, ни разу вообще учебники истории не открывали, я таких даже и не встречал. Но мы понимаем, что 20 век был веком, ну, грандиозных противоречий, мы видим это и в политике Советского Союза, где наряду с какими-то невероятными культурными прорывами соседствует ГУЛАГ. Мы видим это и из истории Дальстроя, где наряду с просто невероятными открытиями, по сути, такой колонизации Марса, рядом стоит рабский труд. И сама личность Берзина тоже супер противоречива, да. С одной стороны, это художник, творческий человек, который шел за мечтой. И тут он превращается в чекиста, идеалиста, верит в то, что людей можно сделать лучше. Ну, наверное, это и привело его к такому концу.
0: Ну, да. Ну, кстати, к слову о том, что такие люди действительно существуют. То есть существуют люди, которые так считают.
1: Ну, понятно, что таких людей сложно оправдывать, но если мы попытаемся встать на их сторону, посмотреть на проблему их глазами. В принципе, в каждом российском городе, я думаю, есть здание, сооружение, какая-то инфраструктура, которая была возведена заключенными ГУЛАГа.
0: Это же довольно такая известная история, что, ну, там, люди сравнивают, там, какие-то бабушки, дедушки, пенсионеры, они сравнивают и говорят, вот как было хорошо. Понятно, что они это говорят в том числе, потому что они тогда были молодые, цветущие, и вообще трава была зеленее, и все было лучше, и мороженое по 5 копеек. Но при этом, мне кажется, они еще часто забывают, какое это все было ценой, люди склонны думать в первую очередь о своем состоянии и о своем холодильнике. Можно ли их в этом винить? Ну, кто я такой, чтобы винить людей, что они есть хотели, да? И сейчас им нет чего есть, например, а в Советском Союзе они помнят, что им было что есть. Или там они сейчас смотрят и видят разваливающееся здание, а советский какой-нибудь ДК, он стоит уже 50 лет и еще столько же простоит. Конечно, исходя из этого, люди делают выводы, что как бы все было классно и все было хорошо. А если это еще и построили там, вот как ты тоже упомянул, что там, допустим, в ГУЛАГе, да, ну то есть система ГУЛАГ это все построила заключенные, тогда тем более как бы у них у всех убеждение, что вот тем более у нас вообще, у нас вон тут здание огромное стоит, его вон зэки построили, и вот как хорошо. Я согласен с тобой, что если ставить себя на их место, то, конечно, ты, ну как бы...
1: Можешь понять их.
0: То есть были люди, как ты говоришь, простые, да, которые жили, пускай в нечеловечных условиях, но с такими же простыми людьми, и они сохраняли в себе человека, а было руководство, которое интересовало прибыль, которое интересовало, как можно вывести еще больше и больше золота, и мне кажется, что это во многом подтверждается историей и самого Берзина, потому что на первом месте руководством, да, спускались какие-то показатели, планы и так далее, и есть такое ощущение, как будто Берзин сначала пришел и он был таким очень, ну, то есть не очень окей, но он был мягче, чем могли бы мы себе представить, да, то есть он тоже, там, были какие-то льготы, он как-то переживал насчет того, как люди себя чувствуют, как они работают и так далее, а потом как бы руководство присылает план, план выполниться не может, потому что присылает политических заключенных, которые не готовы, не хотят работать, их невозможно изменить, Берзин начинает из-за этого звереть, и в какой-то момент как бы становится четким, правильным, нужным винтиком системы карательной, которая потом, эта система его и съедает. И это, с одной стороны, такая как бы история, которая стара как мир, да, и мы это много раз видели, и в прошлом, и сейчас мы это видим часто, когда люди вроде бы типа приходят с какими-то классными идеями, и они вот там считают, что они изменят систему изнутри, и все так классно будет, и они попытаются, и ты вроде бы даже в какой-то момент начинаешь им верить, если только ты не прям совсем циник прожженный. Но потом оказывается, что, блин, к сожалению, кажется, как будто это невозможно. И вроде мы сто раз видели и слышали и читали про такие истории, а все равно довольно увлекательно про это, про все слушать, читать, смотреть, потому что ты думаешь так, ну вот окей, хорошо, вот он еще один человек, который пойдет против монстра какого-то большого. Получится ли у него, да, получится у этого тысячеликого героя что-то изменить или не получится. И вот история с Берзином показывает, что, ну вот конкретно у него, да, не проецируя это на другие какие-то штуки, конкретно у него кажется, что не получилось. По крайней мере, мне так кажется. То есть он тоже стал в итоге таким же палачом, и в итоге это эти палачи другие, которые его им сделали, они же его и как бы съели, и отрубили ему голову, ну, точнее, расстреляли, если мы соблюдаем исторические, в общем, какие-то факты, вот. Не знаю, что ты по этому поводу думаешь, но у меня какие-то такие ощущения.
1: Слушай, ну, я согласен с тобой. В очерке известного магданского историка Александра Козлова «Трагедия Эдуарда Берзина», в принципе, подводится такая, ну, как бы такой итог его жизни вспоминается, вся его биография. И мы видим, что, да, действительно, он, по сути, был винтиком в этой системе, но он был, я думаю, винтом даже, да, он хотел построить то, что он видел. Но его взгляд был полярен тому, какой на тот момент был в стране, да, то есть он как бы не подходил этой системе. Я думаю, все-таки как раз-таки причиной, по которой система решила от него отказаться, стал тот факт, что он не смог в том объеме выполнять роль карателя, которую от него ожидали. Но вопрос и о оценке Дальстроя, и о деятельности Берзина, в принципе, до сих пор остается открытым. Я на самом деле рад, что мы как-то пытаемся внести лепту в изучение этого материала. Нам еще предстоит осмыслить все то, что Дальстрой натворил. Все то, что Дальстрой дал, принес этой земле. Потому что в итоге в наследие Дальстроя стало все то, что имеет Магаданская область, Якутия, Хабаровск, там, я думаю, Камчатка тоже затронута. Вся эта инфраструктура, которая перешла ей в наследство, но и вся эта память, весь этот комплекс идей, которые до сих пор витают в головах жителей ЦРС, материка, да, с которыми нам приходится сталкиваться, о том, что Колыма — это место, где только зэки, да, лучше вы к нам, как у вас там золото, то есть все это до сих пор живет в головах людей. И некоторым людям тяжело осознавать, чувствовать давление этого исторического прошлого, потому что в Магадане есть один из самых главных памятников вообще жертвам репрессированных, это маска скорби, она находится на том месте, где был раньше лагерь транзитов, транзитка, откуда всех заключенных распределяли по лагерям. И давление этой маски скорби, да, маски, у которой текут слезы в виде человеческих лиц, оно чувствуется. Довольно тяжело иногда бывает от ощущения того, что над тобой давлеет вот это горе, от того, что вот эта история, которая тянется, на самом деле, ну, ей не 100, не 200 лет, то есть это было буквально вчера. Тебе приходится с этим жить.
0: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска. А также подписывайтесь на медиа в лесах в Инстаграме и Телеграме. Там нас можно найти, если вести «в лесах» латинскими буквами.
1: Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше.
0: Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фаттахов, иллюстраторка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах».

0: что содержание кассеты и коробки не совпадало полностью, еще усложнялось тем, что кто-то случайно мог перепутать там кассеты. Но самое вот лично для меня ужасное было, что когда ты находил долгожданный фильм, или, как тебе казалось, интересный, приходил домой, вставлял его в видеомагнитофон, включал, и оказывалось, что этот фильм, он в ужасном качестве, где на фоне были видны силуэты людей, которые внизу ходят, что-то делают, кто-то там кашляет, зал как-то реагирует там на шутки или на что-то ужасное. И это прям меня очень расстраивало, чуть ли не до слез, потому что ты в предвкушении бежал домой, думал, что вот ты поймал хороший улов, сейчас у тебя что-то будет очень интересное, а потом включал кассету и понимал, почему ее никто и не брал. Все уже понимали, что там ужасное качество, где ты вообще ничего не поймешь.
1: Здравствуйте, друзья! Это уже второй выпуск второго же сезона подкаста «Атлантида».
0: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий под названием «Живое».
1: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
0: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
1: Это наши личные истории, они чем-то похожи на сны о былых временах, какие-то такие, может, полустершиеся воспоминания. Мы надеемся, что вы будете делиться с нами своими же воспоминаниями, может быть, с нами даже, и расскажете нам свои истории о стране, ушедшей в прошлое, а мы их зачитаем в подкасте.
0: Присылайте свои письма и аудиозаписи с вашими историями, а еще фиксируйте звуки и отправляйте их нам. Пишите письма на почту podcast@meduza.io с пометкой «Атлантида», а голосовые отправляйте прямо в Telegram, который называется «Медуза, нижнее подчеркивание, подкаст».
1: И собачка впереди. Сейчас мы поговорим на тему, которая была изначально в наших планах, но вы часто предлагали нам ее в своих письмах тоже. Вы хотели, чтобы мы поговорили о точках продаж кассет, дисков, видеоигр. И действительно, для многих из нас, так я понял по письмам, это очень важный ритуал был. Покупка дисков, кассет, игр, обмен ими. У этого ритуала были люди, которые помогали его делать, какие-то проводники в мир музыки, опять же, фильмов, игр, которые привозили заказы, рекомендовали. В поисках были удачи, разочарования, неожиданные находки. В общем, об этом волшебном мире мы и поговорим. И ушел-то он, наверное, чуть раньше, чем вот этот мир России, о котором мы часто говорим, который начал уходить с войной.

Обычно я начинаю воспоминания, сны, разговоры свои, события из детства. Вот какой-то у меня, не знаю, выстраивается часто хронологический порядок, но вот сейчас я хочу его нарушить и вспомнить для затравки одну историю. В один из своих последних приездов в Архангельск случилась у меня такая вот встреча, очень важная, наверное, которая меня задела, потому что она, в общем, ничем не завершилась, хотя, наверное, могла бы. Мы с друзьями, уже это был вечер, осень, такая не очень хорошая погода, переходили дорогу на одной из центральных улиц Архангельска, вот уже зеленый свет мигал. В общем, мы бежали, и навстречу нам тоже так полубежал человек, и я его узнал, не знаю, узнал ли он нас, потому что он такой всегда был интровертом, немножко погруженным в себя. Это был продавец из магазина, где я покупал диски в Архангельске. Вот его звали Саша, он очень похож на музыканта Massive Attack Роберта Дель Найо. С этим человеком мы проводили несколько часов в неделю, говорили о музыке. Каждую неделю я приходил вот в эту точку продажи дисков. Она была не совсем в центре, в магазине «Фаворит». По-моему, когда мы обсуждали торговый центр, я вспоминал, как это было устроено в Архангельске. Ну, вот это был какой-то советский, не знаю, что там было, но... Потом в 90-е там сделали торговый центр, где продавалось, в общем, в павильонах все. Ну, в том числе вот был и дисковый павильон, который посещали, наверное, все любители музыки в Архангельске. И как раз посещали его благодаря вот этому Саше, который заказывал музыку. Он любил электронную в основном, такую не танцевальную, надо подчеркнуть, а вот трип-хоп, IDM. Сходство, наверное, с музыкантом Massive Attack обязывает. Вот его манчестерский вид. Архангельск, наверное, тоже можно назвать немножко Манчестер, северный город. Вот он подбирал на свой вкус диски, которые привозились. И вот этот ассортимент привлекал любителей музыки со всего города. Но он и гитарное любил. В общем, все эти... Тогда появлялась вот эта новая гитарная волна такой полугаражной музыки, типа Strokes, Hives... Новая волна постпанка, это Франц Фердинанд, Интерпол, не знаю, Киллерс, можно ли отнести. Ну и, конечно, все записи классиков брит-попа или инди-музыки, Radiohead, Pulp, Suede, Blur, Sonic Youth, что-то, не знаю, Manic Street Preachers, в общем, все, что новое появлялось, чаще всего можно было найти как раз вот в этом магазине. И он тебе мог рассказать, если ты не знал какую-то группу, например, порекомендовать, особенно касалось это, ну, таких полуэлектронных команд, о которых не писали в журналах про гитарную музыку. Тогда в России стали выпускать New Musical Express, знаменитый британский журнал, и как раз вот про все гитарное там было очень много написано. Конечно, сейчас я немножко вспоминаю тоже, как это писалось, с влиянием русского глянца, этой разнузданности, которая этому журналу свойственна была. Ну, не знаю, гремучая смесь для меня. Но тогда я читал, чтобы хотя бы понять примерно, что это за группа, как бы дух музыки там передавался достаточно верно. Саша тоже читал этот журнал, читал еще какие-то как раз по электронной музыке и мог посоветовать. Да, эти разговоры могли длиться часами, что вышло, что понравилось, что можно слушать, что лучше может и не слушать, чтобы не разочароваться в былых кумирах. Что вот надо купить, а что, ну, в принципе, останется. Там, если ничего не привезут интересного на следующей неделе, ну, вот это купишь. Я делился с ним музыкой, которую купил в Москве. Чуть попозже расскажу. Какие-то такие, может, записи бутлегерские. Тогда такое слово бытовало, нелицензионное. Да, если вспоминаете... Отличить это было достаточно просто, хотя крупные, наверное, бутлегерские конторы старались сделать красивые буклеты, даже перепечатать полностью буклет. Ну, как-то ты узнавал, да, что это не оригинал, наверное, в первую очередь по
пленке, на бутлегах ее не было. На горбушке продавались просто с отпечатанным часто на бумажках, на диске могло быть просто написано название группы альбома, но было что-то редкое. Старое, может быть. Вот мне нравилось, можно сказать, до сих пор нравится группа Cooper Temple Klaus. Сложновато выстроенный такой рок с кучей гитарных эффектов, электроники тоже, каких-то звучков. Свежий альбом к нам приехал, а вот ранних у нас не было. Да, понятно, что раз там электроника звучала, Саше, в принципе, тоже нравилось. И вот на горбушке я достал их ранние записи, принес. Мы были очень рады этому всему послушать. Он это переписывал. Где-то он что-то доставал сам. Мог это тоже мне переписать бесплатно, конечно. Но ассортимент магазина, конечно, нет. Нельзя было это переписать. С уважением относился, потому что все-таки процент от продажи дисков шел ему. И, ну, это была бы для него прямая убыль. Я думаю, что кто-то еще приносил, да, вот какой-то тусовки прям не было меломанов. Ну, вот как-то это проходило через вот этот магазин, я его любил больше. В принципе, были точки, куда я иногда тоже заходил вот недалеко от этого же магазина, но там, в общем, сидели уже такие дядьки, любители классического рока, и ассортимент, конечно, был выстроен скорее под них. Не знаю, хард какой-нибудь, металл, прог. Ну, вот иногда могло появиться какой-нибудь редкий, там, не знаю, запись известная, постпанк, например, группы. Меня этот магазин, где я мог пообщаться с таким соратником по духу, устраивал больше. Да, особенно больше, чем традиционные рок-магазины, где продавались не только диски, но и атрибутика, все эти футболки с названиями групп, худи с названиями групп. Ну и публика там была соответствующая. Ну и на самом деле, вот если подумать, музыка там была как раз, ну, просто традиционный набор того, что должен слушать, ну, вот средний любитель рок-музыки, особенно российской. В Архангельске такие товарищи назывались «Грибы», полупрезрительно. Ну, наверное, стыдно мне сейчас, что так мы их звали, «Грибы». И я не думаю, что это было такое вот какое-то отдельное явление на самом деле, потому что я вырос, в школу ходил в городке под Курском, и многие мои друзья уехали в Курск. В Курске был подобный персонаж, у него была точка в ЦУМе, более козырном месте, я так понимаю, что он сам был хозяин, было прозвище у него «Звезда». Звездный, как-то так называли его. Он был вот более пафосный, может, из-за этого его так прозывали. Не знаю. Ну, в принципе, тоже он советовал, привозил какие-то интересные диски. Можно было к нему, вот когда я был в Курске, зайти. Ну, и мои друзья к нему заходили тоже.

0: Моя юность, детство, оно и вообще не связано с музыкой. Я, мне кажется, достаточно поздно вообще начал проявлять интерес к музыке. У меня вот с этими местами история начинается с видео. Для меня видеокассеты, вот они стали такой заветной вещью, как для тебя музыкальные. Они знакомили меня с миром вокруг, и наоборот, как будто бы я вот через эти видеокассеты, я понимал вот кто я и пытался вот представить себя, что вокруг меня есть. И это помогало мне понять, что мне в принципе нравится, а что нет. И, наверное, на меня большое влияние оказало то, что в нашей семье, когда мы жили в деревне, у нас чуть ли не у одних из первых появился видеомагнитофон самый настоящий. Мне кажется, это был еще какой-то отечественный, то есть тоже какой-то такой пионер, так сказать. Один из первых аппаратов. Я больше таких не видел. У него кассеты вставлялись сверху. То есть там сверху такая выдвигалась панель, и туда надо было вставлять видео. И выглядело это в то время впечатляюще, потому что было ощущение, что это какой-то фантастический аппарат, и в который ты вот так вставляешь как будто бы какой-то заряд. Как будто бы это маленький робот, и вот ты вставляешь в него какой-то элемент. И после этого вот у нас дома стали постепенно появляться кассеты. Эта коллекция начинала расти и стала вот заполнять полку, знаменитую стенку, я думаю, у многих была такая. И два шкафа вот с большой семейной библиотекой книг, они начали покрываться пылью, потому что кассет становилось все больше, а на книги уже внимания никто не обращал. И вот эти книги, они сияли на фоне этих уже потрепанных кассет, потому что ими пользовались намного чаще. И потом уже, когда мы перебрались в населенный пункт побольше, в поселок, там был кинотеатр, который стал уже увядать, и в нем начала зарождаться новая культурная жизнь. И тоже вот как в случае с этим вот нашим книжным домашним шкафом, тут примерно похоже произошла ситуация, потому что внутри вот этого старого здания советского вместо этих бобин с кинолентами завертелись уже другие процессы, а именно в коридоре вот перед этим закрытым кинозалом, который стал пустынным, образовался игровой клуб, где местные предприниматели привезли приставку одну, это PlayStation 1, и два джойстика. И в принципе это был очень успешный бизнес, и вот к этому месту, как мотыльки на свет, начали слетаться молодые жители поселка, и в том числе и я, там и люди постарше тоже были. И вот это такая точка притяжения, вокруг которой стали появляться какие-то другие тоже места. И там по соседству в этом же кинотеатре появилась такая небольшая каморка, где местный житель организовал пункт обмена кассетами. Он поставил в ряд такие картонные коробки и в них вот сложил эти кассеты рядами и начал их менять и продавать. Ну, конечно же, намного дешевле, чем это было в, как ты сказал, лицензионных магазинах, тогда так и называли, да. И вот уже в этот пункт обмена кассет я стал ходить намного чаще, потому что у меня приставки не было, а видеомагнитофон был.
1: Наверное, в этом выпуске мы пойдем немножко параллельными дорогами, потому что про видео мне сказать, в общем, особо нечего. Потому что видеомагнитофона у нас не было у бабушки и дедушки. Поэтому, в общем, как-то видео, фильмы нет. Я почти не смотрел. Единственное, вот потом уже купил я в Москве какие-то концерты с кассетами. По-моему, Radiohead времен альбома The Bands. Мой друг где-то там напереписывал Нирвану, которую мы слушали, Металлику, которую он слушал, я не особо слушал, но смотрели. И какие-то фильмы связаны, опять же, с музыкой. Мы увлекались музыкой. Да, вот, что было связано там в фильме Джармуша, где такая музыка использовалась разная, типа «Пес-призрак», такой независимый хип-хоп, или «Мертвец», да, где играет Нейл Янг, такой мрачный саундтрек кантри. Наверное, такое. Ну, на игле, я не знаю, «Бойцовский клуб», да, вот что-то опять же связанное с музыкой. Но этого было немного, я даже не могу сказать, были ли у нас такие какие-то прокаты или что-то. Я знаю, были, ну, на развалах продавали видеокассеты, но я их не покупал. Как раз вот приставка у меня была. Потом расскажу.

Ну, в моем случае наоборот, я из музыки знаю, что время знал только песни из мультфильмов Disney, наверное. Я как-то особо не интересовался даже саундтреками. И поэтому для меня, наоборот, эти обмены кассет, они стали таким, я даже не знаю, я прикоснулся к какому-то вот другому миру, потому что поначалу глаза, конечно, у меня разбегались от количества неизвестных названий, и то, что все вот эти кассеты, они пестрые, разные, оформление у них, и оно все разложено перед тобой, но времени рассматривать особо у тебя нет, потому что и там им тесно, и людей много уже набивалось, потому что это место, оно стало открытием не только для меня, но и для других жаждущих людей. И конкуренция там была высокая в этом месте, потому что самое интересное, оно исчезало очень быстро и начинало ходить по рукам, и, возможно, только спустя очень долгое время оно возвращалось обратно вот в этот пункт обмена и уже в достаточно потрепанном виде, и, возможно, и кассета уже была такая подраздолбанная, и пленка там, может, уже была с какими-то артефактами. И вот пункт обмена кассет, в этом была какая-то вот лотерея, потому что порой было сложно понять, что это за фильм, из-за фантазии вот этих кустарных переводчиков и дизайнеров, которые иногда просто давали фильму другое название, там, например. И ты был уверен там до определенного возраста, что ты смотрел вторую часть несуществующего фильма, например. У меня такое тоже бывало. И поэтому я, честно говоря, больше даже любил вот эти официальные магазины. Ну, не то, что официальные, а вот магазины, где продавали вот эти лицензионные кассеты, где были вот эти наклейки переливающиеся, которые, кстати, потом и на пиратских кассетах тоже научились подделывать и зачем-то их тоже клеили. Но это вот придавало такой весомой статусности в моих глазах. И я очень ценил эти вот кассеты в пленках, которые ты сам распечатываешь. И вот этот запах даже этой новой коробки из-под кассеты и новой кассеты, это вот одно из главных вообще радостей, может, детства, потому что мне на день рождения дарили не то чтобы кассету, меня приводили в видео в этот магазин, где официальные фильмы продаются, и говорили, вот выбирай любой один. И я мог очень долго выбирать. Такие муки были, размышления, что в итоге взять, потому что это был очень такой ответственный выбор. И я вот почти каждую свою покупку, вот каждый свой выбор я помню до сих пор. И в то время, мне кажется, это вот не открытая кассета блестящая. Мне кажется, это вот было сродни, вот как сейчас люди распаковывают, наверное, вот новые эти товары Apple, возможно. Мне кажется, примерно вот такие были по эмоциям ощущения. Ну, лично у меня так. Я был частым гостем вот этого пункта обмена кассет. Мне кажется, я все, что можно, пересмотрел. Все, что было позволено мне в моем возрасте, как говорится. Там была, конечно, отдельная еще коробка для взрослых, но ее нам не показывали. И спустя время там уже вот просто ничего нового я там достаточно долго не находил. И было очевидно, что вот все, вот в поселке циркуляция этих интересных кассет, она замкнулась. И в обменном пункте вот царил какой-то вот застой. И сам вот владелец с годами, он постепенно стал, похоже, терять интерес к своей вот этой работе. И как-то вот просто со временем вот этот вот дух жизни из этого места, он постепенно так улетучился, и людей стало все меньше у кассетных полок становиться. Потом это место переехало уже даже на улицу, на рынок, под такую палатку. И там вот посреди вот этого тающего снега или вот этого ветра вот стоял этот грустный мужчина, как символ того, что время видеокассеты, оно вот уходит.

И вот после видиков, после видеомагнитофонов пришли компьютеры, ну и по сути DVD-плееры, такие отдельные устройства были. Вслед за этим, конечно же, появились обмены дисков, потому что, ну, новые покупать было сложно и дорого. Из-за этого вот эти обмены, они были повсюду. А вот эти вот лицензионные места, их было мало, и там было не то чтобы много людей, но они, конечно, выглядели все равно так статусно и красиво. И тут стали появляться диски, и уже не только с фильмами, там уже можно было вообще любой найти, так сказать, контент. И у меня стали появляться уже диски даже с программами для компьютера. Один из первых дисков, помню, у меня был, это вот все для 3D и анимации. Там была такая красивая просто еще обложка, там был такой футуристичный какой-то полукиборг в очках. Ну, то есть это была цепляющая обложка. Ты вот смотрел на нее и думал, что вот сейчас ты купишь этот диск или возьмешь и научишься вот делать таких крутых роботов. Но, конечно же, я там ничего делать не смог, потому что, ну, тогда не было Ютуба, и я установил эту программу, например, и я просто не понимал, что с ней делать, потому что не было обучающего материала на русском языке. А потом уже появились DVD-диски и DVD-проигрыватели, которые в моей памяти в первое время были очень дорогими, и про DVD говорили как про какую-то сверхтехнологию, которая вот когда-то должна прийти к нам. А пока вот она очень так вот редко встречается, и она очень дорогая. Но, как и бывает с многими вещами, спустя время вот эти вот DVD, они появились просто в каждом доме, и DVD-диски стали чем-то таким обыденным. И вместо коробок кассет, аккуратно разложенных на полках, просто дома стали валяться вот эти вот в разных позах DVD-боксы, на которые люди стали предприимчивые записывать по 5-10 фильмов. Там целые антологии записывали, даже там выбор меню был. И это стало очень удобно, но моментально сбросилось фильмов это чувство уникальности. То есть всего резко стало много, и вот эта вот охота за контентом перестала вызывать такой трепет и азарт, потому что уже стало чувствоваться, что стало найти намного проще, чего ты хочешь, и даже количество этого просто увеличилось намного больше. И да, вот какая-то магия начала постепенно, конечно, уходить, может, и просто магия детства начала уходить. Но тут можно еще упомянуть стандартную заставку у многих DVD-плееров, когда логотип DVD летает по экрану и стукается об края. И это вот стало, мне кажется, даже мемом, потому что на нее можно было гипнотически так залипнуть, потому что ты все время ждал, ударит ли она в угол экрана или нет. И она, по-моему, практически всегда не ударяла. Поэтому там надо было долго сидеть и ждать, смотреть на этот скринсейвер.

0: когда еще был школьником. Кассеты тоже, в общем, привозили. Тебе надо было, может, что-то заказать. Были ларьки за рынком, причем они не специализировались на кассетах, но там вместе с шоколадками и еще чем-то могли продавать и кассеты. Конечно, ассортимент был достаточно узкий, но тем не менее там продавались совсем нелицензионные кассеты из серии «Легенды русского рока». Вот я не знаю тоже, помните ли вы такое? Их даже рекламировали, ну, рекламировали, конечно, это лицензионные версии с большими буклетами, ну, какое-то время... Мы довольствовались вот какими-то сборниками даже, особенно ничего сильно не понимая, но вот слушали, типа, кино, да, там, не знаю, ДДТ. «Кто не был говнарем, у того нет сердца», называется. Ну, с друзьями мы как-то быстро переехали на Бритпоп, потому что популяризировал его «Мумий-тролль», да, вот эта волна музыки такой примодненной. И, в общем, было достаточно легко пересесть. Я помню, какое-то время я даже записывал телепередачи на магнитофон, какие-то концерты на кассеты, потому что, ну, реально с этими ларьками, за исключением каких-то прям вот совсем сакраментальных альбомов российских рок-групп, ну, и там той же Нирваны, не знаю, Металлики, послушать было нечего. Поэтому вот записывал в моно и на свой магнитофон, на кассетный, какие-то по телевизору выступления. Ну, как ни странно, они были, да, были даже программы. Показывали питерский рок-фестиваль. Так я услышал о группе Tequila Jazz. Ее вокалист и основатель Евгений Федоров сейчас делает подкаст на «Медузе». Слушайте, его называется «Кроме звезд». Вот записал я с этого, по-моему, рок-фестиваля три песни каких-то. «Кокаин», очень энергичная песня из первых, да. Ну, кстати, Tequila Jazz ранняя, очень самобытная группа, в смысле, в такой динамичной, тяжелой музыке. Мне она нравится до сих пор. И у нас появилась вот точка, приезжали люди, я даже не помню откуда, то ли из Курска, может из Белгорода, и там они уже продавали лицензионные кассеты, как раз и тот же «Мумий-тролль», и какие-то записи как раз от питерских интересных групп тоже они привозили, могли посоветовать, особенно... Видео занимался мужчина, я забыл, как его зовут. Кассеты продавала тетя Наташа такая. Я представляю, что ей приходилось слушать, чтобы примерно описать, особенно тяжелые питерские группы. Но хочешь зарабатывать — слушай, тяжелый питерский рок. Тоже она привозила эту музыку и ждали. Это было, правда, вот такой уникальный опыт, тоже там запакованный вот этот буклет, смотрели картинки. Ну вот я сейчас думаю, что, наверное, достаточно серьезную часть прибыли ей приносили не очень многочисленные, но пламенные фанаты гражданской обороны, потому что выходила куча записей каких-то подпольных концертов, акустических концертов, каких-то странных альбомов гражданской обороны, группы около гражданской обороны. Они это все покупали. Не знаю, откуда брались у них деньги, но наши друзья это все покупали, слушали, давали зарабатывать продавцам кассет. Опять же, там уже стал появляться, я помню, Portishead нам привезли, о которых тоже стали осторожно даже в популярных журналах музыкальных писать. Ну, опять же, в связи вот с этой волной «Мумий-тролля», там Portishead, Radiohead, Blur какие-то, по-моему, Greatest Hits, еще чего-то. Ну, шиком было, конечно, в нашей компании, так как я ездил в Москву. Там можно было купить вот эти реально лицензионные кассеты с огромным буклетом, тот же Blur, там, я помню, альбом 13, огромный буклет, кассету даже в упаковку было сложно запихать, «Окей, компьютер», опять же, с огромным буклетом. Ну, в общем, Radiohead весь у меня был на кассетах. Вот это даже странно, потому что Radiohead, например, более сложная музыка, мне кажется, чем Pulp, чем Suede. А вот Pulp и Suede я уже узнал как раз более-менее нормально, благодаря Саше «Фаворите».
1: Мне вот как-то не было брать откуда такую музыку, и, в принципе, вокруг меня ее никто не слушал, то, что слушал я. И поэтому я, кстати, сам стал, когда вот появились уже возможности, когда появилось DVD, найденные свои концерты, я их записывал на DVD. Мне очень нравилось создавать меню, Я сам вот в программе создавал меню для DVD и потом просто спускался вниз в комнату и с кайфом включал на большом телевизоре концерт, который вот я скачал для себя, для своего удобства. У меня даже была такая папочка. Такие были дурацкие книжки для DVD коллекции. Похоже на фотоальбом, но только там вместо такой фотографии DVD. Ты перелистываешь эти DVD-диски. У меня была такая собственная, я там маркером подписывал, какие там концерты, что я туда записал. Но это вот эстетика, как бы, своей коллекции собственной, которую ты подписываешь, у меня была такая. Я даже это еще, когда у меня были кассеты, любил. У меня от некоторых кассет были наклейки. И я любил все эти элементы, да, вот, и когда наклеиваешь на кассету бумагу и подписываешь, что там находится, или берешь печатную машинку, раньше так любили делать, и там печатаешь жанр, год и название фильма. Но если еще имя режиссера влезет, можно тоже было добавить.
0: Ну, у меня компьютер появился достаточно поздно. Интернета у меня на острове не было, поэтому для меня вот как раз эти люди, которые могли найти музыку, да, посоветовать что-то, были очень важны. Я уже вспоминал, что как раз приносил своему приятелю, продавцу дисков, диски, которые купил в Москве на Горбушке. У меня было очень много дисков. Даже в период появления MP3. Ну, потому что на MP3 это все не появлялось, конечно, это были какие-то редкие прям группы, очень странные. Сейчас, мне кажется, я их не вспомню и не найду, но это у меня все была куча прямо. И на Горбушке я нашел одну точку. Она была, ну, практически полностью бутлегерская, как раз вот с дисками, где название было фломастером написано, с такими очень тонкими обложками, сканированными. Но там был человек, который очень хорошо мог посоветовать, что купить в соответствии с твоими вкусами, тоже достаточно странными, редкими какие-то, вот похожи на такую редкую группу. Там, я знаю, такая есть еще, вот послушай это. Этого парня звали Саша тоже, так как я через Москву часто проезжал и всегда приходил, в общем, как-то мы познакомились, разговаривали. Он рассказал, что он происходит из Владивостока, ну вот я из Архангельска, он из Владивостока, портовые города, да, что-то объединяет, с окраин страны, опять же, хотя, конечно, Архангельск был куда ближе. Он был музыкант, DZA, он говорил, что у него такой вот псевдоним, он делает электронную музыку, даже у меня был его диск, я купил, ну, такая интеллигентная электронная музыка, не танцевальная, хотя в Индии даже в акустическом он разбирался, опять же, прекрасно, не знаю, любил ли он его или надо было по долгу службы, но вот всегда мог посоветовать, и это никогда не разочаровывало. А вот через несколько лет я увидел знакомое лицо в каком-то концертном выступлении «Мумий-тролля». Он играл на клавишах, знал его фамилию, его зовут Александр Халенко. По-моему, он до сих пор играет в «Мумий-тролле». Не знаю, слушает ли он наш подкаст. Хотелось бы передать ему привет и сказать спасибо за советы, которые он давал тогда. Я прочел, что сейчас он живет в Токио.

0: еще хочу рассказать про игры, потому что когда появился компьютер, тут даже кино и вот эта музыка, она на второй план отошла, потому что игры, они вообще овладели умами многих таких, как я, и игры тоже стали частью бурного вот этого мира обмена. Это происходило в основном среди вот людей помладше, в том числе меня, и поэтому здесь даже не то чтобы какой-то шел обмен или какие-то были пункты, а просто вот как-то все лично друг другу передавали или каким-то образом копировали все это. И просто вот даже приходили, бывало, если кто-то помнит, ну, жестким диском или винчестером друг к другу и копировали что-то, что достаточно много весело, тогда еще не было таких больших и быстрых способов передачи данных. Поэтому мне кажется, вот игры покупал и лично я редко, и люди вокруг меня, если только какой-то очень важная была какая-то игра, или когда ты был проездом в городе, ты забегал в салон, чтобы купить что-то, что ты точно не достанешь в своем поселке или там деревне, а ты начитался там, например, про какую-то игру в журналах или наслушался от знакомых и бежишь сразу целенаправленно в городе, даже сначала не к родственнику, а вот именно в этот салон, покупаешь диски и уезжаешь домой потом довольный. Ну, то есть, вот лично для меня вот эти вот сначала кассеты с фильмами, а потом диски с играми, это вот для меня было лучшим подарком. И вот у меня до сих пор в доме моих родителей хранятся диски, они лежат на полке вот моего несуразного компьютерного стола из нулевых. Ну, конечно, у меня специфический выбор там был, потому что это игра, например, Half-Life 2, где такая дистопия, город и мир, порабощенный тоталитарным таким инопланетными существами, и город очень похож на такую смесь Балтии и Восточной Европы. Вот такие были у меня, да, в предпочтении.
1: Ну, у меня игры как раз, особенно в детстве, да, в школе занимали серьезное место. Может, не знаю, в маленьком городке или вообще реальность 90-х, там, типа, забыться от нее. В играх было проще, да, потому что...
0: Да, давай забудемся в мире, где мир захватили инопланетяне и устроили диктатуру.
1: Ну, тогда игры были, на самом деле, видишь, ты играл уже в роскошные, там, стрелялки или еще чего-то, а для меня-то это были игры на Денди, достаточно рано появились. Как ты говоришь, что, ну, типа, лотерея с качеством видеокассеты, на самом деле, вот эти картриджи для Денди тоже часто было лотереей, что ты мог купить, там не то что-то записали действительно, какую-то другую игру, которая тебе вообще не нужна, или плохо работает, вообще не работает. Ну, шел, менял, говорил, вот. Ну, это было нормально. Ну, кстати, вот особо вот флера там, советов, такого ничего не было. Да, ты просто мог на этом развале чуть-чуть поиграть, понять, нравится тебе или нет. Прям хорошее впечатление у меня было в игре Jurassic Park, Юрский парк. Там была хорошая графика, надо было что-то думать, там какие-то элементы стратегии, там бродить, что-то набирать. Собирались у друзей, играли, парные боевики, там типа контры, разные контры были, улучшалась графика, хотя становилось, мне кажется, играть все проще почему-то конкретно на Денди. Какие-то танчики странные были, тоже с элементами стратегии. Потом у меня появилась Sega, одна из первых в городе. Вот не помню, как так случилось. Мы были не богатые. Ну, как-то так вышло. Денди 8-битная приставка, Sega 16-битная. Графика супер. Я помню, даже какие-то мои одноклассники, приятели покупали сами игры для Sega, чтобы поиграть в меня. Вот было такое, например. Потому что, ну, мне нравились ближе к стратегиям. Там была такая серия с вертолетами. Desert Strike, Urban Strike, где ты летаешь на вертолете, какие-то миссии выполняешь, что-то забрать там. Ну, в общем, хитро. Вертолет надо выбрать, как бы подходящий. Ну, и вид не с кабины вертолета, а как бы сверху ты смотришь, как с дрона на этот вертолет. А друзьям хотелось поиграть в какие-то штуки типа Mortal Kombat, там еще чего-то, они покупали. Потом постепенно тоже у них появлялись Sega и Nintendo. Мы ходили, уже покупали в складчину игры для Nintendo, к везунчику, которая вот появилась. То есть была вот такая история, было интересно. А вот с компьютерными играми PlayStation как-то был вообще мимо меня этот мир. Потом, даже в самом начале нулевых, может, ближе даже к середине, у друзей появлялись компьютеры, игры. Интернета, я как сказал, не было у меня очень долгое время. Компьютер был в этом смысле, ну, такой редуцированную очень штуку, и у меня он долго-долго не появлялся, потому что ради игры я понимал, что вот такой у меня характер на самом деле, что игры сложные меня могут очень серьезно затянуть, и такое я принял как бы аскетическое решение, что я играть на компьютере в игры не буду, и я до сих пор не играю в них.
0: Я полностью добровольно понимал, что мне этот мир захватит, и я в него ушел. Я не сопротивлялся, Андрей. Теперь перейдем к интернету, потому что тут намного все проще. Он появился и все поменял. Вначале интернет тоже напоминал те же самые развалы с кассетами, с дисками, с играми, но в виртуальном пространстве. Потому что вместо развалов были такие форумы и страницы форумов, где люди стали обмениваться ссылками на музыку, фильмы. Я сам на многих форумах был таким завсегдатаем. То есть там я сидел, у меня там были какие-то даже рейтинги, я там писал, сам выкладывал, писал свое мнение, плейлисты составляли. Но это было очень давно уже на самом деле. Но вот чем дольше шло время, тем толще становился кабель оптоволокна, тем скорость росла, и вот тем меньше становилась коллекция музыки и фильмов, которые ты на компьютере непосредственно держишь, потому что скорость интернета, она вот повлияла, в принципе, на отношение к видео, музыке и ко всему остальному, и вообще к развлечению, получается. И тут уже таким, так сказать, финальным боссом всего этого появляется стриминг. И вот уже когда появился стриминг, когда скорости позволили уже даже вот в режиме реального времени все транслировать, вот это уже началась совсем другая эпоха.
1: Вот форумы я тоже начинаю вспоминать, это было. Еще такая штука, вот где-то я даже, вот помню, Сашу просил или каких-то друзей с компами составлять мне MP3-сборники в дорогу. У меня сначала был CD-плеер, MP3-CD-плеер, а потом у меня появился iPod. У меня был iPod Touch, я к тому времени работал.
0: Сначала Sega, потом iPod. Ну, Андрей, ты та еще богема, конечно.
1: iPod Touch, да, у меня был iPod Touch. Такой не до iPhone. Ну, мог себе позволить, кстати. Ну, вот это смешно было, да, потому что я сразу как-то вот снял квартиру, работал, и сразу вышел вот на этот уровень, да. Когда появился интернет, сразу вот этот iPod Touch. Чего-то я на него записывал. Но, кстати, в основном я записывал именно то, что у меня было на дисках. Потому что на форумах очень редко что-то находилось прям интересного на самом деле. Как-то предпочитал я живое общение. И, видимо, это был, ну, вот хороший прям фильтр, хорошая защита от всякого шлака. Потому что на форумах, вот я сейчас вспоминаю, иногда думаю, блин, скачал чего-нибудь. Такая примитивщина и вторичность. А стриминги как раз сильно проходят мимо меня. Я не могу сильно заставить себя пользоваться Spotify, Apple Music. Вот не мое. Не знаю почему. Еще как раз вот как форумы, они тебе начинают предлагать что-то якобы похожее, но на самом деле в душу они тебе не залезут. Не знаю, какие там алгоритмы. Часто ты хочешь послушать одно, особенно бесплатные версии, когда ты используешь. А тебе карусель этого воспроизведения подсовывает такое, что тебе слушать вообще не хочется, а перемотать ты не можешь. Поэтому как-то я не уважаю это, короче, не нравится мне активно, потому что в голову этот алгоритм залезает очень плохо, в отличие от двух Саши и даже тети Наташи.
0: Наша с тобой, Андрей, ретроспектива такая, она, мне кажется, подошла не к финалу, а к какому-то самоповторению, потому что в связи с войной из России же ушли многие официальные кинокомпании, вот эти представительства, и в России просто сломался, я так понимаю, прокат фильмов, и даже онлайн-прокат фильмов, и из-за этого в кино ты можешь пойти, ну вот как вот во времена, когда я говорил про обменный кассет, то, что ты не можешь понять, что ты в итоге перед собой видишь, то есть название одно, картинка другая. Я вот сам это, к сожалению, не вижу и не знаю, я не был давно в России, но мне кажется, по ощущениям похоже вот на то, что я описывал в начале, возможно. То есть получился такой кульбит, но я думаю, вместо развалов просто теперь появляются кинозалы, которые люди вот снимают частно для себя, и там смотрят фильмы, которые они каким-то образом добыли.
1: Надеемся, что вы расскажете об этом нам. наши слушатели из России, как это происходит, как вы слушаете эту музыку, да, потому что ведь и стримингов тоже нет, не только кино. Мы говорим вам до свидания, наш разговор подходит к концу. Делитесь историями, делитесь голосовыми, пишите письма по адресу podcasts@sobakameduza.io, мы будем читать.
0: А еще хочу напомнить, что теперь вы можете нам отправлять голосовые прямо в Telegram. Для этого вам нужно найти там профиль, который называется «Собака, Медуза, нижнее подчеркивание, подкастс». И следующая наша тема будет посвящена гаражам и сараям даже. Вы можете писать свои воспоминания, мысли, или вы просто захотите что-то добавить про это, то вы можете написать на почту, которую озвучил Андрей, или поделиться голосовым. Подписывайтесь, если вам нравится то, что мы делаем. Напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. И спасибо вам большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
1: Пока.

0: Радио Сахаров.
1: Смысл наемника не в том, что он хорошо выполняет работу, как бы продвигается по карьерной лестнице, а в том, что поскольку нанимают его для вещей незаконных, платят ему наличными, и, как правило, этот найм не предполагает никакой нормальной отчетности, то, в принципе, наемник может делать что угодно, и, скорее всего, он за это не заплатит даже репутацией. Здравствуйте, это подкаст «Снова никогда», и я его ведущий Андрей Бабицкий. Довольно очевидно, что нету сейчас никаких важных тем для разговора, кроме недавнего мятежа ЧВК «Вагнер», который бесконечно обсуждается в смысле политических прогнозов. Насколько, значит, Путин стал сильнее, насколько он стал слабее, что было бы, если бы, значит, Пригожин преуспел. И меня это, конечно, ни в какой степени, в принципе, не волнует практически. Я фиговый политический прогнозист. С другой стороны, конечно, меня случившееся заинтересовало и затронуло из совершенно неожиданной стороны, потому что оказалось, что довольно много людей, судя по всему, в глубине души либо переживают за Пригожина и втайне желают ему успеха, либо и вовсе как бы считают его меньшим злом. Собственно, мне хочется поговорить про меньшее зло и про то, что вообще из себя представляет идея частной военной кампании в 21 веке. И почему это никогда не может быть меньшее зло? Для начала надо, конечно, сказать, что мы это всегда знали, но Путин несколько раз это повторил, что ЧВК «Вагнер» — это абсолютная плоть от плоти российского государства, которое существует на деньги российского государства и пользуется оружием российского государства. И поэтому все преступления ЧВК «Вагнер» — это преступления лично Путина. Тут не надо проводить никаких различий. Но в чем состоит, собственно, как явление, как феномен ЧВК, зачем оно нужно и по каким законам оно действует, и эти законы не вполне совпадают с законами, по которым функционирует армия, все-таки важно проговорить, потому что за последние полтора года у них появилась такая репутация просто российской армейской части, поскольку российские армейские части и так бесконечно занимаются преступлениями и убивают людей просто так. А «Вагнер» — это якобы просто чуть-чуть более эффективная армейская часть, то все на нее примерно так и смотрят. И кажется, даже в некоторой степени готовы считать, что пригожинский бунт — это бунт эффективности против коррупции. Что, с моей точки зрения, очень неверно. Два моих довольно наблюдательных и неглупых знакомых обратили внимание, что по сравнению с генералами и чиновниками Российской Федерации, Пригожин выглядит так, как будто он гораздо чаще говорит правду. Он называет войну войной, он признает, значит, неудачи на этой войне, он даже говорит, что эта война ни зачем не была нужна. Он говорит много вещей, которые все знают, что являются правдой, но кроме него никто не говорит. И меня это совершенно поразило, это наблюдение, потому что про Пригожина мы совершенно точно знаем, что он очень часто не говорит правду. Ну, например, он до сих пор не рассказывает правду про то, как были убиты в Центральноафриканской Республике Александр Расторгуев, Ахан Джамаль и Кирилл Радченко. Для меня это, конечно, принципиально важный вопрос, потому что, среди прочего, они были мои коллеги, и кого-то из них я знал лично. Пригожин не рассказывает, хотя мы можем про это прочитать в других источниках, чем занимаются ЧВК «Вагнер» во всех местах, где они присутствуют, в Сирии, Мали и Центральной Африканской Республике, и про преступления, которые они совершают там. Я не знаю, следят ли за новостями из Африки слушатели моего подкаста, но вообще-то они оставляют там безумный кровавый след. В марте 22 года, когда вторжение в Украину уже началось, наемники ЧВК «Вагнер» вместе с частями малийской армии вошли в деревню Моура в центре Мали и убили там 500 человек. Без суда, просто так. Стреляли в голову мужчинам и закапывали их, а женщин насиловали. На эту тему есть очень подробный отчет ООН. Понятно, что в тех местах, где наемники ЧВК «Вагнер» не рассчитывают на сопротивление и на месть, они ведут себя еще хуже, чем в Украине, хотя, казалось бы, куда хуже. Но там они абсолютно безнаказаны, потому что не только всерьез им никто не может оказать сопротивление, но и они понимают, что они потом уедут. И даже если кто-нибудь будет мстить за своих убитых друзей и родственников, то мстить они будут регулярным малийским частям, а не наемникам Вагнера. И поэтому как бы их склонность совершать беззаконные расправы, убивать и насиловать людей только подкрепляется. В Сирии, как мы знаем, потому что с этого буквально началась как бы широкая слава ЧВК Вагнер, они придумали убивать людей при помощи кувалды и снимать это на видео. И в целом продемонстрировали финальную степень человеческого падения. То есть, если любознательный разум кого-нибудь из нас попытается представить себе финальную степень человеческого падения, абсолютную, тотальную потерю совести и любых душевных порывов, то с трудом можно будет придумать что-то более богомерзкое, отвратительное, чем картину того, как несколько мужиков убивают кувалдой беззащитного человека, снимают это на видео, зажигают его в прямом эфире. Все, что только может быть человеческого в человеке, сотрудники ЧВК «Вагнер» отрицают. И, конечно же, это и есть причина, по которой российское государство так в них было заинтересовано долгое время, потратило на них бешеные сотни миллиардов рублей. Как минимум, это, если верить Путину, то, значит, только за последний год на содержание «Вагнера» ушло почти 300 миллиардов рублей, но на содержание «Вагнера» и пригожинские контракты по окормлению армии. Но понятно, что для российского государства в целом в этом и состояло их главное достоинство. Это российское государство и покупает за свои миллиарды людей, которых российское государство как бы считает или называет эффективными, и эффективность которых состоит в том, что у них нет вообще никаких человеческих моральных ограничений и даже бюрократических ограничений, которых можно было бы ожидать от регулярной армии. И учитывая репутацию, заслуженную российской армии, я нахожусь в сложной ситуации человека, который пытается объяснить, что ЧВК Вагнера еще хуже, но мне кажется принципиально важным эту мысль донести. ЧВК «Вагнер» — это принципиально худший, еще более отвратительный вариант того, что представляет из себя российская армия. И вся их эффективность хваленая связана ровно с этим. И система, в которой существует ЧВК «Вагнер», является продуктом отбора людей, которые специфическим образом готовы приступить все мыслимые и немыслимые законы добра и справедливости. И когда Пригожин год назад летал на вертолете по зонам и ангажировал насильников и убийц, то я встречал в печати возмущение такого рода, что вот, видите, они дошли до того, что, значит, уголовников набирают. Но мысль, которая была у меня тогда и которая только укрепилась за прошедший год, состоит в том, что любой насильник и убийца на зоне, который попадает в «Вагнер», он несравненно лучше как человек, чем среднестатистический боец Вагнера. В принципе, если бы можно было всех, кто служит в Вагнере, отправить на зону, а всех людей, которые сидят на зоне, отправить на свободу, то мир стал бы чище и справедливее от этого. С одной стороны, с другой стороны, конечно же, это не Вагнер и не Пригожин придумал набирать уголовников для частных военных компаний, а это давняя уважаемая традиция, которой бесконечно пользовались военные компании, которыми, например, в большой степени выполняли заказы французских властей в постколониальной Африке там, в 60-е, в 70-е годы, в 80-е. И Пригожин не изобретает ничего нового. Почему, собственно, пригожинские ЧВК хуже, чем армия? Потому что помимо жестокости, безнаказанности и общей коррумпированности, в частные военные компании попадают специфические люди с специфической судьбой. Очень часто это бывшие военные, и никто особо не задумывается, почему они бывшие военные. Почему много людей, которые, казалось бы, неплохо умеют воевать, не делают карьеру в армии, несравненно более безопасную, дающую, если речь идет о России, бесконечные коррупционные возможности для обогащения. Почему на рынке существует много людей, которые умеют воевать, но которые не могут работать в армии. Армия или полиция – это, казалось бы, естественные места, где такие люди должны работать. При том, что я, конечно же, считаю, что люди, которые умеют воевать, не должны работать нигде, и которым это нравится. Но даже в логике государственнической, в логике неанархистской, это должен быть парадокс. Если люди хорошо воюют, то они должны каким-то образом строить карьеру в армии. И один из ответов состоит в том, что армия состоит из бесталанных лоялистов, которые заняты обогащением, которые боятся конкуренции. Это то, что хотел бы Пригожин, чтобы вы о нем думали. Что он набирает к себе людей, которые слишком талантливы, значит, для серости, из которой состоит российская регулярная армия. Но на самом деле, если посмотреть на как бы историю наемников последних 100 лет, ответ совершенно другой. В наемники попадают люди, которые не могут даже в армии удержаться, потому что они абсолютно недоговороспособны. Потому что даже ту минимальную дисциплину, которой в армии, вопреки всему, что, значит, об армии принято говорить, не так уж и много, но даже эту минимальную дисциплину они, как правило, не способны соблюдать. В армии редко наказывают за преступления против человечности, и, конечно, не только в российской армии. Но очень многие знаменитые наемники начали свою наемническую карьеру с того, что они вылетели из армии за какое-нибудь идиотское, недисциплинированное поведение. Я за последний год приобрел идиотскую привычку интересоваться судьбами людей, которые совершали преступления, значит, последние 100 лет, в частности, в Африке. В Африке таких людей было очень много, потому что им за это были готовы платить не только африканские правительства, но и советское правительство, французское правительство и бельгийское правительство. Я могу приводить такие примеры пачками, но если говорить о том, что из себя представляет как бы успешный, знаменитый наемник, то вот есть практически самый знаменитый наемник в истории, значит, африканского наемничества по имени Боб Денар. Француз, который начал свою карьеру в самом начале 60-х, а закончил в 90-е, который воевал точно в полдюжине, а может, в десятке разных стран, участвовал в нескольких попытках переворотов и нескольких успешных попытках переворотов, который фактически руководил государством в течение нескольких лет, собственным государством, настолько успешно. Это, видимо, Боб Денар примерно такой человек, которым мечтали бы стать рядовые сотрудники ЧВК «Вагнер» или любой другой военной компании. Я могу коротко пересказать, значит, историю этого человека, потому что она очень характерная. Он родился и вырос во Франции, он в 16-летнем возрасте застал конец Второй мировой войны, его отец помогал сопротивлению, и он сам в 16-летнем возрасте проникся романтикой и помогал войскам союзников с рекогносцировкой на местности, там, где он жил. Он решил, что он станет военным, он пошел в армию и попал в Индокитай, где Франция вела отвратительную и, главное, очень бесталанную колониальную войну. Он там очень быстро ожесточился, потому что эта война была и жестокая, и бесталанная, и поэтому он увидел очень много жестокости, он увидел очень много обезображенных трупов. Он, конечно, как все его сослуживцы, пострадал немножечко от этого головой. Он там проявил какую-то доблесть, и он должен был представлен быть к награде, но награду он не получил по той причине, что он вместе с несколькими своими товарищами разгромил ресторан в краткосрочном отпуске. И поэтому, значит, из армии он вылетел без награды и лишив себя возможности сделать там карьеру. Это довольно характерная деталь. Практически у любого успешного наемника в жизни был эпизод, когда он совершил какой-то глупый поступок. Дело даже не в том, что насильственный и жестокий, а дело в том, что глупый, недоговороспособный. И испортил себе карьерные перспективы. И вот Боб Денар после Индокитая, он начал слоняться и попал в Марокко, которое тоже тогда было под французским контролем. Устроился работать полицейским, был, в общем, неудачником, познакомился с какими-то местными правыми экстремистами, которые считали, что Франция недостаточно жестко себя ведет по отношению к Марокко и обещал Марокко независимость. И из мести они решили убить французского премьера, который в 1954 году посещал Марокко с визитом. И Денар в этом заговоре играл не самую важную роль совсем, но он был арестован, попытка провалилась, его чудом не осудили, а выпустили, его товарищей осудили, его нет. И он даже формально оставался полицейским, потому что он не был ни в чем обвинен. Но карьерной перспективой в полиции он себе испортил полностью. В Марокко он успел жениться, потом он перебрался в Париж. С семьей он довольно быстро разошелся, я полагаю, потому что он был не самый договороспособный человек на земле. Он слонялся, значит, в Париже и выполнял всякие полуохранную работу, пока не увидел в газете объявление, что сепаратистское государство Катанга набирает наемников для защиты себя, то есть, в общем, для гражданской войны. А Катанга – это южная провинция Демократической Республики Конго, которая в 60-63 году была де-факто независима, и президент этого образования Катанги по фамилии Чомбе набирал наемников, чтобы противостоять Конго. Независимость Катанги и вообще гражданская война в Конго случилась в результате безумного, отвратительного, значит, опыта бельгийского колониального ига. Бельгийцы оттуда ушли внезапно и оставив после себя страну, для которой они очень мало что сделали хорошего, и при этом сохранив какие-то экономические интересы и политические интересы. И в результате огромное количество бельгийских серых кардиналов, политиков, наемников и бизнесменов пыталось, с одной стороны, защитить свои интересы бельгийские, а с другой стороны, спасти бельгийцев, которые остались после независимости, потому что против них начался террор, и удержать страну от гражданской войны, в которой она тут же начала скатываться не только в Катанге, а во всех местах. Короче, это была классическая такая история про безответственный колониализм и гражданскую войну, которая наступает с независимостью, и довольно безумный набор, значит, героев, которые в этом участвовали со всех сторон, как бы от Патриса Лумумбы до этого Чомбе. Ну вот туда и попал Дедар, и там он сделал карьеру, в смысле, проявил какой-то героизм уже в качестве частного наемника, приобрел некоторую репутацию. И в 63-м году, когда он положил конец независимости Катанги, он отправился дальше на вольные хлеба. И его вольные хлеба состояли в том, что в течение там, десятков лет он устраивал попытки переворотов, революций, вторжений в Конго, в Нигерии, в Габоне, в Бенине. Он тренировал военных в Йемене. При этом часть его эскапад были исключительно плохо организованы и бесталанно сделаны. В частности, он пытался, например, в 1977 году убить или сместить президента Бенина, который был слишком левым с точки зрения французского правительства. И на деньги французского правительства, значит, Боб Денар должен был его сместить. Это важно, что, конечно, и тогда, как и сейчас, частные военные компании существовали на деньги государств, которые претендовали на то, что они якобы приличные. И эта неудачная попытка привела к тому, что там погибло какое-то количество людей, он своего не добился, в частности, потому что, скорее всего, он был не очень хороший военный, потому что мы практически никогда не можем знать наверняка, насколько хороший военный работает в частной военной компании, потому что обычно они выполняют очень специфические заказы в очень специфических условиях и часто не встречают нормального сопротивления. Но в результате, короче, этой операции его судили во Франции и in absentia, в отсутствие обвиняемого, приговорили к 5 годам заключения. Но, несмотря на то, что он во Франции был уголовником осужденным, само французское государство нанимало его в течение всех следующих лет для выполнения своих делишек. Еще одна важная вещь, которую надо знать про Денара, и которая у меня будет в сегодняшнем рассказе просто выступать в качестве, если не типового, то идеального наемника. Вот такого наемника, которому все завидуют и которым наемники хотели бы быть. Так вот, что надо знать еще про Денара, что даже хотя мы, очевидно, про него в силу его профессии знаем меньше, чем про человека обычной профессии могли бы знать, мы знаем точно, что несколько раз в своей биографии он, можно сказать, подставлял, но вообще-то предавал своих товарищей. В середине 60-х, например, он участвовал в бунте наемников против диктатора Мабуту в Конго, который провалился, потому что восстания наемников очень часто проваливаются. Но, устроив восстание вдалеке от столицы, Денар забыл предупредить 30 своих товарищей, которые оставались в столице, что сейчас начнется восстание, они окажутся вне закона. И 30 его товарищей убили в ту же секунду, потому что просто он забыл им об этом сказать. И поскольку он был наемником, то, в принципе, к нему ничего не липло. Потому что в этом и смысл наемника. Смысл наемника не в том, что он хорошо выполняет работу, как бы и продвигается по карьерной лестнице, а в том, что поскольку нанимают его для вещей незаконных, платят ему наличными, и, как правило, этот найм не предполагает никакой нормальной отчетности, политики, которые пользуются услугами наемников, не должны рассказывать об этом опыте на дебатах по телевизору, то, в принципе, наемник может делать что угодно, и, скорее всего, он за это не заплатит даже репутацией. То есть, он, если он совсем криворукий, он может погибнуть. Но, опять же, очень часто успешность наемников связана, особенно, собственно, в тех местах, где наемники рискуют работать. Очевидно, что наемная рота или наемный полк не мог бы работать в Великобритании или в Америке, потому что там их уничтожат за 20 минут. Что они работают в тех местах, где по определению местная армия категорически неэффективна или просто отсутствует. И когда 30 наемников захватывают президентский дворец, то это очень часто происходит в стране, где местная армия состоит из 100 человек, и из них 50 напились, потому что вечер пятницы. И вот наш герой, у которого в жизни есть много громких провалов и несколько успехов, он переезжает из страны в страну, Франция дает ему денег, и какое-нибудь идиотское задание, связанное обычно с тем, чтобы устроить военный переворот или, наоборот, защитить кого-то от военного переворота. И в середине 70-х он попадает на Каморы, потому что человек, который управляет Каморами, на тот момент французскими Каморскими островами, Ахмед Абдулла, объявляет независимость от Франции. И Франция посылает Боба Денара избавиться от Ахмеда Абдуллы, который, надо понимать, тоже не какой-то местный активист и политик, а, среди прочего, французский сенатор. Он сделал карьеру на Каморах как представитель французского государства. И Боб Денар, значит, отправляется с кучей наемников, кучкой наемников, снимает Ахмеда Абдуллу, отправляет его во Францию, типа на почетную пенсию, и меняет его на другого президента. Но другой президент, на которого Денар меняет Ахмеда Абдуллу, левак, и начинает, значит, строить социализм, и поэтому практически сразу же тот же самый Боб Денар по заказу той же самой Франции свергает и его. И новый президент гибнет. А на Каморы возвращается предыдущий президент, которого только что оттуда выгоняли. И Каморы – это одна из самых бедных стран и в Африке, и, значит, и в мире. Там, очевидно, нету сильной армии и сильных политических традиций, ничего. И, в принципе, это очень маленькое государство. И оно как идеально для наемников, потому что всерьез им никто не может противостоять. И поэтому, когда на Каморах, как бы независимых Каморах, воцаряется президент, которого Боб Денар сначала снял, а потом обратно поставил, он становится руководителем его охраны и фактически просто правит Каморскими островами. То есть он выполняет реально голубую мечту Евгения Пригожина и любого, видимо, другого наемника. И много лет де-факто руководит Каморскими островами. Ну, как руководит, он, наверное, не занимается менеджментом, но он является там на самом деле властью, у него там огромные бизнес-интересы, никто ему не может ничего сказать поперек, и у него есть маленькая, но собственная страна. Может быть, не самая развитая, не самая богатая, но зато собственная. О чем еще можно мечтать? Но в какой-то момент даже этого ему становится мало, и он убивает президента Камор в результате какой-то постановочной истории. Он придумывает бунт военных, которые якобы напали на дворец и которые якобы застрелили президента, а он как бы отбил бунт, но уже не смог спасти президента. Практически нет ни у кого сомнений, что президента убил он сам. Но этого уже даже Франция не может Денару простить. Возможно, потому что это, блин, уже 1989 год. И даже со французским бесстыдством уже сложно закрывать глаза на то, как себя ведут нанятые французским правительством сотрудники. И Денара снимают регулярная французская армия и судят во Франции. Если вы думаете, что какие-нибудь суды на самом деле привели к тому, чтобы Денар много времени провел в тюрьме, то это не так. Его судят, практически сразу отпускают. Свой предыдущий срок, к которому его приговорили в конце 70-х, он тоже не отсидел. И единственное ощущение, которое у него есть в этой ситуации, это ощущение безнаказанности, доведенное до такой степени борзости и веры в себя, что После этого он, не поверите, предпринял еще одну попытку совершить переворот на Каморах. И попытку, отбитую при помощи французских регулярных сил, но тем не менее реальную. После этого Денар немножко сидел в тюрьме, заболел Альцгеймером и умер, в принципе, в своей постели. И попутно про него было написано много книг, он раздал кучу интервью и вообще очевидным образом гордился своей карьерой. У него было бесчетное количество жен, детей, и, значит, и очевидно, что он для солдата удачи прожил довольно удачную жизнь. Он, конечно, убил много людей, но когда это кого-нибудь останавливало в том, чтобы завидовать, значит, судьбе наемника. И история Денара я вспоминаю потому, что в какой-то момент, кроме того, что он святой покровитель частных военных компаний, но еще потому, что с неизбежностью его судьба привела к тому, что он сперва совершал перевороты по заказу французского правительства, потом он совершал перевороты вопреки французскому правительству. И совершать перевороты для него было почти как вторник, естественное занятие. Я об этом вспомнил, когда случился переворот или попытка переворота Евгения Пригожина, потому что с точки зрения многих наблюдателей, которые пытались придумать какие-то мотивы для этого бунта, Евгений Пригожин что-то существенное не поделил с российским государством. Ну, например, он сам в своих аудиосообщениях говорит, что российское государство захотело закрыть ЧВК «Вагнер». И дальше он рассказывает довольно милую в своем инфантилизме историю, что, конечно же, значит, российское государство хотело нас закрыть, и мы согласились, но мы хотели это сделать с блэкджеком и фейерверками, значит, прийти и сдать свое оружие в Ростов. И нам это не дали сделать, и в нас, значит, начали стрелять. И интуитивно хочется поверить Пригожину, потому что, во-первых, русская армия действительно способна на что угодно, включая расстрел своих. Это никого не удивляет. А с другой стороны, потому что кажется, что должны быть очень серьезные причины для того, чтобы пойти на такую конфронтацию. Но мне кажется, что логика как раз в том, что частной военной компании для того, чтобы пойти на такую конфронтацию, не нужны серьезные причины. Что каждый конкретный человек, который работает в ЧВК «Вагнер», уже своей судьбой, биографией, карьерой доказал, что он не очень договороспособный, что он конфликтный, что он не умеет договариваться, что он не умеет терпеть. Потому что если бы он умел терпеть и договариваться, он бы скорее стал генералом Герасимовым, чем руководителем Вагнера. Наверняка убивать безоружных людей в Мали, в пустыне, даже для этих садистов, это как бы не самая замечательная карьера. Может быть, они предпочли бы находиться в других широтах и заниматься чем-то другим. Но тот факт, что они работают в частной военной компании, что у них нет семьи. Почему у них нет семьи? Потому что они, скорее всего, ее потеряли. Она была, и они не смогли ужиться со своими родными. Не только с женой, но и с детьми. У них, вероятно, была работа где-то в полиции, в армии. Они ее потеряли. Почему? Потому что напились и подрались с коллегой. Или совершили еще какой-то глупый поступок. Даже та маленькая бытовая конформность, которая позволяет людям просто уживаться в коллективе, и которая необходима, чтобы даже выживать в постсоветской армии, у них отсутствует. Поэтому в тот момент, когда им говорят, ну, теперь, типа, мы вас закрываем, или подпишите контракт с Министерством обороны, для них это достаточно.

Приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Ролесков и Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Выпуск на этот раз будет посвящен постпанку. Ну, вы, наверное, уже заметили по названию. Жанр актуален и до сих пор, ну, в каких-то своих новых ипостасях, да, как там знаменитый там Doomer Music и так далее. Вот это все корнями уходит в постпанк. Сегодня мы поговорим вообще о том, как этот жанр образовался, почему постпанк не совсем является логичным продолжением панка, несмотря на название, да, почему несколько иные корни, хотя и схожие с панком, конечно же, он имеет. Поговорим вообще об особенностях жанра, вспомним пару, тройку, четверку разных музыкантов, которые в этом жанре выступали. И поговорим, наверное, о популярности постпанка в советском роке. Почему же, как бы, вот именно он на самом деле занял такую доминирующую позицию у наших многоуважаемых советских тружеников гитары и микрофона. Ну, мы начинаем. Для начала мы поговорим с вами о том, ну, как бы, какую веху постпанк занимает вообще в истории музыки, да, то есть какое-то его место в классификации, скажем так. Почему? Потому что самый такой спорный на жанры период, именно на разграничение музыкантов, это вот как раз конец 70-х, начало 80-х. Кто-то использует термин «новая волна», там подразумевая там одно, кто-то там под постпанком то же самое, кто-то другое, кто-то там кого-то записывает в постпанк, там, например, какую-нибудь группу Suicide. Так, давайте

Да, группа, конечно, выдающаяся, легендарная. Alan Vega, Martin Rev, но никакого отношения к постпанку не имеет. Хотя вот кто-то в постпанк их почему-то записывает. Какая-то морока постоянная, да, в этих классификациях, она очень путает. На самом деле это очень такая спорная и ненужная вещь, потому что, ну, скажем так, диалоги ни о чем. Поэтому я вам сейчас озвучу свою какую-то определенную классификацию жанров, и мы в рамках этой классификации сегодня будем постпанк понимать. Я считаю, что, собственно говоря, после панк-рок наступила новая волна, и внутри этой новой волны находились следующие жанры. Это там электропоп или синти-поп, это готический рок, это постпанк, это ноу-вейв, может быть, даже джаз-панк, фанк-панк. Вот это все, в принципе, находилось в рамках музыки новой волны. Это вот то, что нам сегодня пригодится. И то есть для меня новая волна — это такой собирательный образ, а отдельные жанры, они уже в эту новую волну входят, как бы. По поводу групп, относящихся к постпанку или не относящихся, ну, давайте я как бы буду определять, кто относится, кто не относится, потому что иначе, ну, у нас наш замечательный подкаст превратится там, в полуторачасовые споры, там, The Cure — это вот постпанк, или это готический рок, или это вообще там что-то. И, ну, нет. У меня будет такое достаточно четкое деление. Какие-то спорные проекты на стыке жанров мы сегодня рассматривать не будем, потому что вообще разговор о постпанке, он часов на 5-6, я думаю, так по-хорошему. Поэтому не будем мы вдаваться в такие сегодня дебри. Нам сегодня важно рассмотреть именно зарождение постпанка. То есть мы даже, наверное, 80-е не затронем, а если затронем, то очень косвенно. Ну что ж, про постпанк, про то, как он вообще начал, что откуда есть пошел, да, постпанк. В ранних выпусках я вам, в принципе, рассказывал уже про рок-н-ролл, про панк и про крауд-рок. Вот эти жанры нам сегодня очень пригодятся. Умолчал я об одной вещи, потому что вот в контексте жанров как бы это не особо имело какого-то веса, а вот в контексте постпанка этот тезис вес имеет. Панк, несмотря на то, что это была музыка протеста, в первую очередь протеста культурного, да, то есть протеста против бесконечного усложнения музыки прог-рока, панк-рок, несмотря на все это, он оставался, скажем так, в рамках рок-н-ролла, да, то есть этого такого блюза. Знаменитый вот этот вот рок-н-ролльный квадрат, все это сохранялось и в панке. Там приняла свою какую-то очень упрощенную форму с большим вниманием к ритм-секции, с большим вниманием к грязному звучанию. Но в целом это вот все тот же рок-н-ролльный квадрат, никуда от него не деться. Постпанк же, он, с одной стороны, продолжал идею панка, то есть, ну, панк эту поляну зачистил, да, на которой, как мы с вами говорили, появились какие-то новые талантливые музыканты, которые так или иначе начали музыку панка усложнять, потому что, ну, невозможно держать талантливых людей в каких-то вот рамках простоты. Они в любом случае будут что-то как-то стараться эту музыку усложнить, экспериментировать, сделать ее интереснее. Но пойти еще раз по пути усложнения такого классического рока, да, это все равно прийти к прог-року. То есть это вот путь именно туда. То есть там бесконечное количество инструментов, тяжеловесные такие композиции, очень длинные. И как бы концерт без сопровождения такого мини-оркестра провести уже очень сложно. Постпанк же пошел по другому пути, он обратил свое внимание на крауд-рок. А надо понимать, что крауд из такого явления местечкового для прошаренных меломанов стал явлением очень серьезным. И наработки крауд-рока активно входили в такой рок-андеграунд. Из какого-то совсем контркультурного явления входили в рок-андеграунд. Позже они еще там войдут совсем в мейнстрим, но пока вот в таком статусе они находятся. И в чем была еще особенность крауд-рока? В том, что музыканты, о чем я не говорил, да, в выпуске про крауд-рок, что музыканты краута, они в погоне за вот этим уникальным звучанием своим, да, какой-то самобытностью немецкой такой, они старались полностью отрицать звучание калифорнийского психоделического рока. Если вы сравните психоделику Германии и психоделику там калифорнийцев, даже там каких-нибудь экспериментаторов типа Фрэнка Заппа и Кэптена Бифхарта, то вы увидите, что это абсолютно другая по структуре, абсолютно другая по звучанию. Ну, там, давайте сравним. Вот вам композиция там Кэптена Бифхарта с дебютного альбома.

0: gadoi basidayas Wenn man auch kein Geist
1: Видно, да, что это как бы все в рамках как бы психоделики, но абсолютно как будто разные корни это имеет. Как будто она вот в изначальном таком скелетном варианте, эта музыка, она как будто вот другая. И постпанк, он решил, что давайте-ка мы вот возьмем идею краудрока, наслоим их на вот эту вот зачищенную поляну панка, ну, с его какими-то наработками, и пойдем вот в эту вот сторону. Что мы в итоге получили? Мы получили от панка, соответственно, это короткие песни, это неусложненная, скажем так, простая композиционная сложность уж, простите, да, за какие-то такие не очень красивые алексические обороты, и диссонансные гитары, да, то есть это гитары, их там придумали еще Velvet Underground, вот на дебютном своем альбоме, и также они звучали у панков, у постпанков они звучали еще ярче, это прям сейчас основной атрибут. С краудрока они взяли такую нетипичную для рок-н-ролла композиционное построение, именно в плане мелодии, плюс моторик-бит. Моторик-бит, апачи-бит, мы об этом также говорили вот поподробнее в выпуске про краудрок, механизированные перкуссии. И в итоге мы получили такое очень холодное звучание. Потом из постпанка, чтобы вы поняли, вышел такой жанр, как Cold Wave, да, или Minimal Synth, он еще по-другому называется. Давайте что-нибудь оттуда еще послушаем.

Это прям вот апогей уже вот этого звучания, но, конечно, постпанк так далеко в зачатках не шел. Особенностью жанра также был упор на настроение. То есть смысл песен, который был очень важен в панке, в постпанке немножко теряет свой вес, потому что главное создать такое депрессивное, эмоциональное настроение, и под это настроение заточена как музыка, так тексты, так и стиль. Про стиль мы поговорим немножко дальше. Но в целом, вот что есть постпанк как музыка, давайте так скажем. Собственно говоря, понятное дело, что большинство музыкантов постпанка — это так иначе выходцы из панк-рока. Надо понимать, что все практически музыканты ранней новой волны — это люди, так или иначе относящиеся к панку, которым надоел или первоначально они отрицали вот эту вот простоту панка, но на нее наслаивали какие-то свои экспериментальные наработки. Поэтому говорить о какой-то музыкальной профессиональности, да, каком-то высоком уровне игры не приходится. То есть это не виртуозы. То есть музыка довольно простая, но берет как бы своей атмосферой. И так как это как бы не совсем виртуозы, то не то чтобы там кто-то собрался, да, и придумал постпанк. Теперь мы будем делать вот так, и все. Тут случилась следующая история, да, и в ней нам помогут разобраться господин Дэвид Боуи, господин Игги Поп и господин Брайан Ино. Как вы помните, или как вы знаете, или как вы сейчас узнаете, Дэвид Боуи после альбома «The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» он стал суперзвездой. Рок-н-ролльная суперзвезда именно в образе вот этого вот Ziggy Stardust. После чего у Дэвида Боуи начался такой период, если брать по образам, это такой образ изможденного белого герцога, да, по хронологии его бесконечного образов и экспериментов, когда он начал делать более меланхоличную музыку. Примером альбом «Aladdin Sane» 1974 года.

Записан он там был во Франции в каком-то замке, в каком понятия не имею, не суть важно. Дэвид Боуи в какой-то момент знакомится с краудрок, да, вот с этой вот всей сценой. Тоже мы говорили в выпуске про крауд, что песня Heroes — это такая аллюзия на, там, или отсылка к замечательной группе Ной. И, соответственно, в тот момент он активно общается с Игги Попом. Игги Поп также переживает непростой период, он в тот момент проходит реабилитацию от героиновой зависимости. Да, он уже там отбыл звездой протопанка, звездой панка. Тут он прям очень яркий персонаж. Но вот лежит он в клинике, и Дэвид Боу его из этой клиники забирает. И вместе они едут в Берлин. Чуть позже к ним в Берлин присоединяет еще и Брайан Ино, который ушел из группы Roxy Music. Что там в этом Берлине происходит? То, что Дэвид Боуи и Игги Поп начинают записывать концептуально новые по звучанию альбомы от того, что происходило раньше. То есть они первые, кто пытаются синтезировать краудрок вот в ту музыку, которая более, скажем так, традиционная, то есть такой традиционный рок-н-ролл и его отлетление. Да, там глэм-рок, к которому напрямую отношение имел Дэвид Боуи, и вот крауд. Из чего выходит берлинская трилогия, значит, Дэвида Боуи, там, ну, мы будем брать альбом «Лоу». И альбом «Идет». Игги Попа, вот эти две пластинки, они вообще были очень влиятельные. Почему? Потому что там был абсолютно новый звук. Ну, давайте послушаем что-нибудь с альбома «Идет».

То есть по звучанию вы можете заметить, что, во-первых, это абсолютно не свойственно Игге, и вообще это что-то такое очень странное, какое-то вот не очень типичное для той музыки, которая была раньше. Ну, соответственно, так как Игге все-таки был героем панка вообще, то пластинка эта разошлась среди, соответственно, панков всех мастей. И она же, в том числе и берлинская трилогия Дэвида Боуи, они легли идеологически и музыкально вот так же в этот фундамент, собственно говоря, постпанка. Более того, влияние Игги и Дэвида Боуи на этом не заканчивается. Ну, в первую очередь, влияние Дэвида Боуи. Почему? Потому что мы не просто, как я упомянул, изможденного белого герцога. Дэвид Боуи, он показал немного иной образ рок-звезды. То есть это не образ Мика Джаггера, да? Это не образ там Джима Моррисона. Это какое-то очень меланхоличное, очень холодное, очень рефлексирующее вообще существо, очень отстраненное. Такого раньше не было. То есть это только там в известных там каких-то глупых фильмах вторичных, да, где клоун приходит с концерта и плачет. А тут это было вот прям на сцене, прям вот он. И вот этот вот очень уникальный образ также лег в основу, ну, вспоминайте группу The Cure, Смит и, соответственно, вот изможденный белый герцог, прям вот можно их знак равно ставить, да, потому что была вот эта знаменитая байка, когда Роберт Смит плакал после своих концертов, то есть выходил весь в слезах после своих депрессивных песен, и люди отмечали, что вот, смотрите, насколько человек через себя это все дело пропускает, преисполняется, скажем так, в своей депрессии. Игги Поп и Дэвид Боуи, они вот очень такой значимый кусок вложили в постпанк. Чуть позже мы еще про их влияние поговорим. Сейчас мы перейдем к Брайану Ино и следующей отличительной особенности постпанка. Вторая отличительная особенность постпанка, в отличие от, на самом деле, панк-рока и во многом в отличие от того, что было раньше, это заточенность на продюсеров. Это группы, это записи абсолютно студийные. Если вы послушаете The Cure на пластиночке, там дебютные альбомы, и послушаете концертные записи The Cure, вы просто вы ужаснетесь. А ранние, не вот когда они там уже в 90-х научились играть, и все у них там было, а вот ранние работы. Вы просто ужаснетесь, насколько эти люди плохо играют, то есть абсолютно несостоятельны в плане как исполнителя вживую. Это не хорошо, не плохо, это вот так. Такая особенность, если хотите. Почему? Потому что в погоне за вот этим звучанием холодным, таким переполненным какими-то эмоциями, переполненным какими-то странными звуками, вот этими наработками новой волны, это все невозможно воспроизвести вживую, ну физически. Потому что звук настолько отточен, настолько он крут в записи, что вживую это сделать ну просто нереально. Поэтому эти люди дико просаживались именно в лайв-выступлениях, и слушать их стоит исключительно в студийной записи. Более того, ну, тут уже такой субъективный факт, ваш покорный слуга начинал свой путь серьезного увлечения музыкой именно с коллектива постпанка, о нем мы поговорим, и возненавидел с тех пор вообще лайв-выступления. То есть раньше я очень любил вообще ходить на концерты. После того, как пропустил через себя постпанк, я концерты вообще не люблю и не хожу на них практически, потому что просто, ну, мне нравится именно студийная работа. Если это не какие-то там прям люди, вот, которые устраивают перформанс, и нужно там посетить их концерт, например, там группа Short Parish, которые, ну, скажем так, в студийке звучат так себе, с видео сопровождением звучат получше, а вот на концертах люди устраивают действительно шоу. В первую очередь, там человек, который отвечает за перкуссию, да, за ударный, за ритм, вот ему тройной респект надо выписывать. Очень крутой чувак. Но это так, мы немножечко отвлеклись. В общем-то говоря, постпанк — это музыка продюсерская. И за каждым большим коллективом стоит какой-то продюсер. Теперь мы переходим, собственно говоря, к этим самым коллективам и немножечко послушаем, что там вообще постпанки придумали. Начнем мы с так называемой большой тройки постпанка. Первыми у нас будут группа из Манчестера под названием Joy Division.

Группа Joy Division, все вы ее, я уверен, знаете, все вы ее очень любите, все вы считаете Яна Кертиса гением. Это именно та группа, с которой я начал свой путь в изучении такой серьезной музыки. Для меня это было что-то невероятное, это был такой культурный шок, когда я впервые их услышал. А был это уже в сознательном возрасте, я понял, что надо просто копать, копать и копать дальше. Разговоры о продюсерах. Раньше группа Joy Division называлась группа «Варшава», да, в честь песни Дэвида Боуи, вот его еще разочек влияния с альбома «Лоу», была там такая одноименная песня, и звучала тогда группа «Варшава» следующим образом.

Да, это был их, по-моему, мини-альбом. Мальчик из Гитлер-Юнген, по-моему, был изображен на обложке. Название «Хоть убейте, не вспомню». И, соответственно, играли они такой вот панк, довольно, ну, обычный, ничем не притязательный. Но потом манчестерский коллектив попал в руки Мартина Хеннета. Это продюсер, который придумал вот это вот уникальное звучание Joy Division группы. Тут я вам, думаю, о звучании рассказывать не буду. Все вы, я думаю, слышали, да, вот эти вот чуть ли не танцы вот этого Кертиса во время его выступления, когда он в таком эпилептическом припадке как бы изображал самый эпилептический припадок, пришел это в танец. Чуть ли не эту фишку придумал также Мартин Хеннет. И, собственно говоря, вот это звучание, которое потом пытались повторить вообще все поголовно, оно даже сдало такую очень высокую планку. Вот это звучание было достигнуто в студии И, потому что такие же звуки, такие же партии, такое сведение, подстроение одной гитары под другую, под ударный, под вокал Кёртиса в живом выступлении вы не добьетесь. Никогда. Соответственно, несмотря на проблемы со здоровьем у Яна Кертиса, прогрессировала у него эпилепсия, да, в конце он покончил жизнь самоубийством под композицию, под альбом, да, The Idiot Гип-попа. Тем не менее, там это первый альбом у них назывался Non Pleasure, второй альбом назывался Closer, да, Closer получился, это вообще какой-то апогей депрессии, то есть вот если брать именно полный альбом, то ничего более депрессивного я лично не слышал. Такое сочетание текстов, подачи музыки и вот этой атмосферы, которую они добивались, я не думал, что кто-то вообще повторит это когда-то. Это прям высший пилотаж, прям вау. Потому что если там первый альбом был такой еще, ну, как бы сказать, развлекательный в сравнении со вторым, то второй там совсем, конечно, ужасы в хорошем смысле этого слова. Этот коллектив также, вот, пожалуйста, продюсер сыграл свою роль. Переходим к следующему коллективу из большой тройки. Это у нас группа Suzanne.

история гораздо более забавная. В общем, был какой-то концерт. По вместимости человек 30, наверное, было. Ну, я так думаю, не знаю, но очень мало. Нужно было, чтобы там выступили 10 панк-рок-групп, но приехал всего 9. И там известная история, просто там так, ты как тебя, Сьюзи, вот, отлично будешь. В общем, набрали там из зала людей просто и говорят, ну все, давайте там на сцену что-нибудь там 20 минут пиликать, они там выдали какой-то эксперимент, все такие, ну все замечательно, 10 групп отыграли, отлично. А вот эти вот самые Сьюзи and the Benches как-то так подобрались случайно, что решили продолжать свою, скажем так, деятельность музыкальную, выпустили там несколько альбомов, вот там что-нибудь с

По вокалу это, конечно, Патти Смит, но Патти Смит, если мне не нравится, потому что, ну, не нравится мне Патти Смит, не будем сейчас вдаваться это, опять, на 10 минут какие-то мои размышления. Несмотря на то, что Сьюзи пародировал во многом вокал Патти Смит, мне кажется, она его как-то более уверенно, более эмоционально, на каком-то истерическом уровне, да, вот опять же в хорошем смысле этого слова, она его подавала, и из-за этого, конечно, группа звучала очень аутентично, и позже уже рецензенты, да, писали о том, что чуть ли не Сьюзи вот создала вот этот самый вокал, ну, насчет создала не правы, насчет того, что вывел его на новый уровень, гораздо выше, чем тот, который был у Патти Смит, вот эту вот манеру, 100%. Про группу, ну, можно рассказывать много, да, то есть это ребята, которые постоянно экспериментировали с вокалом, с творчеством, постоянно меняли музыкальную параллель, туда-сюда как-то мелькали, то в депрессию, то в энергию. Очень рекомендую к прослушиванию. Группа у нас почему-то не самая популярная, на мое удивление, да, вот, наверное, все вот эти вот плеяды, тройки большой постпанка, наверное, наименее известные. Я вам очень рекомендую познакомиться там с ранними работами. Прям не пожалеете, это очень круто. И третий коллектив из этой тройки — это The Cure Роберта Смита. Ну, здесь мы видим, наверное, апогей настроения, апогей стиля, да, то есть если Suzy and the Banshees были больше про эксперименты, да, то есть там по некоторым мнениям это одна из первых готических групп, да, которая во многом заложила основу именно готик-рока. Joy Division — это депрессия и настроение, то The Cure — это стиль. Да, то есть это вот эти вот Smokey Eye, подгон Роберта Смита, своего образа, под образа своего лирического героя. Здесь он работал, ну, наверное, как Дэвид Боуи. Не хватало ему, возможно, харизмы Дэвида Боуи, конечно, да, потому что Дэвид Боуи все-таки музыкант посерьезнее, чем Роберт Смит. Нисколько это не умаляет достоинств группы The Cure. Это хорошая группа, очень хорошая группа, но, тем не менее, все-таки в рамках таких вот образов, экспериментов, я думаю, что там с Дэвидом Боуи только, наверное, Джим Моррисон может сравниться, да, все остальные будут ниже. Тем не менее, образность, вот этот вот стиль The Cure, он потом, ну, разошелся, то есть дошел до наших глубинок. То есть у нас, грубо говоря, все те ребята, ну, типа группы кино, которые играли в жанре постпанк, они мало того, что как бы музыку заимствовали, да, так еще и подчистую заимствовали стиль и образ, да, именно у группы The Cure. Ну, в том числе, там потом еще другие были, там потом The Smiths появились, но это нас сегодня не касается. Поэтому вот эти вот три группы, они собой олицетворяют постпанк в таком чистом виде. Кто еще? Кто еще вне этой тройки был в постпанке из тех, кого мы можем вспомнить? Считается, что постпанком была группа Talking Heads.

Я здесь не согласен категорически. Я не считаю, что они вообще в жанре постпанка выступали. Это чистый арт-панк. Но, тем не менее, мы ее упомянем. Почему? Потому что Брайан Ино, который там пытался каким-то образом, захотел что-то спродюсировать, вот он как раз начал сотрудничать с группой Talking Heads, и под его началом они выпустили там второй, третий, четвертый альбом точно. Вот группа Talking Heads стала примером того, как сложно держать эту грань между экспериментами и простотой. Я не большой фанат группы Talking Heads. Я считаю, что вот там, если первый альбом, который у всех считается самым слабым, да, который 77, он еще неплох, есть там пару неплохих песен, вот дальше там какой-то ужас это все превращается, если честно. Мне кажется, все очень как-то гротескно, какое-то вот наслоение, все это не к месту. Я прекрасно знаю, что я в меньшинстве, но я готов свое мнение отстаивать. Прям, то есть я считаю, что Talking Heads — это очень переоцененная группа. И вот Брайан Ино, он на самом деле сыграл роль в усложнении данного коллектива. Почему? Потому что была известная история, как он заставлял солиста Talking Heads, он заставлял прыгать, чтобы сбивку голоса, да, чтобы как бы на записи, как будто у него такая небольшая отдышка, как будто он бежит была. И по легенде можно услышать, как мелочь трясется, значит, в штанах у солиста во время этих прыжков. Потом, когда они после четвертого, кажется, альбома, они поехали в тур, можете найти видео, там помимо Talking Heads еще человек 10 на сцене выступает, потому что, опять же, мы возвращаемся все к той же проблеме, что перенести студийную работу в лайв невозможно, вот именно в формате постпанка. А если ты ее переносишь, получается вот, так, вот это вот, да, 15 человек, какие-то там непонятные люди, играют там какие-то тройные, четверные барабаны, вот, и все это куда-то вот, опять же, вот это неповоротливых динозавров, как Роберт Фрипп, солист группы King Crimson, выражался о прогроке, вот то же самое случилось и с Talking Heads, поэтому, возможно, из-за этого она мне не нравится, потому что вот она как-то была слишком неповоротлива для этого жанра, не было в ней вот этой элегантности, если хотите. Хотя то, что коллектив значимый, экспериментальный, там и какой угодно, я тут даже спорить не буду. Коллектив из категории «я знаю, что он хорош, но мне не нравится». Дальше, кого мы еще упомянем? Упомянем мы группу «Wire».

Группа Wire у нас фигурировала уже в выпуске про панк, но тут так получилось, что у них один альбом был записан как бы в панк-формате, другой в арт-панк, третий в пост-панк-формате, да, вот если так брать, группа такая очень разношерстная, три их первых альбома, это прям, это надо слышать обязательно. Я наверняка говорил то же самое в выпуске про панк, еще раз повторю, что группу Wire нужно слушать обязательно. И возьмем вот этот их постпанковый альбом. Здесь также работа продюсера. Был продюсер такой Майк Торн. Вот он с ними работал, и вот он добивался этого коллектива. Вот мне кажется, что если Мартин Хеннет, он создавал звучание для Joy Division, то Майк Торн вот в работе с Wire, он скорее их направлял и показывал им же те грани, куда они могут развиваться. То есть, ну, продюсерская работа, она же разная бывает. Это же не только, что ты там что-то все пишешь, а люди просто играют. Там. Или там, например, если сольный артист, то он вот поет, а вокруг него там есть студийные музыканты для записи, которые играют то, что нужно продюсеру. Это не всегда так. То есть, а, ну, бывает, что продюсер просто направляет, просто показывает, а может быть вот так попробуем, а может быть вот так. Мне кажется, я не знаю точно. Не был, соответственно, на студии тогда. Но мне кажется, что вот Майк Торн работал именно в таком формате, потому что добиться трех настолько качественных, настолько разных по стилю, по исполнению, по подаче альбомов, самостоятельно это придумать с одними и теми же музыкантами невозможно. Почему мы вспомнили вообще Wire и Майка Торна? Потому что я вам хочу показать на таком классическом академическом примере, как отличается группа, что она приобретает, работая с продюсером. Майк Торн, он после того, как поработал с Wire, заработал себе репутацию такого серьезного дяди. Если я не ошибаюсь, потом он работал с Soft Machine, а потом его позвали работать с Ниной Хаген. Кто такая Нина Хаген? Ну, кто-то из вас, возможно, слышал мантры в исполнении Нины Хаген или там какие-то отдельные, значит, композиции. Кто-то знаком. Это немецкая панкушка, да, с восточного Берлина, с таким очень красивым истерическим вокалом, такая вся, прям вот панк-панк, грубо говоря. Одна из немногих, кого можно вообще вспомнить из немецкого панк-движения, потому что там на самом деле все очень плохо, несмотря на то, что всякие историки пытаются преподнести, что немецкий панк был не хуже, на самом деле был значительно хуже, абсолютно вторичен, даже, я думаю, вторичнее, чем советский панк получился. Там все было гораздо хуже, просто слушать невозможно. Ну вот Нина Хаген была одна из таких проблесков хорошего вкуса, играла

Запоминаем, что она играла. Дальше, соответственно, там ее вот эта группа, она развалилась, там она с каким-то наркоманом, как и положено, как говорят, съекшалась с каким-то наркоманом. В общем, и в итоге они создали какую-то новую группу, и у них абсолютно не получалось играть, потому что, ну, набирали они по принципу, кто нам нравится, кто нам не нравится, а не по принципу музыкального. В итоге получилась какие-то там группа друзей, и Нина Хаген, и играли они просто отвратительно. И, соответственно, все начали про нее забывать, но тут ее подписали, я не помню, какой лейбл, в общем, ее пригласили на запись альбома и поставили курировать все это дело Майкл Торна. И Майк Торн, там, по легенде, он, значит, пришел в студию, они все пришли, он говорит, ну, давайте, играйте. Они играют там минут, наверное, 10, потом такой, так, замечательно, вот у меня сразу первое условие, вот этих всех ребят мы просто выгоняем, потому что просто бездари. Со студийными музыкантами будешь заниматься, а если нет, то альбом не будет. Вот, ну, соответственно, Нина Хаген согласилась, и, поработав с Торном, у нее вышел альбом, кажется, 82-го года, Noon Sex Monk Rock альбом назывался, это точно, а 82-й год не точно. Помните, да, как звучала Нина Хаген в своем панк-ипостаси? Послушайте, что с ней сделал Майк Торн.

0: если первая запись была такая грязная, дикая, животная панк-истерия, да, то здесь в студии, во-первых, очень зализанное звучание, но в хорошем смысле зализанное звучание, да, потому что Майк Торн человек был талантлив. И во-вторых, вот просто вслушайте, что сделал с ее голосом, да, то есть голос звучит уже как отдельный инструмент, как он с ним играет, как он его накладывает, то есть это, ну, отдельная абсолютно какая-то вселенная. Поэтому, конечно, да, такой офф-топ очередной мой. Если вам начнут доказывать, что продюсерская музыка – это плохо, что она убивает детско-юношеское, подростковое, романтическое чувство музыки, да, что только хуже становится от того, когда с тобой работают продюсеры, потому что они только все стандартизируют, вот вообще не слушайте этих людей, потому что просто говорить им про постпанк и то, насколько люди тогда работали. Просто надо работать с хорошими продюсерами. Если ты работаешь с Майком Макларном времен Нью-Йорк Доллс, то он тебя просто переоденет в коммунистические костюмы, и замечательно. Ну, потом Майкл Макларен, конечно, исправился. Как-нибудь отдельно, может быть, о нем поговорим. Ну, я не думаю, что в рамках подкаста, наверное, тема будет не очень уместна, но, возможно, когда-нибудь что-нибудь я про Макларена запишу. Но если ты работаешь с хорошим продюсером, который понимает, какой тебе нужен звук, исходит из твоих сильных сторон, то получаются выдающиеся альбомы, которые там надо на полочку себе ставить. Дальше, соответственно, у нас уже идет развитие постпанка. В принципе, так мы заголи по заголям пробежались. Суть, я думаю, панк-явления вы уловили. Напоследок поговорим обещанная тема, почему панк-рок такой большой... Почему постпанк, конечно, панк-рок-то тоже, но постпанк, почему он оказал такое большое влияние на советскую вообще музыку? Мне казалось, тут есть две причины. Первая — это настроение, да, то есть это очень минорные ноты, присущие нашему пониманию того, как должна выглядеть музыка. Но это самое простое, на самом деле, объяснение. Было видео у Скилза, почему русская музыка такая грустная. Вот он примерно про это и говорит, что все вокруг грустно, мы любим минорные, значит, ноты, и поэтому вот вся музыка у нас такая грустная, и грустная прям уникальна, да? Хотя там были примеры, пользуясь тем, что все-таки я сижу перед микрофоном и могу, значит, в своем шоу что-то сказать, да, я не считаю, что там Земфира, да, грустнее, чем Joy Division. Ну, вообще нет. Земфира это такое, это медляк на пионерском лагере, а Joy Division это медляк где-нибудь под мостом какой-нибудь маленькой речушки. Вот там, где люди занимаются тем, чем по уму надо под мостом и заниматься. Но суть-то не в этом. И вторая причина, самая главная, это причина стилистическая. Это, ну, вообще новая волна, электропоп, готический рок, постпанк. Он придумал свою какую-то такую полуцыганскую, полудекадентскую эстетику. И в отличие от каких-то рваных панков или хипарей, это было красиво и стильно. Эта музыка, она была 82-83 год, там уже такой подъем был, да, постпанк, электропоп, когда и наш коллектив начали появляться, там всякие кино и так далее. И они очень охотно забирали. Ни для кого, я думаю, не секрет, что наши отцы советского рока, люди были не бедные. И в первую очередь они первые узнавали об этих веяниях, покупали пластинки, видели, как там люди одеваются, видели, как там люди звучат, и пытались это повторить. Как получилось, уже тут вопрос другой. Когда вам, условно говоря, рассказывают о вторичности русской музыки, да, советского рока, да, то он же вторичен-то не потому, что кто-то у кого-то что-то своровал. Это сам, воруешь, если ты как бы переосмыслил что-то, да, если ты там, у тебя получилось другое произведение с той же музыкой, да, как там сэмплы, например. Да, воруй на здоровье абсолютно, никто против не будет. А тут-то дело-то в советском роке в том, что они воровали все. То есть не только музыку, чтобы ее подогнать, да, не только какие-то идеи, они воровали образ, они воровали душу, да, этого самого постпанка. То есть они хотели быть вот ровно солистами The Cure, он там Робертом Смитом, ровно Йеном Кёртисом, там ровно потом будет группа The Smiths, Морриси, там солист, или там потом Sister of Mercy, тоже там ребята такие все импозантные, как говорится. Главная проблема, конечно, опять же, это все для отдельного выпуска, но в формате постпанка можно об этом сказать, что главная проблема советского рока, она как раз-таки в том, что он пытался брать не идеи, а брать целые группы и просто играть то же самое здесь. То же самое, только в профиль. И поэтому она звучит так вторично. И поэтому, когда появился интернет, люди начали понимать, что как бы вот смотрите, вот тут и образ, тут какие-то движения своровали. Там, например, известная история, что Мамонов, да, по-моему, Мамонов, солист звуки Му, вот эти вот его танцы, помните, наверное, когда он так как-то двигается? Можно найти кассету Кэптена Бифхарда, где он двигается вот ровно точно так же. Ровно точно так же. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться быть как Кэптен Бифхард, пытаться вот как-то экспериментировать, ну, со своей какой-то стороны. Но вот если ты хочешь стать ровно русским Кэптеном Бифхардом, у тебя не получится ничего. Ты будешь вторичен, третичен и так далее. Поэтому, несмотря на то, что постпанк так много привнес музыку, так много сделал, заложил основы огромного количества жанров. Огромное количество, то есть там и техно, и тот же там гранж отчасти, все вот эти вот брит-попы и так далее. Вот все это выросло из постпанка в том числе. Но перейдя в бездумное копирование именно в советских реалиях, в реалиях советского рока, он превратился во что-то пошлое, пованивающее чем-то не самым качественным. А на сегодня все. Ждите новых выпусков. До скорых встреч. С вами был Анатолий Рыльсков, Нотабена. Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.